0: всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
4: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
3: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
5: Я в шоке.
6: Пробка за бензином.
7: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
8: Все нормально.
9: Везде есть.
8: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
9: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
10: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
11: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
12: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
13: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
14: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
14: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
3: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
15: Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая о том, что законы по борьбе с нелегальной миграцией уже работают и дают результат.
16: Противодействие нелегальной миграции – это задача, которую решает весь мир. И поиск умных, выверенных решений, которые гарантируют гражданам России безопасность – это именно та задача, которая была поставлена перед нами. И мы нашли эти решения, которые уже работают и дают результат. Решение, которое сегодня принимается, очень важно. И, собственно говоря, Государственная Дума, мы с вами изначально предлагали такой подход. Тогда, к сожалению, ведомства нас не услышали, но мы рады тому, что этот шаг сегодня делается. И правительство вышло на те решения, которые нами предлагались. Но что очень важно, для того, чтобы принимать решение о выдворении, о недопущении вступления в гражданство, важна достоверность информации. Потому что только достоверность информации дает гарантии противодействия нелегальной миграции. И именно такие решения, такие алгоритмы мы уже с вами создали. И на уровне закона они действуют. Правила законности пребывания проверки на территории Российской Федерации при зачислении в школу его не было. Реестры контролируемых лиц, цифровой профиль, идентификация, биометрия. Все эти процедуры, они фактически созданы нами и дают совершенно новое понимание того, с какими субъектами мы взаимодействуем. И, конечно же, все процедуры, связанные с выдворением, с контролем за законностью пребывания, соблюдением законов, обмена информации, выведение обмена информации в электронную форму, а значит невозможность подделки документов. Вообще обеление всего того рынка, который, к сожалению, был очень теневым, и те серые доходы, которые получались посредниками. Все это пресечено благодаря тем решениям, которые мы с вами консолидированно приняли.
1: Главные новости дня.
3: СВО идет по плану. Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал миллиардером. По итогам прошлого года доход председателя Госдумы превысил 257 миллионов рублей, а на его банковских счетах оказался почти миллиард рублей. Это следует из данных о доходах и имуществе кандидатов федерального списка «Единой России», опубликованных ЦИКом. Доход Володина оказался в 3,5 раза выше его среднегодового дохода с 2016 по 2021 год, когда он последний раз публиковал декларацию о своих доходах. Причины такого скачка дохода Володин не объяснил. Журналисты называют его мастером по сокрытию роскошной недвижимости, общую стоимость которой невозможно посчитать.
17: Почти всю жизнь он занимается политикой, а втайне записывает на свою пожилую мать и молодую спутницу жизни многомиллиардный бизнес и роскошную недвижимость. Мать Володина, Лидия Барабанова, работала учителем начальных классов в сельской школе. Позже, уже на пенсии, у этой женщины проснулись бизнес-таланты. И благодаря поддержке сына, председателя Госдумы, она стала владелицей миллиардного бизнеса и роскошной недвижимости в Москве, Подмосковье, Саратовской и Смоленской областях.
3: 89-летняя мать спикера Госдумы действительно по документам очень успешна в бизнесе. Она занимается сельхозпроизводством, в том числе выращиванием зерна, фруктов, разведением крупного рогатого скота, торговлей и недвижимостью. Всего у женщины более десятка компаний в Смоленской области и в Москве. Ее компании получают сотни миллионов рублей господдержки в виде субсидий и грантов. Кроме матери депутата, в семейном бизнесе задействован тесть Юрий Полякин, отмечают журналисты.
17: На тесте спикера записана доля в инвестхолдинге, который управляет дорогой недвижимостью Володина. А еще он возглавляет правление в дачном некоммерческом партнерстве «Сосны» в Истринском районе Московской области, где у Володина есть дом стоимостью более 150 миллионов рублей.
3: По словам журналистов, в прошлом в бизнес-империи Володина работали и его гражданская супруга Яна Полякина, а также сестра Татьяна Лаврина и племянники Роман и Алексей Лаврины. Но сейчас все они из управления компаниями вышли. Пока Вячеслав Володин занимался политикой, его близкие родственники накопили активов на миллиарды рублей. Россияне в шоке, они не понимают, откуда у чиновников такие огромные деньги, тогда как обычные люди еле сводят концы с концами.
18: Как жила страна бедно, так она и живет.
19: Лично у меня зарплата не поднялась.
20: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
21: У нас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
3: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. Для более чем 30 миллионов человек это единственный источник дохода. Тех, кто зависит от пособий государства, с каждым днем становится все больше, отмечают эксперты. Что касается чиновников, то после начала специальной военной операции Владимир Путин разрешил госслужащим и лицам на выборных должностях не публиковать свои декларации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Глава Крыма Сергей Аксенов о принятии мер по субсидированию топлива на полуострове.
22: По мерам поддержки вчера, значит, мы проговорили по субсидированию топлива. Мараша Кирзянович делает доклад председателю правительства в четверг. Здесь задержки были связаны с тем, что много субъектов, которые будут получать меры поддержки, это касается транспортной логистики и так далее. Сейчас все выверяют полностью расчет. В четверг, значит, вице-премьер докладывает председателю правительства. На этой неделе все меры будут приняты.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
24: Журналист Алексей Ярошенко про объективные причины отсутствия бензина.
25: Дефицит бензина, есть для этого совершенно объективные причины, мы знаем, это удары по нашим НПЗ, и так или иначе они их не скрывают, о них говорят прямо, рассказывают, да, иногда со скрипом. Вспомните, как месяц назад пыталась, значит, московская мэрия отмолчаться про удар по НПЗ в Капотне. Действительно, информационное пространство не терпит вакуума. В информационной войне выигрывает тот, кто первый. Это железный закон. Если мы тянем и через три дня, только рассказываем. Так можно уже не рассказывать. Да, были удары по НПЗ. Да, нарушена логистика. Это совершенно понятно. НПЗ обслуживали, да, по которым ударили, ближайшие к ним сети АЗС. Теперь, для того, чтобы люди в любой точке страны могли получить бензин, его надо везти издалека. Да, наши перевозчики не успевают за потребление, потому что потребление не снижается по нескольким причинам. Сейчас идет уборка урожая, и, конечно, это требует большого количества топлива, безусловно. Но она идет своим ходом, своим чередом, никаких нарушений нет. И это первостепенная, конечно, категория машин и транспорта, которые должны получать бензин. Здесь вопросов никаких нет. Это первое. Второе. У дефицита во многом информационно-психологическое основание. То, что пугают, что бензина не будет вообще, ударят еще, и люди как сумасшедшие бегут скупать бензин, поэтому, конечно, не успевает наша топливная система за потребителями.
24: Экономический обозреватель Владимир Олейник о том, что из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам России уже некуда девать накопившуюся нефть.
0: Раньше так говорили, что, ой, посмотрите, по резервуару попали, да что там, в общем-то, взять несколько листов стали сварить и снова эту бочку поставить. Нет, вот каждый резервуар, если резервуар, как вот стандарты на 50 тысяч тонн, так это где-то года два, его надо строить. Если резервуар на 20 тысяч тонн, ну, где-то год, трудно уложиться, в сроки меньше года. Это серьезные инженерные сооружения. А в России, на европейской части, не так много вот этих резервуаров. Ну, может быть, где-то 2500, по-моему, всех резервуаров есть. И если из них значительная часть выйдет из строя, то это просто нефть будет некуда девать. Да, вот мощности нефтеперерабатывающих заводов закладывались в советское время с большим запасом. Тоже на случай войны и так далее. То есть все вывести из строя вот эту вот всю мощность заводов очень, очень сложно. А вот взять и лишить Россию места, куда сливать добытую нефть. Тем более, что мы видим, что экспортные терминалы, они тоже подвергаются ударам, и подвергаются таким ударам, которые вот уже мы видели на примере Туапсе, что могут вообще вывести из строя навсегда и завод, который при этом терминале находится, и сам терминал. Я думаю, что будут удары дальше по Новороссийску. На Балтике Приморск, главный Приморск, ну, по Высоцку недавно ударили, там небольшой тоже терминал есть, по Усть-Луге. И, в принципе, я наблюдаю за тем, как впервые в апреле в результате вот этих ударов Украины по экспортным возможностям России сократилась добыча нефти. И сократилась серьезно, чуть ли не на 300-400 тысяч баррелей в сутки.
1: Радио Лента. Прямая речь.
15: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
2: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя 24 на 7 опять-таки. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он и шачет на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати. И в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом, ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому с подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете, уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
7: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
6: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
8: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно. Есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
6: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего. Хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
8: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
6: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
10: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
9: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
11: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
9: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
12: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев. Но американцы прямо дали понять – условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
9: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Военкор канал «Два майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
13: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская «Риконкрафт», производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
9: Охота на российский флот. Военкор Живов о задержании танкера «Саустар».
14: Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на теневой флот России. По словам главы евродипломатии, задержан танкер, который подозревается в участии в теневом флоте России. Она утверждает, что судно якобы шло под ложным флагом, нарушая международное морское право. Каллас также заявила, что в Евросоюзе расширили разрешение на инспекции судов, подозреваемых в участии в теневом флоте России. Теперь их могут проводить не только корабли в рамках миссии по мониторингу миграции «Иринии» в Средиземном море, но и корабли миссии «Аталанта» по борьбе с пиратством у побережья Сомали.
9: Популизм и не более. Военкор канал «Два майора» об инициативе Вячеслава Володина.
13: Председатель Госдумы Володин выступил с предложением провести военные сборы для депутатов вместо отпусков. Цитата. «Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим». Конец цитаты. Слушаю и хочется спросить, а можно и без популизма взять и реально провести такие сборы? Без показухи, даже не на линии боевого соприкосновения, а в прифронтовых регионах. Вы же в Белгородскую область ссыте приехать хоть на день. А так народные избранники только злят население своими оторванными от жизни заявлениями и инициативами.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Дроновый апокалипсис. Беспилотники атаковали склад Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и нефтестанцию в Башкортостане.
16: Пипец горит. Это не канистры. Это их не на база горит. Это где у них там все сидят.
9: Беспилотники одновременно ударили по складу Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и ключевой нефтестанции Транснефти.
17: Пылает он, лес горит там, наверное, и что у нас? Новоспасская.
9: На объектах вспыхнули масштабные пожары. Одна из проблем в том, что через станцию Субканкулова шла нефть на все уфимские заводы. О масштабе этого удара говорит военный аналитик Илья Золотухин.
18: Мы видим расширение географии и точности ударов.
3: Субхан Кулова в Башкортостане – это важнейшая артерия транснефти, через которую качают сырье из Западной Сибири. Поражение такого узла вместе с НПЗ в Ульяновской области напрямую режет снабжение российской армии горючим. А повторные удары по логистике маркетплейсов окончательно добивают гражданскую экономику и снабжение регионов.
9: В Воронеже удар пришелся по складу Wildberries. Ночную смену там отменили в последний момент, а утром комплекс просто не открылся. При этом из-за работы ПВО прямо на жилые дома рухнули обломки дронов. В частном секторе вспыхнул пожар. Погиб 3-летний ребенок.
18: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Я уже не могу сдерживать слезы.
9: Пока чиновники пытаются замалчивать масштаб разрушений на НПЗ и нефтебазах, экономисты предупреждают, что веерное уничтожение складов и топливных узлов ведет к неизбежному коллапсу. О последствиях атаки рассказывает экономический эксперт Максим Блант.
19: Удары по системе транснефти в Башкортостане и НПЗ – это прямая угроза всей топливной цепочки на Урале. В сочетании с параличом крупных логистических хабов маркетплейсов это вызывает двойной шок. Дорожает и исчезает не только бензин, но и банальные товары первой необходимости. Российская инфраструктура просто не выдерживает такого системного давления.
9: По словам экспертов, после серии атак паралич топливной системы и крупнейших логистических узлов в регионах становится системным и неуправляемым, а его последствия страна еще будет ощущать долго. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
21: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
22: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
21: 1000 магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
26: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
21: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
27: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Жительница Невинномысска рассказала, как несколько дней тому назад ее муж нехотя отвез коробки с товаром на склад Wildberries, который вчера сгорел, и теперь она себя считает нищей.
0: Всем привет. Сегодня официально нищая, безработная. Сегодня сгорел у него Иномыск, Краснодар. Муж буквально пару дней назад туда на эвакуаторе отвозил коробки. Еще говорит мне, может, не будем пока везти? Нет, ребята. Говорю, да вези, что они типа дома будут стоять без дела. Смысл от них. Вот, отвез. Все сгорело дотла. Там была вторая часть. В целом весь мой почти товар лежал на Котовске и на Невиномыске. Все сгорело.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента. Разбор дня».

0: Никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
1: Да, и подпись.
0: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
1: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
0: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
1: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
0: То есть ремонт техники, работа по специальности.
1: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
0: Так быстро?
1: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
0: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
1: Логично.
0: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
1: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
0: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
1: Де юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
0: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
1: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
0: Прямо забирают? Физически?
1: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
0: Личность просто стирается.
1: Остается только инвентарная единица.
0: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
1: Ну, попробуй не пойди.
0: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
1: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
0: Что ты имеешь в виду?
1: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
0: В смысле, в реальные ямы в земле?
1: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
0: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
1: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
0: Кошмар.
1: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
0: И чем это закончилось?
1: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
0: То есть просто сломали человека?
1: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
0: И как это оформили?
1: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
0: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
0: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
1: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
0: В каком смысле?
1: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
0: Вымогательство за что?
1: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
0: То есть откупиться?
1: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
0: А если он откажется?
1: Если он откажется,

0: отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
2: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
0: Направление на комиссию банально блокируется на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
0: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
0: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
0: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
0: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
0: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
0: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюр отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
0: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
0: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
1: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: и замыкается в себе.
0: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
0: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
0: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя. Когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
5: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, 2 холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
4: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
6: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской 20 уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
4: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
7: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
4: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровни советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
8: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
4: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор Беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг, или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад.
10: Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Житель Краснодара, который работал на складах Wildberries, рассказал об обстреле маркетплейса и как проходила эвакуация персонала.
13: Что могу сказать по эвакуации? Во-первых, мне очень повезло, я вышел за 10 минут до начала бомбежки. В 3:20 началась бомбежка. В 3:24 я уже встретил первые толпы людей в Плодородном. То есть за 4 минуты люди спустились, вышли из здания, прошли всю территорию, перешли железную дорогу, перешли лесополосу и вышли в поселок Плодородный. А как бы это ни странно звучало, это благодаря пожару в Питере, который был пару лет назад. Мы очень много тренировались, и это помогло избежать жертв, потому что у нас по нормативам, я не помню, то ли 2, то ли 3 минуты мы должны были эвакуировать склад. Мы раньше по несколько раз в неделю это проходили, все это делали. Дальше по бомбежке. В 3:20 началась бомбежка. Бомбили, я не знаю, скорее всего, были реактивные звуки, то есть не дроны, то ли ракеты, то ли фламинго, не знаю, что это такое было. Они, как я понял, были зажигательные. Взрывы были не сильные, огонь был слабый. В 3:44 начались звуки дронов, именно как будто такие мопеды летали над складом, они именно кружили. Не просто били, кружили над складом. И взрывы были, по ощущениям, раз в 20-30 крупнее. Что ракеты, что дроны били не только по складу, там все рядышком. Попадало и по земле, и по гаражам. Вот многоквартирные дома тоже попали. То есть разбомблено вообще абсолютно все. То есть, там, самое главное, то есть я надеюсь, то, что там минимальное количество пострадавших и без жертв.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
14: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
16: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
14: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
17: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
18: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
14: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
19: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
14: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что компания начала начислять выплаты продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали.
19: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. И очень рада, что буквально сегодня самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы, конечно же, почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы, и, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
3: Криминальные новости.
20: Пьяный житель Электростали расстрелял из пневматики подростка, убиравшего двор. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Чернышевского. 35-летний мужчина, будучи пьяным, с балкона квартиры на четвертом этаже выстрелил из пневматического ружья в 14-летнего подростка, который убирал территорию двора. Мальчик получил травмы. Стрелка задержали, доставили в отдел полиции. Оружие изъяли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. И другого любителя махать пистолетом задержали столичные росгвардейцы в Отрадном. Им оказался ветеран СВО. 56-летний мужчина принял на грудь, и в нем вспыхнула ярость. Вспомнил про травмат. Открыв окно, начал палить в воздух. В этот раз под пули никто не попал, но соседи перепугались, вызвали полицию. Наряд приехал вместе с Росгвардией. Опасного жильца задержали и доставили в отдел. На 16 лет осужден 39-летний житель Ленинградской области, который заживо сжег знакомого. Преступление произошло в декабре прошлого года. Фигурант и его знакомые устроили застолье в бытовке в карельском поселке Новая Вилга. В какой-то момент один мужчина уснул, а второй решил его ограбить. Он забрал телефон приятеля, наушники, рюкзак и музыкальную колонку. Уходя, решил избавиться от спящего знакомого и поджег куртку на вешалке. В результате мужчина погиб в огне. По данным телеграм-канала 78.ru, осужденный должен отбывать наказание в колонии строгого режима, однако он уже изъявил желание подписать контракт и отправиться на фронт воевать. Госдума приняла во всех трех чтениях законопроект, который расширяет круг осужденных, которым разрешено заключать контракт с Минобороны в период мобилизации и в военное время. Права на службу по контракту получат люди с судимостью по следующим статьям: бандитизм и участие в преступном сообществе, контрабанда наличных, наркотиков, оружия, ядерных материалов и взрывчатых веществ, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрата документов с гостайной, организация незаконной миграции. При обсуждении законопроекта замглавы Минобороны Виктор Горемыкин пообещал, что подписавшие контракт осужденные будут служить в специальных подразделениях под усиленным контролем. Ранее на СВО отправляли убийц и насильников. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Продавцы Wildberries утверждают, что пытались вывезти товары из Краснодара и Невинномысска после атаки на склад в Электростали, но не смогли этого сделать, потому что компания ограничила вывоз товаров со складов.
21: Покупателям, может, не до конца будет понятен вот этот прикол, про который я сейчас расскажу, а селлеры поймут. Вот там говорят: а чего вы там сидите? Давайте, уходите с ВБ. Я думаю, фиг с ним. Сколько бы мне денег ни стоило, начну-ка я вывозить товары. А то какой следующий склад ожидать? Что вы думаете? Ну, к возврату у нас можно вывести одновременно 250 единиц. Оформляю возврат на 250. Мне говорят, пункт приема, значит, ну, ПВЗ переполнен, такое количество вывести нельзя. Или пункт изменить, или количество товара уменьшите. Я сначала поменяла все пункты. Сколько вот у меня их там есть? 5 или 6? Все переполнены, якобы. Я снизила количество вывозимого товара до 1 единицы. Одну штуку вывести не дает. Вот попробуйте, ребят, оформить возврат. Получится у кого-то или нет? Короче, нам даже закрыли возможность забрать свои товары со склада. Понятно? А вы говорите уходить.
3: Главные новости дня.
1: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
2: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
1: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
2: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойно. У нас всю ночь была БПЛА-атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нет света, у нас нет воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
1: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
22: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
1: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
23: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
1: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
24: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
1: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о скандальных заявлениях президента Азербайджана, который предложил Европе покупать энергоресурсы у его страны вместо России.
5: Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь. Однако по причине хорошо известной европейской борьбы за климат, банки Старого Света сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности как действующих трубопроводов в обход РФ, так и строить новые. А денег нет. Они предусмотрены на зеленые догмы. Логично. Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его клиенты в Старом Свете не особо надеялись бы на своего в недавнем прошлом основного контрагента. Далее цитата. «Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников». Конец цитаты. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете «Таймс» о секретных германо-российских переговорах по Украине, что прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля. Господин Алиев факт подтвердил. При этом особо отметил, что узнал об этом из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофала, а также экс-председатель СДПГ Матиос Плацтак. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии. Но в результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны. Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно в отношении действующего канцлера Федеративной Республики. Если же и последний знал, но молчал, тогда точно пахнет скандалом. Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок из России в Германию, как главный бонус улучшения отношений двух стран, на тайной встрече также обсуждался. И это не может понравиться Азербайджану, который, как получается нынче, конкурент Российской Федерации на европейском направлении. Возможно, в этом и причина не столь мягкой риторики, скажем так, главы официально дружественного государства в отношении Москвы.
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Журналистка рассказала о методах давления на студентов, сдающих экзамены, склоняя их к подписанию контракта с Министерством обороны.
6: Недавно буквально мне студенты рассказывали, что ты, когда садишься на пересдачу сейчас в одном из там очень больших вузов южных городов, то ты садишься на пересдачу, и в качестве психологического давления перед тобой еще кладут два листа. На одном твой приказ на отчисление, а на втором контракт уже, черновик контракта с Минобороны. И тебе говорят, ну слушай, вот если ты сейчас не сдашь, все, как бы завалишь, уйдешь, потеряешь вариант диплома, да, подпиши контракт, послужи год, придешь, и вся сессия будет зачтена, сдавать не надо будет. Только деканат не говорит, что он не придет. В 80% случаев, по моей оценке, он не придет. И, разумеется, через год он вообще не придет, потому что официально у нас сейчас контракты бессрочные по указу, подписанному президентом.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
4: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
1: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
7: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
1: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
8: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
1: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
9: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
1: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
10: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято, о том, что происходит.

0: этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку – обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
1: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
0: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
1: То есть ремонт техники, работа по специальности.
0: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
1: Так быстро?
0: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
1: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Сроки, характер задач, должность.
0: Логично.
1: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
0: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
1: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
0: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
1: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
0: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
1: Прямо забирают? Физически?
0: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
1: Личность просто стирается.
0: Остается только инвентарная единица.
1: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
0: Попробуй не пойди.
1: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
0: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
1: Что ты имеешь в виду?
0: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
1: В смысле, в реальные ямы в земле?
0: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
1: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
0: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
1: Кошмар.
0: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
1: И чем это закончилось?
0: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
1: То есть просто сломали человека?
0: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
1: И как это оформили?
0: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
1: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
1: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
0: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
1: В каком смысле?
0: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
1: Вымогательство за что?
0: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
1: То есть откупиться?
0: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
1: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.

0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
2: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия или ВВК превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
0: Направление на комиссию банально блокируется на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
0: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
0: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
0: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
0: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
0: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
0: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
0: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
0: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
1: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену,
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
0: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Крымский all-inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
5: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
4: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
5: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойной. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нет света, у нас нет воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
4: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки – с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
6: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
4: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
7: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
4: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
8: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
4: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о размещении войск НАТО на территории Украины.
10: Ну, она, к сожалению, не странная. Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают в том числе в НАТО. И действительно, речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится.
3: Главные новости дня.
11: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
11: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
13: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
11: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
14: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
15: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
11: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
16: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
11: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о запрете мигрантам жениться на 80-летних россиянках и старше для получения гражданства.
17: Вести порядок, задать стандарты, о чем мы сейчас говорим, при приеме в гражданство, уйти вот от этих оснований, которых огромное количество раньше было, фиктивных браков, когда приезжие оформляли союзы с женщинами в возрасте от 80 лет и старше. Это все было. Вот эти все лазейки сейчас искоренены.
3: На радио «Лента» шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
19: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
20: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
19: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
21: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Спецподразделение для бандитов. Госдума расширила круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
22: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
2: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
23: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
2: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? К Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос. А как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
0: Говорят военкоры.
5: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
6: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
5: Тысяча магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
7: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в Штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
5: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
20: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
4: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
2: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
8: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
2: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
10: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
2: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире.
3: Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
9: В Волгограде жители два года не могут добиться уборки двора жилого дома, потому что ответственная за уборку компания «Жилкомсервис» отказывается наводить порядок на придомовой территории и вывозит мусор только от подъездов.
12: Это видео сделано 21 июля 2026 года по адресу Волгоград, улица Невская, дом 18Б. Фиксирую территорию придомовую вокруг дома, которая уже около двух лет не убирается Жилкомсервисом, организацией, которая за это ответственна, несмотря на многочисленные обращения к ним в ЖКХ города, в администрацию центрального района, в администрацию города. Уже почти два года вокруг мусор и антисанитария. Смотрите внимательно, эта территория прилегающая непосредственно к дому и которая обязана убираться регулярно жилкомсервисом, который является обслуживающей компанией. Смотрите внимательно, что происходит. Вот эти горы мусора вокруг всей территории нашего дома. Они говорят, что будут убирать только небольшой участок, прилегающий к подъездам. Больше ничего убирать они не хотят. Категорически отказываются, несмотря на многочисленные предписания. Все вокруг в окурках, мусоре. Это территория со стороны улицы Рокоссовского. Вот еще участок здесь же, который они обязаны убирать. Смотрите, кругом бутылки, грязь, трава не косится. Вот в таком виде практически вся территория вокруг дома 18А.
11: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
13: В мире немало тайн, которые будоражат умы конспирологов и рядовых любителей загадок. Одна из самых мрачных связана с американской историей и гибелью 35-го президента США Джона Кеннеди. Кто на самом деле стоял за убийством политика? Официальная версия гласит, что это человек по имени Ли Харви Освальд. Одинокий стрелок, коммунист и, вероятно, сумасшедший. Но многие ли верят в эту наивную сказку? Что если настоящие убийцы скрываются на самой вершине власти в США? Сначала вспомним, кто был Джон Кеннеди. Президент, бросивший вызов мощным корпорациям и теневым структурам, одиночка, решивший бороться с коррумпированными элементами в правительстве и тайными обществами, которые держат мир в своих цепких руках. Ему было суждено не просто войти в историю, но и стать жертвой своих убеждений, ведь на кону стояли интересы могущественных сил. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас. Кабриолет президента расстрелял коммунист Ли Харви Освальд, который был задержан через час после преступления. Однако он так и не успел признаться или доказать, что невиновен. Через сутки после президента его предполагаемый убийца сам был убит во время перевода из одной тюрьмы в другую. То, что сотни охранников и представителей спецслужб допустили появление человека с винтовкой в 30 метрах от автомобиля лидера страны, сразу вызвало сомнения в официальной версии. А загадочное убийство преступника только укрепило в обществе идею о том, что политика устранили другие, более влиятельные силы. Первый под подозрение попала сама ЦРУ. Не секрет, что Кеннеди был крайне недоволен деятельностью агентства, считая его слишком могущественным и неконтролируемым. Он грозился реформировать ЦРУ, лишить его значительной части полномочий и полностью изменить курс американской внешней политики. А что, если именно ЦРУ решила убрать непокорного лидера? Но это только вершина айсберга. Существует также версия, что убийство было ритуальным жертвоприношением, предназначенным предназначенным для утверждения власти тайных правителей. Но она наименее популярна. Не стоит упускать из виду и участие военных. После Карибского кризиса и неудач во Вьетнаме многие генералы были недовольны политикой Кеннеди. Его решения подрывали военное превосходство США и вызывали раздражение у Пентагона. Быть может, высшее руководство армии, обеспокоенное стремлением Кеннеди к миру и разоружению, решило устранить его, чтобы сохранить статус-кво. Кто же на самом деле убил президента? Возможно, правды мы никогда не узнаем, но есть над чем задуматься. Если такая значимая фигура могла быть убита и следы заметают до сих пор, то что это говорит о нашем мире? Будьте внимательны, задавайте вопросы, ведь за каждой случайностью может стоять тщательно спланированная операция. А больше загадок и теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Зимой 1959 года на глухом северном склоне горы Холочахль на Урале разыгралась трагедия, которая по сей день остается самой будоражащей тайной 20 века. 9 подготовленных советских туристов под руководством Игоря Дятлова внезапно разрезали свою палатку изнутри ножом и в панике выскочили на лютый мороз без обуви и теплой одежды. Их изуродованные тела с тяжелейшими внутренними травмами, вырванными языками и странными оранжевыми оттенком кожи были обнаружены спасателями на разном расстоянии от лагеря. Спустя десятилетия исследователи продолжают выдвигать все новые и новые версии, пытаясь понять, какая невидимая сила заставила молодых и опытных туристов пойти на верную смерть. Вопросы остаются даже спустя годы. Любители мистики и уфологии твердо убеждены, что дятловцы стали случайными свидетелями испытаний секретного советского оружия, ну или столкнулись с неопознанными летающими объектами, которые могли совершить зачистку свидетелей. Другая, популярная версия обвиняет во всем свирепого уральского Менква, местного снежного человека, который якобы защищал свои священные охотничьи угодья от незваных гостей. В 2020 году Генеральная прокуратура провела масштабную повторную экспертизу и вынесла официальный вердикт. Причиной гибели группы стала небольшая лавина пластового типа, так называемая «снежная доска». Согласно выводам ученых-физиков Александра Пузрина и Йохана Гауме, туристы неудачно подрезали склон при установке палатки, что вызвало сход тяжелого пласта снега посреди ночи, который нанес ребятам страшные переломы прямо во сне. В панике они выбрались наружу, попытались развести костер у леса, но из-за начавшейся сильнейшей снежной бури и ураганного ветра просто не смогли вернуться обратно к вещам и замерзли насмерть от жестокого переохлаждения. Научное объяснение выглядит логично, но оно до сих пор не может полностью успокоить независимых исследователей, указывающих на следы радиации на одежде погибших и странное, почти тотальное прекращение расследования в те далекие годы. Почему группа была лишена возможности спастись? Что на самом деле видели ребята в последние минуты своей жизни? Перевал Дятлова продолжает хранить свою мрачную тайну, притягивая искателей истин со всего мира. Мы анализируем каждый архивный снимок и сопоставляем дневниковые записи, понимая, что гора Холодчахль не зря носит свое грозное имя. Возможно, правда гораздо проще и страшнее, чем любые теории о пришельцах или мифических чудовищах, ведь горы не терпят легкомыслия, а суровая природа Урала не прощает ошибок, совершенных в темноте ночи. Мы будем продолжать следить за результатами новых экспертиз, ведь эта история стала не просто детективным расследованием, а символом борьбы человека с непостижимыми силами стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
16: Радио Лента. 15:57 АМ.
17: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 24 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, это очень мощная руна разрушения и хаоса, и каких-то неизбежных перемен. И давайте вытянем все-таки дополнительную руну. Ага, это руна Ансус. То есть Хагала, знаете, не спрашивает, готовы ли вы, и не дает времени на подготовку. Вот все, что было нестабильным или, может, держалось на честном слове, может в одночасье рухнуть. Но хаос – это не всегда плохо. Иногда он нужен, чтобы как бы расчистить дорогу для чего-то нового и лучшего для вас. А в сочетании с Ансус, это руна коммуникации, информации и знаний, указывает на то, что хаос будет связан с какими-то новостями, переговорами, каким-то общественным мнением, может быть, важными заявлениями. То есть будьте готовы к каким-то неожиданным событиям, связанными со словами. Возможно, разоблачение, может быть, скандалы, какие-то внезапные перемены в договоренностях или даже вот какие-то информационные перепалки и войны на работе. День может быть, конечно же, нервным, возможно, какие-то срочные задачи, сбои в документации, неожиданные правки в проектах, может, резкие высказывания со стороны коллег или начальства. И если у вас намечались важные переговоры, готовьтесь к нестабильности. То есть собеседник может изменить свою позицию в последний момент, или появятся новые условия, или вскроется информация, которая меняет всю картину. Если работаете с документами, проверяйте каждую букву, а если с людьми, будьте осторожны в словах. То есть информационный шум будет мешать сосредоточиться, так что фильтруйте слухи и проверяйте источники. В отношениях тоже неспокойно могут возникнуть споры на ровном месте, то есть обострятся старые конфликты или вскроется давно скрываемая правда. Особенно это касается личной жизни. Если есть тайны, то будьте готовы, что они могут выйти наружу. Также возможны какие-то резкие, импульсивные высказывания, о которых потом придется пожалеть. Вот прикусите свой язычок. Старайтесь не говорить сгоряча, но и не игнорируйте важные разговоры. В дружбе и семье день тоже не из легких. Возможны какие-то недопонимания и информационные разногласия. Так, а по здоровью тоже стоит быть внимательным. Хагалас несет стресс и нервное напряжение, а Ансус может указывать на проблемы с дыхательной системой, голосом или нервами. То есть, возможно, головные боли, может быть, проблемы со сном, усталость из-за какого-то эмоционального напряжения. Лучше избегайте перегрузок, ограничьтесь от потока новостей и не вступайте без лишней эмоциональной дискуссии. День подойдет для избавления от ненужного, как в делах, так и в мыслях. Вот так вот. Принимайте, благодарите, берегите себя. Разные дни бывают, но все это мы тоже сможем пережить. Главное, не поддавайтесь эмоциям и обязательно фильтруйте все, что говорите. Вот слово «не воробей» и делайте так, чтобы не пожалеть потом о том, что сказали в этот день.
19: Радиолента. Цифра дня.
21: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
22: Жителя Белгорода очень удивила актуальная цена на бензин и то, что ему не налили горючее в канистру для газонокосилки.
23: Я эффектом гречки никогда не страдал. Ну, закончился дизель. Думаю, надо, заканчивается, надо дома поехать заправить машину. Сумасшедшие очереди. Думаю, ладно, нашел. Заправку дизель есть, 100 рублей. Вы охуели? 100 рублей дизель? Вы как это, искусственно поднимаете цены, специально создаете этот ажиотаж, поднятие искусственной цены, чтобы казну пополнить? Или что случилось? Или все-таки случилось то, о чем мы знаем? Тогда вам пора, наверное, властям уже отчитаться перед своим электоратом, почему это так происходит. И в 21 веке мы остались без бензина и дизеля. 92-й взял маленькую канистру заправить, чтобы в газонокосилку, а мне сказали, мы канистры не заправляем. Я говорю, ничего, на газонокосилке приезжать вставать. Просто вопрос такой, где топливо? Куда вы его дели? У нас же его там на 3-4-5 поколений вперед должно хватить. Еще раз повторюсь, я не страдаю эффектом гречки, но вот это вот измывательство над народом, пора уже государству, наверное, перед народом держать ответ. А не как сейчас сделали, чтобы обычный человек, если чуть чего не то сказал, сразу же его сажают, сразу же на него штампы накладывают. Нет, ребятки, теперь вам надо уже скоро держать ответ.

0: первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя. Когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
2: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
1: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, в водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
3: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской Самольской 20 уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
1: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и

0: предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии и туризма Калининградской области Наталья Немцова.
1: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
0: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровни советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
2: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
0: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор Беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают 2 основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
7: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
6: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
8: Я в шоке.
9: Пробка за бензином.
10: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
6: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
11: Все нормально. Везде есть.
12: Везде есть все.
11: Да. Не надо вот этих истерик.
12: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
6: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
13: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
14: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
15: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
16: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
17: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
6: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
18: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
6: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
19: Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая о том, что законы по борьбе с нелегальной миграцией уже работают и дают результат.
20: Противодействие нелегальной миграции – это задача, которую решает весь мир. И поиск умных, выверенных решений, которые гарантируют гражданам России безопасность – это именно та задача, которая была поставлена перед нами. И мы нашли эти решения, которые уже работают и дают результат. Решение, которое сегодня принимается, очень важно. И, собственно говоря, Государственная Дума, мы с вами изначально предлагали такой подход. Тогда, к сожалению, ведомства нас не услышали, но мы рады тому, что этот шаг сегодня делается. И правительство вышло на те решения, которые нами предлагались. Но что очень важно, для того, чтобы принимать решение о выдворении, о недопущении вступления в гражданство, важна достоверность информации. Потому что только достоверность информации дает гарантии противодействия нелегальной миграции. И именно такие решения, такие алгоритмы мы уже с вами создали. И на уровне закона они действуют. Правила законности пребывания проверки на территории Российской Федерации при зачислении в школу, его не было. Реестры контролируемых лиц, цифровой профиль, идентификация, биометрия. Все эти процедуры, они фактически созданы нами и дают совершенно новое понимание того, с какими субъектами мы взаимодействуем. И, конечно же, все процедуры, связанные с выдворением, с контролем за законностью пребывания, соблюдением законов, обмена информации, выведение обмена информации в электронную форму, а значит невозможность подделки документов. Вообще обеление всего того рынка, который, к сожалению, был очень теневым, и те серые доходы, которые получались посредниками. Все это пресечено благодаря тем решениям, которые мы с вами консолидированно приняли.
5: Главные новости дня.
6: СВО идет по плану. Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал миллиардером. По итогам прошлого года доход председателя Госдумы превысил 257 миллионов рублей, а на его банковских счетах оказался почти миллиард рублей. Это следует из данных о доходах и имуществе кандидатов федерального списка «Единой России», опубликованных ЦИКом. Доход Володина оказался в 3,5 раза выше его среднегодового дохода с 2016 по 2021 год, когда он последний раз публиковал декларацию о своих доходах. Причины такого скачка дохода Володин не объяснил. Журналисты называют его мастером по сокрытию роскошной недвижимости, общую стоимость которой невозможно посчитать.
21: Почти всю жизнь он занимается политикой, а втайне записывает на свою пожилую мать и молодую спутницу жизни многомиллиардный бизнес и роскошную недвижимость. Мать Володина, Лидия Барабанова, работала учителем начальных классов в сельской школе. Позже, уже на пенсии, у этой женщины проснулись бизнес-таланты. И благодаря поддержке сына, председателя Госдумы, она стала владелицей миллиардного бизнеса и роскошной недвижимости в Москве, Подмосковье, Саратовской и Смоленской областях.
6: 89-летняя мать спикера Госдумы действительно по документам очень успешна в бизнесе. Она занимается сельхозпроизводством, в том числе выращиванием зерна, фруктов, разведением крупного рогатого скота, торговлей и недвижимостью. Всего у женщины более десятка компаний в Смоленской области и в Москве. Ее компании получают сотни миллионов рублей господдержки в виде субсидий и грантов. Кроме матери депутата, в семейном бизнесе задействован тесть Юрий Полякин, отмечают журналисты.
21: На тесте спикера записана доля в инвест-холдинге, который управляет дорогой недвижимостью Володина. А еще он возглавляет правление в дачном некоммерческом партнерстве «Сосны» в Истринском районе Московской области, где у Володина есть дом стоимостью более 150 миллионов рублей.
6: По словам журналистов, в прошлом в бизнес-империи Володина работали и его гражданская супруга Яна Полякина, а также сестра Татьяна Лаврина и племянники Роман и Алексей Лаврины. Но сейчас все они из управления компаниями вышли. Пока Вячеслав Володин занимался политикой, его близкие родственники накопили активов на миллиарды рублей. Россияне в шоке, они не понимают, откуда у чиновников такие огромные деньги, тогда как обычные люди еле сводят концы с концами.
22: Как жила страна бедно, так она и живет.
23: Лично у меня зарплата не поднялась.
24: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
25: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
6: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. Для более чем 30 миллионов человек это единственный источник дохода. Тех, кто зависит от пособий государства, с каждым днем становится все больше, отмечают эксперты. Что касается чиновников, то после начала специальной военной операции Владимир Путин разрешил госслужащим и лицам на выборных должностях не публиковать свои декларации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Глава Крыма Сергей Аксенов о принятии мер по субсидированию топлива на полуострове.
0: По мерам поддержки вчера, значит, мы проговорили по субсидированию топлива. Мараша Кирзянович делает доклад председателю правительства в четверг. Здесь задержки были связаны с тем, что много субъектов, которые будут получать меры поддержки. Это касается транспортной логистики и так далее. Сейчас все выверяют полностью расчет. В четверг, значит, вице-премьер докладывает председателю правительства. На этой неделе все меры будут приняты.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Журналист Алексей Ярошенко про объективные причины отсутствия бензина.
2: Дефицит бензина, есть для этого совершенно объективные причины, мы знаем, это удары по нашим НПЗ, и так или иначе, их не скрывают, о них говорят прямо, рассказывают, да, иногда со скрипом. Вспомните, как месяц назад пыталась, значит, московская мэрия отмолчаться про удар по НПЗ в Капотне. Действительно, информационное пространство не терпит вакуума. В информационной войне выигрывает тот, кто первый. Это железный закон. Если мы тянем и через 3 дня, только рассказываем. Так можно уже не рассказывать. Да, были удары по НПЗ. Да, нарушена логистика. Это совершенно понятно. НПЗ обслуживали, да, по которым ударили, ближайшие к ним сети АЗС. Теперь, для того, чтобы люди в любой точке страны могли получить бензин, его надо везти издалека. Да, наши перевозчики не успевают за потребление, потому что потребление не снижается по нескольким причинам. Сейчас идет уборка урожая, и, конечно, это требует большого количества топлива, безусловно. Но она идет своим ходом, своим чередом, никаких нарушений нет. И это первостепенная, конечно, категория машин и транспорта, которые должны получать бензин. Здесь вопросов никаких нет. Это первое. Второе, у дефицита во многом информационно-психологическое основание. То, что пугают, что бензина не будет вообще, ударят еще. И люди, как сумасшедшие, бегут скупать бензин. Поэтому, конечно, не успевает наша топливная система за потребителями.
1: Экономический обозреватель Владимир Олейник о том, что из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам России уже некуда девать накопившуюся нефть.
4: Раньше так говорили, что, ой, посмотрите, по резервуару попали, да что там, в общем-то, взять несколько листов стали сварить и снова эту бочку поставить. Нет, вот каждый резервуар, если резервуар, как вот стандартный, на 50 тысяч тонн, так это где-то года два, его надо строить. Если резервуар на 20 тысяч тонн, ну, где-то год, трудно уложиться, в сроки меньше года. Это серьезные инженерные сооружения. А в России, на европейской части, не так много вот этих резервуаров. Ну, может быть, где-то 2500, по-моему, всех резервуаров есть. И если из них значительная часть выйдет из строя, то это просто нефть будет некуда девать. Да, вот мощности нефтеперерабатывающих заводов закладывались в советское время с большим запасом. Тоже на случай войны и так далее. То есть все вывести из строя вот эту вот всю мощность заводов очень, очень сложно. А вот взять и лишить Россию места, куда сливать добытую нефть. Тем более, что мы видим, что экспортные терминалы они тоже подвергаются ударам, и подвергаются таким ударам, которые вот уже мы видели на примере Туапсе, что могут вообще вывести из строя навсегда и завод, который при этом терминале находится, и сам терминал. Я думаю, что будут удары дальше по Новороссийску. На Балтике Приморск, главный Приморск, ну, по Высоцку недавно ударили, там небольшой тоже терминал есть, по Усть-Луге. И, в принципе, я наблюдаю за тем, как впервые в апреле в результате вот этих ударов Украины по экспортным возможностям России сократилась добыча нефти. И сократилась серьезно, чуть ли не на 300-400 тысяч баррелей в сутки.
3: Радио Лента. Прямая речь.
19: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
7: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя 24/7 опять-таки. Дал бы вам Бог $1 миллиард, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати. И в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, так вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому, что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут, потом Озону капут или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете? Вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций, да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество оздоровится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертвую, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не волк, Берис. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава. А сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета. Много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
10: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочку. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один-единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
9: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
11: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей. Никого. Почему так?
12: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
11: То есть у нас получается самая непострадавшая за все СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
12: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
13: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
14: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
13: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
15: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
13: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
16: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
13: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
13: Военкор «Канал 2 Майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
25: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская Reconcraft, производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
5: Охота на российский флот. Военкор Живов о задержании танкера «Сау Стар».
17: Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на теневой флот России. По словам главы евродипломатии, задержан танкер, который подозревается в участии в теневом флоте России. Она утверждает, что судно якобы шло под ложным флагом, нарушая международное морское право. Каллас также заявила, что в Евросоюзе расширили разрешение на инспекции судов, подозреваемых в участии в теневом флоте России. Теперь их могут проводить не только корабли в рамках миссии по мониторингу миграции «Ирини» в Средиземном море, но и корабли миссии «Аталанта» по борьбе с пиратством у побережья Сомали.
5: Популизм и не более. Военкор «Канал 2 Майора» об инициативе Вячеслава Володина.
25: Председатель Госдумы Володин выступил с предложением провести военные сборы для депутатов вместо отпусков. Цитата. «Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим». Конец цитаты. Слушаю и хочется спросить, а можно и без популизма взять и реально провести такие сборы? Без показухи, даже не на линии боевого соприкосновения, а в прифронтовых регионах. Вы же в Белгородскую область ссыте приехать хоть на день. А так народные избранники только злят население своими оторванными от жизни заявлениями и инициативами.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Дроновый апокалипсис. Беспилотники атаковали склад Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и нефтестанцию в Башкортостане.
18: Пипец горит. Это не канистры. Это их не на база горит. Это где у них там все вот сидят.
13: Беспилотники одновременно ударили по складу Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и ключевой нефтестанции Транснефти.
20: Пылает он, лес горит там, наверное. Что у нас? Новоспасская.
13: На объектах вспыхнули масштабные пожары. Одна из проблем в том, что через станцию Субханкулова шла нефть на все уфимские заводы. О масштабе этого удара говорит военный аналитик Илья Золотухин.
21: Мы видим расширение географии и точности ударов. Субханкулова в Башкортостане – это важнейшая артерия транснефти, через которую качают сырье из Западной Сибири. Поражение такого узла вместе с НПЗ в Ульяновской области напрямую режет снабжение российской армии горючим. А повторные удары по логистике маркетплейсов окончательно добивают гражданскую экономику и снабжение регионов.
13: В Воронеже удар пришелся по складу Wildberries. Ночную смену там отменили в последний момент, а утром комплекс просто не открылся. При этом из-за работы ПВО прямо на жилые дома рухнули обломки дронов. В частном секторе вспыхнул пожар. Погиб трехлетний ребенок.
22: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Я уже не могу сдерживать слезы.
13: Пока чиновники пытаются замалчивать масштаб разрушений на НПЗ и нефтебазах, экономисты предупреждают, что веерное уничтожение складов и топливных узлов ведет к неизбежному коллапсу. О последствиях атаки рассказывает экономический эксперт Максим Блант.
26: Удары по системе транснефти в Башкортостане и НПЗ – это прямая угроза всей топливной цепочки на Урале. В сочетании с параличом крупных логистических хабов маркетплейсов это вызывает двойной шок. Дорожает и исчезает не только бензин, но и банальные товары первой необходимости. Российская инфраструктура просто не выдерживает такого системного давления.
13: По словам экспертов, после серии атак паралич топливной системы и крупнейших логистических узлов в регионах становится системным и неуправляемым, а его последствия страна еще будет ощущать долго. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
5: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
0: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
5: Тысяча магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
1: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
5: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
2: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «дуг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
19: Жительница Невинномысска рассказала, как несколько дней тому назад ее муж нехотя отвез коробки с товаром на склад Wildberries, который вчера сгорел, и теперь она себя считает нищей.
6: Всем привет. Сегодня официально нищая, безработная. Сегодня сгорел Невинномысск, Краснодар. Муж буквально пару дней назад туда на эвакуаторе отвозил коробки. Еще говорит мне, может, не будем пока везти. Говорю, да вези, что они типа дома будут стоять без дела. Смысл от них. Вот, отвез. Все сгорел дотла. Там была вторая часть. В целом весь мой почти товар лежал на Котовске и на Невинномысске.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
7: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
23: Да, и подпись.
7: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
23: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
7: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
23: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны.

0: защищать обе стороны.
1: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
0: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
1: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
0: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
2: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
0: Прямо забирают? Физически?
2: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
0: Личность просто стирается.
2: Остается только инвентарная единица.
0: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
2: Попробуй не пойди.
0: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
2: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
0: Что ты имеешь в виду?
2: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
0: В смысле, в реальные ямы в земле?
2: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
0: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
2: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
0: Кошмар.
2: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
0: И чем это закончилось?
2: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
0: То есть просто сломали человека?
2: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
0: И как это оформили?
2: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
0: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
3: Ага.
0: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
2: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
0: В каком смысле?
2: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
0: Вымогательство за что?
2: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
0: То есть откупиться?
2: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
0: А если он откажется?
2: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
0: И проверки начнутся.
2: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
0: Так.
2: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
0: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
2: Да.
0: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
2: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
0: Из-за чего?
2: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
0: Классика жанра. И что было после жалобы?
2: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования,

0: ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
0: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
2: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
2: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
2: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
2: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
2: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
2: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
2: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
2: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
2: Они просто игнорируются.
1: Слушай, давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели, ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
2: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя, когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
5: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
4: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, в водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
6: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской Комсомольской 20 уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
4: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
7: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
4: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровни советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
8: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
4: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор Беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг, или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Краснодара, который работал на складах Wildberries, рассказал об обстреле маркетплейса и как проходила эвакуация персонала.
12: Что могу сказать по эвакуации? Во-первых, мне очень повезло, я вышел за 10 минут до начала бомбежки. В 3:20 началась бомбежка. В 3:24 я уже встретил первые толпы людей в Плодородном. То есть за 4 минуты люди спустились, вышли из здания, прошли всю территорию, перешли железную дорогу, перешли лесополосу и вышли в поселок Плодородный. А как бы это ни странно звучало, это благодаря пожару в Питере, который был пару лет назад. Мы очень много тренировались, и это помогло избежать жертв, потому что у нас по нормативам, я не помню, то ли 2, то ли 3 минуты мы должны были эвакуировать склад. Мы раньше по несколько раз в неделю это проходили, все это делали. Дальше по бомбежке. В 3:20 началась бомбежка, бомбили, я не знаю, скорее всего, были реактивные звуки, то есть не дроны, то ли ракеты, то ли фламинго, не знаю, что это такое было. Они, как я понял, были зажигательные. Взрывы были не сильные, огонь был слабый. В 3:44 начались звуки дронов, именно как будто такие мопеды летали над складом, они именно кружили. Не просто били, кружили над складом. И взрывы были, по ощущениям, раз в 20-30 крупнее. Что ракеты, что дроны били не только по складу, там все рядышком. Попадало и по земле, и по гаражам. Вот многоквартирные дома тоже попали. То есть разбомблено вообще абсолютно все. То есть, там, самое главное, то есть я надеюсь, то, что там минимальное количество пострадавших и без жертв.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя 2 дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
13: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
15: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
13: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
16: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
17: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
13: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
13: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что компания начала начислять выплаты продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали.
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. И очень рада, что буквально сегодня самые маленькие и самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы, конечно же, почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы, и, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
3: Криминальные новости.
19: Пьяный житель Электростали расстрелял из пневматики подростка, убиравшего двор. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Чернышевского. 35-летний мужчина, будучи пьяным, с балкона квартиры на четвертом этаже выстрелил из пневматического ружья в 14-летнего подростка, который убирал территорию двора. Мальчик получил травмы. Стрелка задержали, доставили в отдел полиции, оружие изъяли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. И другого любителя помахал махать пистолетом задержали столичные росгвардейцы в Отрадном. Им оказался ветеран СВО. 56-летний мужчина принял на грудь, и в нем вспыхнула ярость. Вспомнил про травмат. Открыв окно, начал палить в воздух. В этот раз под пули никто не попал, но соседи перепугались, вызвали полицию. Наряд приехал вместе с Росгвардией. Опасного жильца задержали и доставили в отдел. На 16 лет осужден 39-летний житель Ленинградской области, который заживо сжег знакомого. Преступление произошло в декабре прошлого года. Фигурант и его знакомые устроили застолье в бытовке в карельском поселке Новая Вилга. В какой-то момент один мужчина уснул, а второй решил его ограбить. Он забрал телефон приятеля, наушники, рюкзак и музыкальную колонку. Уходя, решил избавиться от спящего знакомого и поджег куртку на вешалке. В результате мужчина погиб в огне. По данным телеграм-канала 78.ru, осужденный должен отбывать наказание в колонии строгого режима, однако он уже изъявил желание подписать контракт и отправиться на фронт воевать. Госдума приняла во всех трех чтениях законопроект, который расширяет круг осужденных, которым разрешено заключать контракт с Минобороны в период мобилизации и в военное время. Права на службу по контракту получат люди с судимостью по следующим статьям: бандитизм и участие в преступном сообществе, контрабанда наличных, наркотиков, оружия, ядерных материалов и взрывчатых веществ, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрата документов с гостайной, организация незаконной миграции. При обсуждении законопроекта замглавы Минобороны Виктор Горемыкин пообещал, что подписавшие контракт осужденные будут служить в специальных подразделениях под усиленным контролем. Ранее на СВО отправляли убийц и насильников. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Продавцы Wildberries утверждают, что пытались вывести товары из Краснодара и Невинномысска после атаки на склад в Электростали, но не смогли этого сделать, потому что компания ограничила вывоз товаров со складов.
20: Покупателям, может, не до конца будет понятен вот этот прикол, про который я сейчас расскажу, а селлеры поймут. Вот там говорят: а чего вы там сидите? Давайте, уходите с ВБ. Я думаю, фиг с ним. Сколько бы мне денег ни стоило, начну-ка я вывозить товары. А то какой следующий склад ожидать? Что вы думаете? Ну, к возврату у нас можно вывести одновременно 250 единиц. Оформляю возврат на 250. Мне говорят, пункт приема, значит, ну, ПВЗ переполнен, такое количество вывести нельзя. Или пункт изменить, или количество товара уменьшите. Я сначала поменяла все пункты. Сколько вот у меня их там есть? 5 или 6? Все переполнены, якобы. Я снизила количество вывозимого товара до 1 единицы. 1 штуку вывести не дает. Вот попробуйте, ребят, оформите возврат. Получится у кого-то или нет? Короче, нам даже закрыли возможность забрать свои товары со склада. Понятно? А вы говорите уходить.
3: Главные новости дня.
21: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
22: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
21: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
22: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА-атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойно. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было. Мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе своей коррективы.
21: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
0: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
21: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
1: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
21: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
2: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
21: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента» 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о скандальных заявлениях президента Азербайджана, который предложил Европе покупать энергоресурсы у его страны вместо России.
23: Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь, однако по причине хорошо известной европейской борьбы за климат банки Старого Света сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности как действующих трубопроводов в обход РФ, так и строить новые. А денег нет. Они предусмотрены на зеленые догмы. Логично. Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его клиенты в Старом Свете не особо надеялись бы на своего в недавнем прошлом основного контрагента. Далее цитата. «Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников». Конец цитаты. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете «Таймс» о секретных германо-российских переговорах по Украине, что прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля. Господин Алиев факт подтвердил. При этом особо отметил, что узнал об этом из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофала, а также экс-председатель СДПГ Матиос Плацтак. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии. Но в результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны. Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно в отношении действующего канцлера Федеративной Республики. Если же и последний знал, но молчал, тогда точно пахнет скандалом. Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок из России в Германию, как главный бонус улучшения отношений двух стран, на тайной встрече также обсуждался. И это не может понравиться Азербайджану, который, как получается нынче, конкурент Российской Федерации на европейском направлении. Возможно, в этом и причина не столь мягкой риторики, скажем так, главы официально дружественного государства в отношении Москвы.
5: Радио Лента. Прямая речь.
11: Журналистка рассказала о методах давления на студентов, сдающих экзамены, склоняя их к подписанию контракта с Министерством обороны.
6: Недавно буквально мне студенты рассказывали, что ты когда садишься на пересдачу сейчас в одном из там очень больших вузов южных городов, то ты садишься на пересдачу, и в качестве психологического давления перед тобой еще кладут два листа. На одном твой приказ на отчисление, а на втором контракт уже, черновик контракта с Минобороны. И тебе говорят, ну слушай, ну если ты сейчас не сдашь, все, как бы завалишь, уйдешь, потеряешь вариант диплома, да, подпиши контракт, послужи год, придешь, и вся сессия будет зачтена, сдавать не надо будет. Только деканат не говорит, что он не придет. В 80% случаев, по моей оценке, он не придет. И, разумеется, через год он вообще не придет, потому что официально у нас сейчас контракты бессрочные по указу, подписанному президентом.
5: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
21: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
7: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
21: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
4: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
21: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
8: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
21: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
21: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
9: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
21: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
12: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
15: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
14: Да, и подпись.
15: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
14: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
15: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
14: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
15: То есть ремонт техники, работа по специальности.
14: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
15: Так быстро?
14: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
15: Контракты — это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
14: Логично.
15: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
14: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
15: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
14: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
15: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
14: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
15: Прямо забирают. Физически.
14: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
15: Личность просто стирается.
14: Остается только инвентарная единица.
15: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
14: Ну, попробуй не пойди.
15: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
14: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
15: Что ты имеешь в виду?
14: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
15: В смысле, в реальные ямы в земле?
14: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
15: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
14: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
15: Кошмар.
14: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
15: И чем это закончилось?
14: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
15: То есть просто сломали человека?
14: Да. И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
15: И как это оформили?
14: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
15: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
13: Ага.
15: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
14: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
15: В каком смысле?
14: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
15: Вымогательство за что?
14: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
15: То есть откупиться?
14: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
15: А если он откажется?
14: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
15: И проверки начнутся.
14: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
15: Так.
14: А затем от

0: через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
0: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
2: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
2: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
2: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
2: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
2: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
2: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
2: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюр отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
2: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
2: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее.

0: Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть, а что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием, врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
1: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
2: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. в ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Крымский all-inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
5: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
4: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
5: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойно. У нас всю ночь была БПЛА-атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки, понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще, короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Но в судьбе свои коррективы.
4: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки – с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
6: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
4: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
7: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
4: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
8: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
4: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о размещении войск НАТО на территории Украины.
10: Ну, она, к сожалению, не странная. Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают в том числе в НАТО. И действительно речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть, эти планы якобы готовы, и более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится.
3: Главные новости дня.
11: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
11: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
13: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
11: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
14: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
15: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
11: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
16: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
11: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о запрете мигрантам жениться на 80-летних россиянках и старше для получения гражданства.
17: Вести порядок, задать стандарты, о чем мы сейчас говорим, при приеме в гражданство, уйти вот от этих оснований, которых огромное количество раньше было, фиктивных браков, когда приезжие оформляли союзы с женщинами в возрасте от 80 лет и старше. Это все было. Вот эти все лазейки сейчас искоренены.
3: На радио «Лента» шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15.57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
4: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
19: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
4: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
20: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию. То есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
4: Спецподразделение для бандитов. Госдума расширила круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
0: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
4: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
21: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
4: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, Также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
3: Говорят военкоры.
4: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
1: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
4: Тысяча магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
2: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
4: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
5: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «дуг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
23: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
4: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
6: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
4: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
7: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
4: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: В Волгограде жители два года не могут добиться уборки двора жилого дома, потому что ответственная за уборку компания «Жилкомсервис» отказывается наводить порядок на придомовой территории и вывозит мусор только от подъездов.
10: Это видео сделано 21 июля 2026 года по адресу Волгоград, улица Невская, дом 18Б. Фиксирую территорию придомовую вокруг дома, которая уже около двух лет не убирается Жилкомсервисом, организацией, которая за это ответственна, несмотря на многочисленные обращения к ним в ЖКХ города, в администрацию центрального района, в администрацию города. Уже почти два года вокруг мусор и антисанитария. Смотрите внимательно, эта территория, прилегающая непосредственно к дому и которая обязана убираться регулярно Жилкомсервисом, который является обслуживающей компанией. Смотрите внимательно, что происходит. Вот эти горы мусора вокруг всей территории нашего дома. Они говорят, что будут убирать только небольшой участок, прилегающий к подъездам. Больше ничего убирать они не хотят. Категорически отказываются, несмотря на многочисленные предписания. Все вокруг в окурках, мусоре. Это территория со стороны улицы Рокоссовского. Вот еще участок здесь же, который они обязаны убирать. Смотрите, кругом бутылки, грязь, трава не косится. Вот в таком виде практически вся территория вокруг дома 18А.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
12: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
14: В мире немало тайн, которые будоражат умы конспирологов и рядовых любителей загадок. Одна из самых мрачных связана с американской историей и гибелью 35-го президента США Джона Кеннеди. Кто на самом деле стоял за убийством политика? Официальная версия гласит, что это человек по имени Ли Харви Освальд. Одинокий стрелок, коммунист и, вероятно, сумасшедший. Но многие ли верят в эту наивную сказку? Что если настоящие убийцы скрываются на самой вершине власти в США? Сначала вспомним, кто был Джон Кеннеди. Президент, бросивший вызов мощным корпорациям и теневым структурам, одиночка, решивший бороться с коррумпированными элементами в правительстве и тайными обществами, которые держат мир в своих цепких руках. Ему было суждено не просто войти в историю, но и стать жертвой своих убеждений, ведь на кону стояли интересы могущественных сил. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас. Кабриолет президента расстрелял коммунист Ли Харви Освальд, который был задержан через час после преступления. Однако он так и не успел признаться или доказать, что невиновен. Через сутки после президента его предполагаемый убийца сам был убит во время перевода из одной тюрьмы в другую. То, что сотни охранников и представителей спецслужб допустили появление человека с винтовкой в 30 метрах от автомобиля лидера страны, сразу вызвало сомнения в официальной версии. А загадочное убийство преступника только укрепило в обществе идею о том, что политика устранили другие, более влиятельные силы. Первой под подозрение попала сама ЦРУ. Не секрет, что Кеннеди был крайне недоволен деятельностью агентства, считая его слишком могущественным и неконтролируемым. Он грозился реформировать ЦРУ, лишить его значительной части полномочий и полностью изменить курс американской внешней политики. А что, если именно ЦРУ решила убрать непокорного лидера? Но это только вершина айсберга. Существует также версия, что убийство было ритуальным жертвоприношением, предназначенным для утверждения власти тайных правителей. Но она наименее популярна. Не стоит упускать из виду и участие военных. После Карибского кризиса и неудач во Вьетнаме многие генералы были недовольны политикой Кеннеди. Его решения подрывали военное превосходство США и вызывали раздражение у Пентагона. Быть может, высшее руководство армии, обеспокоенное стремлением Кеннеди к миру и разоружению, решило устранить его, чтобы сохранить статус-кво. Кто же на самом деле убил президента? Возможно, правды мы никогда не узнаем, но есть над чем задуматься. Если такая значимая фигура могла быть убита и следы заметают до сих пор, то что это говорит о нашем мире? Будьте внимательны, задавайте вопросы, ведь за каждой случайностью может стоять тщательно спланированная операция. А больше загадок и теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное.
9: Зимой 1959 года на глухом северном склоне горы Холочахль на Урале разыгралась трагедия, которая по сей день остается самой будоражащей тайной 20 века. 9 подготовленных советских туристов под руководством Игоря Дятлова внезапно разрезали свою палатку изнутри ножом и в панике выскочили на лютый мороз без обуви и теплой одежды. Их изуродованные тела с тяжелейшими внутренними травмами, вырванными языками и странными оранжевыми оттенком кожи были обнаружены спасателями на разном расстоянии от лагеря. Спустя десятилетия исследователи продолжают выдвигать все новые и новые версии, пытаясь понять, какая невидимая сила заставила молодых и опытных туристов пойти на верную смерть. Вопросы остаются даже спустя годы. Любители мистики и уфологии твердо убеждены, что дятловцы стали случайными свидетелями испытаний секретного советского оружия, ну или столкнулись с неопознанными летающими объектами, которые могли совершить зачистку свидетелей. Другая, популярная версия обвиняет во всем свирепого уральского Менква, местного снежного человека, который якобы защищал свои священные охотничьи угодья от незваных гостей. В 2020 году Генеральная прокуратура провела масштабную повторную экспертизу и вынесла официальный вердикт. Причиной гибели группы стала небольшая лавина пластового типа, так называемая «снежная доска». Согласно выводам ученых-физиков Александра Пузрина и Йохана Гауме, туристы неудачно подрезали склон при установке палатки, что вызвало сход тяжелого пласта снега посреди ночи, который нанес ребятам страшные переломы прямо во сне. В панике они выбрались наружу, попытались развести костер у леса, но из-за начавшейся сильнейшей снежной бури и ураганного ветра просто не смогли вернуться обратно к вещам и замерзли насмерть от жестокого переохлаждения. Научное объяснение выглядит логично, но оно до сих пор не может полностью успокоить независимых исследователей, указывающих на следы радиации на одежде погибших и странное, почти тотальное прекращение расследования в те далекие годы. Почему группа была лишена возможности спастись? Что на самом деле видели ребята в последние минуты своей жизни? Перевал Дятлова продолжает хранить свою мрачную тайну, притягивая искателей истин со всего мира. Мы анализируем каждый архивный снимок и сопоставляем дневниковые записи, понимая, что гора Холочахль не зря носит свое грозное имя. Возможно, правда гораздо проще и страшнее, чем любые теории о пришельцах или мифических чудовищах, ведь горы не терпят легкомыслия, а суровая природа Урала не прощает ошибок, совершенных в темноте ночи. Мы будем продолжать следить за результатами новых экспертиз, ведь эта история стала не просто детективным расследованием, а символом борьбы человека с непостижимыми силами стихии. Ну, а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Руна дня на 24 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, это очень мощная руна разрушения и хаоса, и каких-то неизбежных перемен. И давайте вытянем все-таки дополнительную руну. Ага, это руна Ансус. То есть Хагала, знаете, не спрашивает, готовы ли вы, и не дает времени на подготовку. Вот все, что было нестабильным или, может, держалось на честном слове, может в одночасье рухнуть. Но хаос – это не всегда плохо. Иногда он нужен, чтобы как бы расчистить дорогу для чего-то нового и лучшего для вас. А в сочетании с Ансус, это руна коммуникации, информации и знаний, указывает на то, что хаос будет связан с какими-то новостями, переговорами, каким-то общественным мнением, может быть, важными заявлениями. То есть будьте готовы к каким-то неожиданным событиям, связанными со словами. Возможно, разоблачение, может быть, скандалы, какие-то внезапные перемены в договоренностях или даже вот какие-то информационные перепалки и войны на работе. День может быть, конечно же, нервным, возможно, какие-то срочные задачи, сбои в документации, неожиданные правки в проектах, может, резкие высказывания со стороны коллег или начальства. И если у вас намечались важные переговоры, готовьтесь к нестабильности. То есть собеседник может изменить свою позицию в последний момент, или появятся новые условия, или вскроется информация, которая меняет всю картину. Если работаете с документами, проверяйте каждую букву, а если с людьми, будьте осторожны в словах. То есть информационный шум будет мешать сосредоточиться, так что фильтруйте слухи и проверяйте источники. В отношениях тоже неспокойно могут возникнуть споры на ровном месте, то есть обострятся старые конфликты или вскроется давно скрываемая правда. Особенно это касается личной жизни. Если есть тайны, то будьте готовы, что они могут выйти наружу. Также возможны какие-то резкие, импульсивные высказывания, о которых потом придется пожалеть. Вот прикусите свой язычок. Старайтесь не говорить сгоряча, но и не игнорируйте важные разговоры. В дружбе и семье день тоже не из легких. Возможны какие-то недопонимания и информационные разногласия. Так, а по здоровью тоже стоит быть внимательным. Хагалас несет стресс и нервное напряжение, а Ансус может указывать на проблемы с дыхательной системой, голосом или нервами. То есть, возможно, головные боли, может быть, проблемы со сном, усталость из-за какого-то эмоционального напряжения. Лучше избегайте перегрузок, ограничьтесь от потока новостей и не вступайте без лишней эмоциональной дискуссии. День подойдет для избавления от ненужного, как в делах, так и в мыслях. Вот так вот. Принимайте, благодарите, берегите себя. Разные дни бывают, но все это мы тоже сможем пережить. Главное, не поддавайтесь эмоциям и обязательно фильтруйте все, что говорите. Вот слово «не воробей» и делайте так, чтобы не пожалеть потом о том, что сказали в этот день.
16: Радиолента. Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
16: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
18: Жителя Белгорода очень удивила актуальная цена на бензин и то, что ему не налили горючее в канистру для газонокосилки.
19: Я эффектом гречки никогда не страдал. Ну, закончился дизель. Думаю, надо, заканчивается, надо, думаю, поехать заправить машину. Сумасшедшие очереди. Думаю, ладно, нашел. Заправку, дизель есть, 100 рублей. Вы охуели? 100 рублей дизель? Вы как это, искусственно поднимаете цены, специально создаете этот ажиотаж, поднятие искусственной цены, чтобы казну пополнить? Или что случилось? Или все-таки случилось то, о чем мы знаем? Тогда вам пора, наверное, властям уже отчитаться перед своим электоратом, почему это так происходит. И в 21 веке мы остались без бензина и дизеля. 92-й взял маленькую канистру заправить, чтобы в газонокосилку, а мне сказали, мы канистры не заправляем. Я говорю, ничего, на газонокосилке приезжать вставать. Просто вопрос такой, где топливо? Куда вы его дели? У нас же его там на 3-4-5 поколений вперед должно хватить. Еще раз повторюсь, я не страдаю эффектом гречки, но вот это вот измывательство над народом, пора уже государству, наверное, перед народом держать ответ. А не как сейчас сделали, чтобы обычный человек, если чуть чего не то сказал, сразу же его сажают, сразу же на него штампы накладывают. Нет, ребятки, теперь вам надо уже скоро держать ответ, потому что именно вы, своими действиями должны отчитаться перед народом. Что происходит и почему именно так все получается. Хватит прятаться в норке и хватит избегать своего народа. Уже нужно ответить. А у меня еще вот, еще это маленький вопрос. А вы, слуги народа, тоже в очередях стоите, да, или ваши водители? Или вам все-таки, наверное, бензовозики-то подвозят бензинчик, да? Вам-то с простой челядью стоять в очереди-то не в аккурат.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя. Когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
21: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
20: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, в водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
1: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской 20 уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
20: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
2: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от

0: процентов. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабые. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
1: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «Стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
0: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор Беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли.

0: Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
4: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
3: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
5: Я в шоке.
6: Пробка за бензином.
7: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
8: Все нормально.
9: Везде есть.
8: Везде есть все.
9: Да.
8: Не надо вот этих истерик.
9: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
10: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
11: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
12: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
13: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
14: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
15: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
3: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая о том, что законы по борьбе с нелегальной миграцией уже работают и дают результат.
17: Противодействие нелегальной миграции – это задача, которую решает весь мир. И поиск умных, выверенных решений, которые гарантируют гражданам России безопасность – это именно та задача, которая была поставлена перед нами. И мы нашли эти решения, которые уже работают и дают результат. Решение, которое сегодня принимается, очень важно. И, собственно говоря, Государственная Дума, мы с вами изначально предлагали такой подход. Тогда, к сожалению, ведомства нас не услышали, но мы рады тому, что этот шаг сегодня делается. И правительство вышло на те решения, которые нами предлагались. Но что очень важно, для того, чтобы принимать решение о выдворении, о недопущении вступления в гражданство, важна достоверность информации. Потому что только достоверность информации дает гарантии противодействия нелегальной миграции. И именно такие решения, такие алгоритмы мы уже с вами создали. И на уровне закона они действуют. Правила законности пребывания проверки на территории Российской Федерации при зачислении в школу его не было. Реестры контролируют опознаваемых лиц, цифровой профиль, идентификация, биометрия. Все эти процедуры, они фактически созданы нами и дают совершенно новое понимание того, с какими субъектами мы взаимодействуем. И, конечно же, все процедуры, связанные с выдворением, с контролем за законностью пребывания, соблюдением законов, обмена информацией, выведение обмена информацией в электронную форму, а значит невозможность подделки документов. Вообще обеление всего того рынка, который, к сожалению, был очень теневым, и те серые доходы, которые получались посредниками. Все это пресечено благодаря тем решениям, которые мы с вами консолидированно приняли.
2: Главные новости дня.
3: СВО идет по плану. Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал миллиардером. По итогам прошлого года доход председателя Госдумы превысил 257 миллионов рублей, а на его банковских счетах оказался почти миллиард рублей. Это следует из данных о доходах и имуществе кандидатов федерального списка «Единой России», опубликованных ЦИКом. Доход Володина оказался в 3,5 раза выше его среднегодового дохода с 2016 по 2021 год, когда он последний раз публиковал декларацию о своих доходах. Причины такого скачка дохода Володин не объяснил. Журналисты называют его мастером по сокрытию роскошной недвижимости, общую стоимость которой невозможно посчитать.
18: Почти всю жизнь он занимается политикой, а втайне записывает на свою пожилую мать и молодую спутницу жизни многомиллиардный бизнес и роскошную недвижимость. Мать Володина, Лидия Барабанова, работала учителем начальных классов в сельской школе. Позже, уже на пенсии, у этой женщины проснулись бизнес-таланты. И благодаря поддержке сына, председателя Госдумы, она стала владелицей миллиардного бизнеса и роскошной недвижимости в Москве, Подмосковье, Саратовской и Смоленской областях.
3: 89-летняя мать спикера Госдумы действительно по документам очень успешна в бизнесе. Она занимается сельхозпроизводством, в том числе выращиванием зерна, фруктов, разведением крупного рогатого скота, торговлей и недвижимостью. Всего у женщины более десятка компаний в Смоленской области и в Москве. Ее компании получают сотни миллионов рублей господдержки в виде субсидий и грантов. Кроме матери депутата, в семейном бизнесе задействован тесть Юрий Полякин, отмечают журналисты.
18: На тесте спикера записана доля в инвест-холдинге, который управляет дорогой недвижимостью Володина. А еще он возглавляет правление в дачном некоммерческом партнерстве «Сосны» в Истринском районе Московской области, где у Володина есть дом стоимостью более 150 миллионов рублей.
3: По словам журналистов, в прошлом в бизнес-империи Володина работали и его гражданская супруга Яна Полякина, а также сестра Татьяна Лаврина и племянники Роман и Алексей Лаврины. Но сейчас все они из управления компаниями вышли. Пока Вячеслав Володин занимался политикой, его близкие родственники накопили активов на миллиарды рублей. Россияне в шоке, они не понимают, откуда у чиновников такие огромные деньги, тогда как обычные люди еле сводят концы с концами.
19: Как жила страна бедно, так она и живет.
20: Лично у меня зарплата не поднялась.
21: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
22: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
3: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. Для более чем 30 миллионов человек это единственный источник дохода. Тех, кто зависит от пособий государства, с каждым днем становится все больше, отмечают эксперты. Что касается чиновников, то после начала специальной военной операции Владимир Путин разрешил госслужащим и лицам на выборных должностях не публиковать свои декларации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Глава Крыма Сергей Аксенов о принятии мер по субсидированию топлива на полуострове.
23: По мерам поддержки вчера, значит, мы проговорили по субсидированию топлива. Мараша Кирзянович делает доклад председателю правительства в четверг. Здесь задержки были связаны с тем, что много субъектов, которые будут получать меры поддержки. Это касается транспортной логистики и так далее. Сейчас все уверяют полностью расчет. В четверг, значит, вице-премьер докладывает председателю правительства. На этой неделе все меры будут приняты.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Журналист Алексей Ярошенко про объективные причины отсутствия бензина.
4: Дефицит бензина, есть для этого совершенно объективные причины, мы знаем, это удары по нашим НПЗ, и так или иначе, их не скрывают, о них говорят прямо, рассказывают, да, иногда со скрипом. Вспомните, как месяц назад пыталась, значит, московская мэрия отмолчаться про удар по НПЗ в Капотне. Действительно, информационное пространство не терпит вакуума. В информационной войне выигрывает тот, кто первый. Это железный закон. Если мы тянем и через 3 дня только рассказываем, так можно уже не рассказывать. Да, были удары по НПЗ, да, нарушена логистика, это совершенно понятно. НПЗ обслуживали, да, по которым ударили, ближайшие к ним сети АЗС. Теперь, для того, чтобы люди в любой точке страны могли получить бензин, его надо везти издалека. Да, наши перевозчики не успевают за потребление, потому что потребление не снижается по нескольким причинам. Сейчас идет уборка урожая, и, конечно, это требует большого количества топлива, безусловно. Но она идет своим ходом, своим чередом, никаких нарушений нет. И это первостепенная, конечно, категория машин и транспорта, которые должны получать бензин. Здесь вопросов никаких нет. Это первое. Второе. У дефицита во многом информационно-психологическое основание. То, что пугают, что бензина не будет вообще, ударят еще, и люди как сумасшедшие бегут скупать бензин, поэтому, конечно, не успевает наша топливная система за потребителями.
0: Экономический обозреватель Владимир Олейник о том, что из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам России уже некуда девать накопившуюся нефть.
5: Раньше так говорили, что, ой, посмотрите, по резервуару попали, да что там, в общем-то, взять несколько листов стали сварить и снова эту бочку поставить. Нет, вот каждый резервуар, если резервуар, как вот стандартный, на 50 тысяч тонн, так это где-то года 2, его надо строить. Если резервуар на 20 тысяч тонн, ну, где-то год, трудно уложиться, в сроки меньше года. Это серьезные инженерные сооружения. А в России, на европейской части, не так много вот этих резервуаров. Ну, может быть, где-то 2500, по-моему, всех резервуаров есть. И если из них значительная часть выйдет из строя, то это просто нефть будет некуда девать. Да, вот мощности нефтеперерабатывающих заводов закладывались в советское время с большим запасом. Тоже на случай войны и так далее. То есть все вывести из строя вот эту вот всю мощность заводов очень, очень сложно. А вот взять и лишить Россию места, куда сливать добытую нефть. Тем более, что мы видим, что экспортные терминалы, они тоже подвергаются ударам, и подвергаются таким ударам, которые вот уже мы видели на примере Туапсе, что могут вообще вывести из строя навсегда и завод, который при этом терминале находится, и сам терминал. Я думаю, что будут удары дальше по Новороссийску. На Балтике Приморск, главный Приморск, ну, по Высоцку недавно ударили, там небольшой тоже терминал есть, по Усть-Луге. И, в принципе, я наблюдаю за тем, как впервые в апреле в результате вот этих ударов Украины по экспортным возможностям России сократилась добыча нефти. И сократилась серьезно, чуть ли не на 300-400 тысяч баррелей в сутки.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
6: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя 24 на 7 опять-таки. Дал бы вам Бог $1 миллиард, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати. И в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно, несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги, огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошем, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя, нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
10: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочку. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
9: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
11: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
9: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего. Хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
11: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО, Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
9: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
12: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
13: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
12: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
14: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
12: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
15: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
12: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
24: Военкор «Канал 2 Майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
25: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская «Риконкрафт», производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
24: Охота на российский флот. Военкор Живов о задержании танкера «САУ Стар».
2: Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на теневой флот России. По словам главы евродипломатии, задержан танкер, который подозревается в участии в теневом флоте России. Она утверждает, что судно якобы шло под ложным флагом, нарушая международное морское право. Каллас также заявила, что в Евросоюзе расширили разрешение на инспекции судов, подозреваемых в участии в теневом флоте России. Теперь их могут проводить не только корабли в рамках миссии по мониторингу миграции «Ирини» в Средиземном море, но и корабли миссии «Аталанта» по борьбе с пиратством у побережья Сомали.
24: Популизм и не более. Военкор «Канал-2 Майора» об инициативе Вячеслава Володина.
25: Председатель Госдумы Володин выступил с предложением провести военные сборы для депутатов вместо отпусков. Цитата. «Надо и Министерство обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим». Конец цитаты. Слушаю и хочется спросить, а можно и без популизма взять и реально провести такие сборы? Без показухи, даже не на линии боевого соприкосновения, а в прифронтовых регионах. Вы же в Белгородскую область ссыте приехать хоть на день. А так народные избранники только злят население своими оторванными от жизни заявлениями и инициативами.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Дроновый апокалипсис. Беспилотники атаковали склад Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и нефтестанцию в Башкортостане.
17: Пипец горит. Это не канистры. Это их не на база горит. Это где у них там все вот сидят.
24: Беспилотники одновременно ударили по складу Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и ключевой нефтестанции Транснефти.
18: Пылает он, лес горит там, наверное, и что у нас? Новоспасская.
24: На объектах вспыхнули масштабные пожары. Одна из проблем в том, что через станцию Субханкулова шла нефть на все уфимские заводы. О масштабе этого удара говорит военный аналитик Илья Золотухин.
19: Мы видим расширение географии и точности ударов. Субханкулова в Башкортостане – это важнейшая артерия транснефти, через которую качают сырье из Западной Сибири. Поражение такого узла вместе с НПЗ в Ульяновской области напрямую режет снабжение российской армии горючим. А повторные удары по логистике маркетплейсов окончательно добивают гражданскую экономику и снабжение регионов.
24: В Воронеже удар пришелся по складу Wildberries. Ночную смену там отменили в последний момент, а утром комплекс просто не открылся. При этом из-за работы ПВО прямо на жилые дома рухнули обломки дронов. В частном секторе вспыхнул пожар. Погиб трехлетний ребенок.
20: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Я уже не могу сдерживать слезы.
24: Пока чиновники пытаются замалчивать масштаб разрушений на НПЗ и нефтебазах, экономисты предупреждают, что веерное уничтожение складов и топливных узлов ведет к неизбежному коллапсу. О последствиях атаки рассказывает экономический эксперт Максим Блант.
21: Удары по системе транснефти в Башкортостане и НПЗ – это прямая угроза всей топливной цепочки на Урале. В сочетании с параличом крупных логистических хабов маркетплейсов это вызывает двойной шок. Дорожает и исчезает не только бензин, но и банальные товары первой необходимости. Российская инфраструктура просто не выдерживает такого системного давления.
24: По словам экспертов, после серии атак паралич топливной системы и крупнейших логистических узлов в регионах становится системным и неуправляемым, а его последствия страна еще будет ощущать долго. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
24: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
0: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
24: 1000 магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
3: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в Штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
24: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
2: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
22: Жительница Невинномысска рассказала, как несколько дней тому назад ее муж нехотя отвез коробки с товаром на склад Wildberries, который вчера сгорел, и теперь она себя считает нищей.
23: Всем привет. Сегодня официально нищая, безработная. Сегодня сгорел у него Невинномысск, Краснодар. Муж буквально пару дней назад туда на эвакуаторе отвозил коробки. Еще говорит мне, может, не будем пока везти? Говорю, да вези, что они типа дома будут стоять без дела. Смысл от них? Вот, отвез. Все сгорело дотла. Там была вторая часть. В целом весь мой почти товар лежал на Котовске и на Невинномысске.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
26: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
27: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть
6: Ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
7: Да, и подпись.
6: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
7: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
6: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
7: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
6: То есть ремонт техники, работа по специальности.
7: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
6: Так быстро?
7: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
6: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
7: Логично.
6: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
7: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
6: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
7: Де юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
6: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
7: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
6: Прямо забирают. Физически.
7: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
6: Личность просто стирается.
7: Остается только инвентарная единица.
6: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
7: Ну, попробуй не пойди.
6: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
7: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
6: Что ты имеешь в виду?
7: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
6: В смысле, в реальные ямы в земле?
7: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
6: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
7: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
6: Кошмар.
7: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
6: И чем это закончилось?
7: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
6: То есть просто сломали человека?
7: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
6: И как это оформили?
7: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
6: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
8: Ага.
6: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
7: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
6: В каком смысле?
7: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
6: Вымогательство за что?
7: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
6: То есть откупиться?
26: Да, хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги, покупай свою безопасность.
8: А если он откажется?
26: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
8: И проверки начнутся.
26: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
8: Так.
26: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
8: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
26: Да.
8: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
26: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
8: Из-за чего?
26: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
8: Классика жанра. И что было после жалобы?
26: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
8: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья?

0: Там ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
0: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
0: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ — людей не хватает. И человека с кровоточащей культей отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
0: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
0: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой — это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».

0: все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
2: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
2: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
2: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
3: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
2: Психика сломана.
3: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
2: А общество при этом живет в другой реальности.
3: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
2: Героический образ.
3: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
2: И замыкается в себе.
1: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
2: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
2: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
4: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя. Когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
0: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, 2 холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
6: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
7: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской, 20, уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
6: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
8: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
6: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровня советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
7: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «Стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
6: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор Беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Краснодара, который работал на складах Wildberries, рассказал об обстреле маркетплейса и как проходила эвакуация персонала.
12: Что могу сказать по эвакуации? Во-первых, мне очень повезло, я вышел за 10 минут до начала бомбежки. В 3:20 началась бомбежка. В 3:24 я уже встретил первые толпы людей в Плодородном. То есть за 4 минуты люди спустились, вышли из здания, прошли всю территорию, перешли железную дорогу, перешли лесополосу и вышли в поселок Плодородный. А как бы это ни странно звучало, это благодаря пожару в Питере, который был пару лет назад. Мы очень много тренировались, и это помогло избежать жертв, потому что у нас по нормативам, я не помню, то ли 2, то ли 3 минуты мы должны были эвакуировать склад. Мы раньше по несколько раз в неделю это проходили, все это делали. Дальше по бомбежке. В 3:20 началась бомбежка, бомбили, я не знаю, скорее всего, были реактивные звуки, то есть не дроны, то ли ракеты, то ли фламинго, не знаю, что это такое было. Они, как я понял, были зажигательные. Взрывы были не сильные, огонь был слабый. В 3:44 начались звуки дронов, именно как будто такие мопеды летали над складом, они именно кружили. Не просто били, кружили над складом. И взрывы были, по ощущениям, раз в 20-30 крупнее что ракеты, что дроны били не только по складу, там все рядышком. Попадало и по земле, и по гаражам. Вот многоквартирные дома тоже попали. То есть разбомблено вообще абсолютно все. То есть там самое главное, то есть я надеюсь, то, что там минимальное количество пострадавших и без жертв.
5: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
13: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
15: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
13: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
16: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
17: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
13: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
13: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что компания начала начислять выплаты продавцам, чьи товары находились на складе в «Электростали».
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. И очень рада, что буквально сегодня самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в «Электростали», сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы, конечно же, почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы, и, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
5: Криминальные новости.
8: Пьяный житель «Электростали» расстрелял из пневматики подростка, убиравшего двор. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Чернышевского. 35-летний мужчина, будучи пьяным, с балкона квартиры на четвертом этаже выстрелил из пневматического ружья в 14-летнего подростка, который убирал территорию двора. Мальчик получил травмы. Стрелка задержали, доставили в отдел полиции, оружие изъяли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. И другого любителя помахал. Пистолетом задержали столичные росгвардейцы в Отрадном. Им оказался ветеран СВО. 56-летний мужчина принял на грудь, и в нем вспыхнула ярость. Вспомнил про травмат. Открыв окно, начал палить в воздух. В этот раз под пули никто не попал, но соседи перепугались, вызвали полицию. Наряд приехал вместе с Росгвардией. Опасного жильца задержали и доставили в отдел. На 16 лет осужден 39-летний житель Ленинградской области, который заживо сжег знакомого. Преступление произошло в декабре прошлого года. Фигурант и его знакомые устроили застолье в бытовке в карельском поселке Новая Вилга. В какой-то момент один мужчина уснул, а второй решил его ограбить. Он забрал телефон приятеля, наушники, рюкзак и музыкальную колонку. Уходя, решил избавиться от спящего знакомого и поджег куртку на вешалке. В результате мужчина погиб в огне. По данным телеграм-канала 78.ru, осужденный должен отбывать наказание в колонии строгого режима, однако он уже изъявил желание подписать контракт и отправиться на фронт воевать. Госдума приняла во всех трех чтениях законопроект, который расширяет круг осужденных, которым разрешено заключать контракт с Минобороны в период мобилизации и в военное время. Права на службу по контракту получат люди с судимостью по следующим статьям: бандитизм и участие в преступном сообществе, контрабанда наличных, наркотиков, оружия, ядерных материалов и взрывчатых веществ, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрата документов с гостайной, организация незаконной миграции. При обсуждении законопроекта замглавы Минобороны Виктор Горемыкин пообещал, что подписавшие контракт осужденные будут служить в специальных подразделениях под усиленным контролем. Ранее на СВО отправляли убийц и насильников. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Продавцы Wildberries утверждают, что пытались вывести товары из Краснодара и Невинномысска после атаки на склад в Электростали, но не смогли этого сделать, потому что компания ограничила вывоз товаров со складов.
19: Покупателям, может, не до конца будет понятен вот этот прикол, про который я сейчас расскажу, а селлеры поймут. Вот там говорят: а чего вы там сидите? Давайте, уходите с ВБ. Я думаю, фиг с ним. Сколько бы мне денег ни стоило, начну-ка я вывозить товары. А то какой следующий склад ожидать? Что вы думаете? Ну, к возврату у нас можно вывести одновременно 250 единиц. Оформляю возврат на 250. Мне говорят: пункт приема, значит, ну, ПВЗ переполнен, такое количество вывести нельзя. Или пункт изменить, или количество товара уменьшите. Я сначала поменяла все пункты. Сколько вот у меня их там есть? 5 или 6? Все переполнены, якобы. Я снизила количество вывозимого товара до 1 единицы. 1 штуку вывести не дает. Вот попробуйте, ребят, оформите возврат. Получится у кого-то или нет? Короче, нам даже закрыли возможность забрать свои товары со склада. Понятно? А вы говорите уходить.
5: Главные новости дня.
20: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
21: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
20: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
21: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси до мой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Но в судьбе свои коррективы.
20: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
22: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
20: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
23: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
20: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
24: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
20: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: На радио «Лента» потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о скандальных заявлениях президента Азербайджана, который предложил Европе покупать энергоресурсы у его страны вместо России.
0: Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь, однако по причине хорошо известной европейской борьбы за климат банки Старого Света сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности как действующих трубопроводов в обход РФ, так и строить новые. А денег нет. Они предусмотрены на зеленые догмы. Логично. Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его клиенты в Старом Свете не особо надеялись бы на своего в недавнем прошлом основного контрагента. Далее цитата. Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников. Конец цитаты. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете «Таймс» о секретных германо-российских переговорах по Украине, что прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля. Господин Алиев факт подтвердил. При этом особо отметил, что узнал об этом из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофала, а также экс-председатель СДПГ Матиос Плацтак. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии. Но в результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны. Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно в отношении действующего канцлера Федеративной Республики. Если же и последний знал, но молчал, тогда точно пахнет скандалом. Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок из России в Германию, как главный бонус улучшения отношений двух стран, на тайной встрече также обсуждался. И это не может понравиться Азербайджану, который, как получается нынче, конкурент Российской Федерации на европейском направлении. Возможно, в этом и причина не столь мягкой риторики, скажем так, главы официально дружественного государства в отношении Москвы.
5: Радио Лента. Прямая речь.
11: Журналистка рассказала о методах давления на студентов, сдающих экзамены, склоняя их к подписанию контракта с Министерством обороны.
1: Недавно буквально мне студенты рассказывали, что ты когда садишься на пересдачу сейчас в одном из там очень больших вузов южных городов, то ты садишься на пересдачу, и в качестве психологического давления перед тобой еще кладут два листа. На одном твой приказ на отчисление, а на втором контракт уже, черновик контракта с Минобороны. И тебе говорят, ну слушай, ну вот если ты сейчас не сдашь, все как бы завалишь, уйдешь, потеряешь вариант диплома, да, подпиши контракт, послужи год, придешь, и вся сессия будет зачтена, сдавать не надо будет. Только деканат не говорит, что он не придет. В 80% случаев, по моей оценке, он не придет. И, разумеется, через год он вообще не придет, потому что официально у нас сейчас контракты бессрочные по указу, подписанному президентом.
5: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
2: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
20: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
3: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
20: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
4: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
20: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
20: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
7: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазер Airbus способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
20: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
6: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
12: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
9: Да, и подпись.
12: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
9: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
12: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
9: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
12: То есть ремонт техники, работа по специальности.
9: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
12: Так быстро?
9: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
12: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
9: Логично.
12: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
9: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
12: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
9: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
12: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
9: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
12: Прямо забирают? Физически?
9: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
12: Личность просто стирается.
9: Остается только инвентарная единица.
12: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
9: Попробуй не пойди.
12: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
9: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
12: Что ты имеешь в виду?
9: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
12: В смысле, в реальные ямы в земле?
9: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
12: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
9: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
12: Кошмар.
9: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
12: И чем это закончилось?
9: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
12: То есть просто сломали человека?
9: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
12: И как это оформили?
9: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
12: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
13: Ага.
12: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
9: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
12: В каком смысле?
9: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
12: Вымогательство за что?
9: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
12: То есть откупиться?
9: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
12: А если он откажется?
9: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
12: И проверки начнутся.
9: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
12: Так.
9: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
12: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
9: Да.
12: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
9: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
12: Из-за чего?
9: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
12: Классика жанра. И что было после жалобы?
13: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
12: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
13: Казалось бы.
12: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
13: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS.

0: GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
4: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
3: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
5: Я в шоке.
6: Пробка за бензином.
7: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
8: Все нормально. Везде есть.
9: Везде есть все.
8: Да. Не надо вот этих истерик.
9: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
10: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
11: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
12: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
13: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
14: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
15: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
3: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая о том, что законы по борьбе с нелегальной миграцией уже работают и дают результат.
17: Противодействие нелегальной миграции – это задача, которую решает весь мир. И поиск умных, выверенных решений, которые гарантируют гражданам России безопасность – это именно та задача, которая была поставлена перед нами. И мы нашли эти решения, которые уже работают и дают результат. Решение, которое сегодня принимается, очень важно. И, собственно говоря, Государственная Дума, мы с вами изначально предлагали такой подход. Тогда, к сожалению, ведомства нас не услышали, но мы рады тому, что этот шаг сегодня делается. И правительство вышло на те решения, которые нами предлагались. Но что очень важно, для того, чтобы принимать решение о выдворении, о недопущении вступления в гражданство, важна достоверность информации. Потому что только достоверность информации дает гарантии противодействия нелегальной миграции. И именно такие решения, такие алгоритмы мы уже с вами создали. И на уровне закона они действуют. Правила законности пребывания проверки на территории Российской Федерации при зачислении в школу его не было. Реестры контролируемых лиц, цифровой профиль, идентификация, биометрия. Все эти процедуры, они фактически созданы нами и дают совершенно новое понимание того, с какими субъектами мы взаимодействуем. И, конечно же, все процедуры, связанные с выдворением, с контролем за законностью пребывания, соблюдением законов, обмена информацией, выведение обмена информации в электронную форму, а значит невозможность подделки документов. Вообще обеление всего того рынка, который, к сожалению, был очень теневым, и те серые доходы, которые получались посредниками. Все это пресечено благодаря тем решениям, которые мы с вами консолидированно приняли.
1: Главные новости дня.
3: СВО идет по плану. Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал миллиардером. По итогам прошлого года доход председателя Госдумы превысил 257 миллионов рублей, а на его банковских счетах оказался почти миллиард рублей. Это следует из данных о доходах и имуществе кандидатов федерального списка «Единой России», опубликованных ЦИКом. Доход Володина оказался в 3,5 раза выше его среднегодового дохода с 2016 по 2021 год, когда он последний раз публиковал декларацию о своих доходах. Причины такого скачка дохода Володин не объяснил. Журналисты называют его мастером по сокрытию роскошной недвижимости, общую стоимость которой невозможно посчитать.
18: Почти всю жизнь он занимается политикой, а втайне записывает на свою пожилую мать и молодую спутницу жизни многомиллиардный бизнес и роскошную недвижимость. Мать Володина, Лидия Барабанова, работала учителем начальных классов в сельской школе. Позже, уже на пенсии, у этой женщины проснулись бизнес-таланты. И благодаря поддержке сына, председателя Госдумы, она стала владелицей миллиардного бизнеса и роскошной недвижимости в Москве, Подмосковье, Саратовской и Смоленской областях.
3: 89-летняя мать спикера Госдумы действительно по документам очень успешна в бизнесе. Она занимается сельхозпроизводством, в том числе выращиванием зерна, фруктов, разведением крупного рогатого скота, торговлей и недвижимостью. Всего у женщины более десятка компаний в Смоленской области и в Москве. Ее компании получают сотни миллионов рублей господдержки в виде субсидий и грантов. Кроме матери депутата, в семейном бизнесе задействован тесть Юрий Полякин, отмечают журналисты.
18: На тесте спикера записана доля в инвест-холдинге, который управляет дорогой недвижимостью Володина. А еще он возглавляет правление в дачном некоммерческом партнерстве «Сосны» в Истринском районе Московской области, где у Володина есть дом стоимостью более 150 миллионов рублей.
3: По словам журналистов, в прошлом в бизнес-империи Володина работали и его гражданская супруга Яна Полякина, а также сестра Татьяна Лаврина и племянники Роман и Алексей Лаврины. Но сейчас все они из управления компаниями вышли. Пока Вячеслав Володин занимался политикой, его близкие родственники накопили активов на миллиарды рублей. Россияне в шоке, они не понимают, откуда у чиновников такие огромные деньги, тогда как обычные люди еле сводят концы с концами.
19: Как жила страна бедно, так она и живет.
20: Лично у меня зарплата не поднялась.
21: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
22: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
3: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. Для более чем 30 миллионов человек это единственный источник дохода. Тех, кто зависит от пособий государства, с каждым днем становится все больше, отмечают эксперты. Что касается чиновников, то после начала специальной военной операции Владимир Путин разрешил госслужащим и лицам на выборных должностях не публиковать свои декларации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Глава Крыма Сергей Аксенов о принятии мер по субсидированию топлива на полуострове.
23: По мерам поддержки вчера, значит, мы проговорили по субсидированию топлива. Мараша Кирзянович делает доклад председателю правительства в четверг. Здесь задержки были связаны с тем, что много субъектов, которые будут получать меры поддержки. Это касается транспортной логистики и так далее. Сейчас все выверяют полностью расчет. В четверг, значит, вице-премьер докладывает председателю правительства. На этой неделе все меры будут приняты.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
24: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
24: Журналист Алексей Ярошенко про объективные причины отсутствия бензина.
25: Дефицит бензина, есть для этого совершенно объективные причины, мы знаем, это удары по нашим НПЗ, и так или иначе, они их не скрывают, о них говорят прямо, рассказывают, да, иногда со скрипом. Вспомните, как месяц назад пыталась, значит, московская мэрия отмолчаться про удар по НПЗ в Капотне. Действительно, информационное пространство не терпит вакуума. В информационной войне выигрывает тот, кто первый. Это железный закон. Если мы тянем и через три дня только рассказываем, так можно уже не рассказывать. Да, были удары по НПЗ, да, нарушена логистика, это совершенно понятно. НПЗ обслуживали, да, по которым ударили, ближайшие к ним сети АЗС. Теперь, для того, чтобы люди в любой точке страны могли получить бензин, его надо везти издалека. Да, наши перевозчики не успевают за потреблением, потому что потребление не снижается по нескольким причинам. Сейчас идет уборка урожая, и, конечно, это требует большого количества топлива, безусловно. Но она идет своим ходом, своим чередом, никаких нарушений нарушений нет. Это первостепенная, конечно, категория машин и транспорта, которые должны получать бензин. Здесь вопросов никаких нет. Это первое. Второе. У дефицита во многом информационно-психологическое основание. То, что пугают, что бензина не будет вообще, ударят еще. И люди, как сумасшедшие, бегут скупать бензин. Поэтому, конечно, не успевает наша топливная система за потребителями.
0: Экономический обозреватель Владимир Олейник о том, что из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам России уже некуда девать накопившуюся нефть.
2: Раньше так говорили, что, ой, посмотрите, по резервуару попали, да что там, в общем-то, взять несколько листов стали сварить и снова эту бочку поставить. Нет, вот каждый резервуар, если резервуар, как вот стандартный, на 50 тысяч тонн, так это где-то года два, его надо строить. Если резервуар на 20 тысяч тонн, ну, где-то год. Трудно уложиться, в сроки меньше года. Это серьезные инженерные сооружения. А в России, на европейской части, не так много вот этих резервуаров. Ну, может быть, где-то 2500, по-моему, всех резервуаров есть. И если из них значительная часть выйдет из строя, то это просто нефть будет некуда девать. Да, вот мощности нефтеперерабатывающих заводов закладывались в советское время с большим запасом. Тоже на случай войны и так далее. То есть все вывести из строя вот эту вот всю мощность заводов очень, очень сложно. А вот взять и лишить Россию места, куда сливать добытую нефть. Тем более, что мы видим, что экспортные терминалы, они тоже подвергаются ударам, и подвергаются таким ударам, которые вот уже мы видели на примере Туапсе, что могут вообще вывести из строя навсегда и завод, который при этом терминале находится, и сам терминал. Я думаю, что будут удары дальше по Новороссийску. На Балтике Приморск, главный Приморск, ну, по Высоцку недавно ударили, там небольшой тоже терминал есть, по Усть-Луге. И, в принципе, я наблюдаю за тем, как впервые в апреле в результате вот этих ударов Украины по экспортным возможностям России сократилась добыча нефти. И сократилась серьезно, чуть ли не на 300-400 тысяч баррелей в сутки.
1: Радио Лента. Прямая речь.
16: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
4: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя 24 на 7 опять-таки. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати. И в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом, ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но Вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому, что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращает. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество оздоровится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
8: Солдатская почта.
9: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной
10: российской службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава. А сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета. Много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
11: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочку. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
10: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
12: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
10: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего. Хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
12: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
10: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
13: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
14: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
13: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
15: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
13: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
17: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
13: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
19: Военкор «Канал 2 Майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
20: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская Reconcraft, производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «Воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
19: Охота на российский флот. Военкор Живов о задержании танкера «САУ Стар».
21: Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на теневой флот России. По словам главы евродипломатии, задержан танкер, который подозревается в участии в теневом флоте России. Она утверждает, что судно якобы шло под ложным флагом, нарушая международное морское право. Каллас также заявила, что в Евросоюзе расширили разрешение на инспекции судов, подозреваемых в участии в теневом флоте России. Теперь их могут проводить не только корабли в рамках миссии по мониторингу миграции «Ирини» в Средиземном море, но и корабли миссии «Аталанта» по борьбе с пиратством у побережья Сомали.
19: Популизм и не более. Военкор «Канал 2 Майора» об инициативе Вячеслава Володина.
20: Председатель Госдумы Володин выступил с предложением провести военные сборы для депутатов вместо отпусков. Цитата. «Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим». Конец цитаты. Слушаю и хочется спросить, а можно и без популизма взять и реально провести такие сборы? Без показухи, даже не на линии боевого соприкосновения, а в прифронтовых регионах. Вы же в Белгородскую область ссыте приехать хоть на день. А так народные избранники только злят население своими оторванными от жизни заявлениями и инициативами.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Дроновый апокалипсис. Беспилотники атаковали склад Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и нефтестанцию в Башкортостане.
0: Пипец горит. Это не канистры. Это их не на базе горит. Это где у них там все вот сидят.
13: Беспилотники одновременно ударили по складу Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и ключевой нефтестанции Транснефти.
3: Пылает он, и лес горит там, наверное, и Новоспасская.
13: На объектах вспыхнули масштабные пожары. Одна из проблем в том, что через станцию Субханкулова шла нефть на все уфимские заводы. О масштабе этого удара говорит военный аналитик Илья Золотухин.
22: Мы видим расширение географии и точности ударов. Субханкулова в Башкортостане – это важнейшая артерия транснефти, через которую качают сырье из Западной Сибири. Поражение такого узла вместе с НПЗ в Ульяновской области напрямую режет снабжение российской армии горючим. А повторные удары по логистике маркетплейсов окончательно добивают гражданскую экономику и снабжение регионов.
13: В Воронеже удар пришелся по складу Wildberries. Ночную смену там отменили в последний момент, а утром комплекс просто не открылся. При этом из-за работы ПВО прямо на жилые дома рухнули обломки дронов. В частном секторе вспыхнул пожар. Погиб трехлетний ребенок.
23: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Я уже не могу сдерживать слезы.
13: Пока чиновники пытаются замалчивать масштаб разрушений на НПЗ и нефтебазах, экономисты предупреждают, что веерное уничтожение складов и топливных узлов ведет к неизбежному коллапсу. О последствиях атаки рассказывает экономический эксперт Максим Блант.
24: Удары по системе транснефти в Башкортостане и НПЗ – это прямая угроза всей топливной цепочки на Урале. В сочетании с параличом крупных логистических хабов маркетплейсов это вызывает двойной шок. Дорожает и исчезает не только бензин, но и банальные товары первой необходимости. Российская инфраструктура просто не выдерживает такого системного давления.
13: По словам экспертов, после серии атак паралич топливной системы и крупнейших логистических узлов в регионах становится системным и неуправляемым, а его последствия страна еще будет ощущать долго. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
19: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
25: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
19: 1000 магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
26: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
19: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
27: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «дуг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
18: Радио «Лента», 1557 АМ.
2: Радиолента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Жительница Невинномысска рассказала, как несколько дней тому назад ее муж нехотя отвез коробки с товаром на склад Wildberries, который вчера сгорел, и теперь она себя считает нищей.
6: Всем привет. Сегодня официально нищая, безработная. Сегодня сгорел Невинномысск, Краснодар. Муж буквально пару дней назад туда на эвакуаторе отвозил коробки. Еще говорит мне, может, не будем пока везти? Говорю, да вези, что они типа дома будут стоять без дела. Смысл от них? Вот, отвез. Все сгорело дотла. Там была вторая часть. В целом весь мой почти товар лежал на Котовске и на Невинномысске. Все сгорело.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радиолента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
8: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
7: Да, и подпись.
8: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
7: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
8: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
7: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
8: То есть ремонт техники, работа по специальности.
7: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
8: Так быстро?
7: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
8: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
7: Логично.
8: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
7: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
8: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
7: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
8: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
7: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
8: Прямо забирают. Физически.
7: Да. человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
8: Личность просто стирается.
7: Остается только инвентарная единица.
8: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
7: Попробуй не пойди.
8: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
7: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
8: Что ты имеешь в виду?
7: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
8: В смысле, в реальные ямы в земле?
7: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
8: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
7: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
8: Кошмар.
7: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
8: И чем это закончилось?
7: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
8: То есть просто сломали человека?
7: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
8: И как это оформили?
7: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
8: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
1: Ага.
8: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
7: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
8: В каком смысле?
7: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
8: Вымогательство за что?
7: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
8: То есть откупиться?
7: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
8: А если он откажется?
7: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
8: И проверки начнутся.
7: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
8: Так.
7: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
8: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
7: Да.
8: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
7: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
8: Из-за чего?
7: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
8: Классика жанра. И что было после жалобы?
7: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
8: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
7: Казалось бы.
8: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
7: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
8: Почему?
1: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
8: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
1: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
8: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
1: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
8: Это как?
1: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
8: Да ладно?
1: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
8: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
1: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
8: Ужас.
1: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
8: Но он же ходить нормально не может.
1: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
8: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу.

0: Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
1: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
0: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
0: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: А общество при этом живет в другой реальности.
0: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
0: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
0: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
1: Знаешь, в завершении это

0: В разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевало форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя. Когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
4: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
3: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
5: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской, 20, уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
3: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
6: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический. Семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
3: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровни советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
7: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
3: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор без прозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг, или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад.
9: Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Краснодара, который работал на складах Wildberries, рассказал об обстреле маркетплейса и как проходила эвакуация персонала.
12: Что могу сказать по эвакуации? Во-первых, мне очень повезло, я вышел за 10 минут до начала бомбежки. В 3:20 началась бомбежка, в 3:24 я уже встретил первые толпы людей в Плодородном. То есть за 4 минуты люди спустились, вышли из здания, прошли всю территорию, перешли железную дорогу, перешли лесополосу и вышли в поселок Плодородный. А как бы это ни странно звучало, это благодаря пожару в Питере, который был пару лет назад. Мы очень много тренировались, и это помогло избежать жертв, потому что у нас по нормативам, я не помню, то ли 2, то ли 3 минуты мы должны были эвакуировать склад. Мы раньше по несколько раз в неделю это проходили, все это делали. Дальше по бомбежке. В 3:20 началась бомбежка, бомбили, я не знаю, скорее всего, были реактивные звуки, то есть не дроны, то ли ракеты, то ли фламинго, не знаю, что это такое было. Они, как я понял, были зажигательные. Взрывы были не сильные, огонь был слабый. В 3:44 начались звуки дронов, именно как будто такие мопеды летали над складом, они именно кружили. Не просто били, кружили над складом, и взрывы были по ощущениям раз в 20-30 крупнее. Что ракеты, что дроны били не только по складу, но там все рядышком. Попадало и по земле, и по гаражам. Многоквартирные дома тоже попали. То есть разбомблено вообще абсолютно все. То есть, там, самое главное, то есть я надеюсь, то, что там минимальное количество пострадавших и без жертв.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
13: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
15: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
13: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
16: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
17: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
13: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
13: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что компания начала начислять выплаты продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали.
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. И очень рада, что буквально сегодня самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростале, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы, конечно же, почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы, и, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
2: Криминальные новости.
19: Пьяный житель Электростали расстрелял из пневматики подростка, убиравшего двор. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Чернышевского. 35-летний мужчина, будучи пьяным, с балкона квартиры на четвертом этаже выстрелил из пневматического ружья в 14-летнего подростка, который убирал территорию двора. Мальчик получил травмы. Стрелка задержали, доставили в отдел полиции. Оружие изъяли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. И другого любителя махать пистолетом задержали столичные росгвардейцы в Отрадном. Им оказался ветеран СВО. 56-летний мужчина принял на грудь, и в нем вспыхнула ярость. Вспомнил про травмат. Открыв окно, начал палить в воздух. В этот раз под пули никто не попал, но соседи перепугались, вызвали полицию. Наряд приехал вместе с Росгвардией. Опасного жильца задержали и доставили в отдел. На 16 лет осужден 39-летний житель Ленинградской области, который заживо сжег знакомого. Преступление произошло в декабре прошлого года. Фигурант и его знакомые устроили застолье в бытовке в карельском поселке Новая Вилга. В какой-то момент один мужчина уснул, а второй решил его ограбить. Он забрал телефон приятеля, наушники, рюкзак и музыкальную колонку. Уходя, решил избавиться от спящего знакомого и поджег куртку на вешалке. В результате мужчина погиб в огне. По данным телеграм-канала 78.ru, осужденный должен отбывать наказание в колонии строгого режима, однако он уже изъявил желание подписать контракт и отправиться на фронт воевать. Госдума приняла во всех трех чтениях законопроект, который расширяет круг осужденных, которым разрешено заключать контракт с Минобороны в период мобилизации и в военное время. Права на службу по контракту получат люди с судимостью по следующим статьям: бандитизм и участие в преступном сообществе, контрабанда наличных, наркотиков, оружия, ядерных материалов и взрывчатых веществ, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрата документов с гостайной, организация незаконной миграции. При обсуждении законопроекта замглавы Минобороны Виктор Горемыкин пообещал, что подписавшие контракт осужденные будут служить в специальных подразделениях под усиленным контролем. Ранее на СВО отправляли убийц и насильников. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Продавцы Wildberries утверждают, что пытались вывести товары из Краснодара и Невинномысска после атаки на склад в Электростали, но не смогли этого сделать, потому что компания ограничила вывоз товаров со складов.
20: Покупателям, может, не до конца будет понятен вот этот прикол, про который я сейчас расскажу, а селлеры поймут. Вот нам говорят: а чего вы там сидите? Давайте, уходите с ВБ. Я думаю, фиг с ним. Сколько бы мне денег ни стоило, начну-ка я вывозить товары. А то какой следующий склад ожидать? Что вы думаете? Ну, к возврату у нас можно вывести одновременно 250 единиц. Оформляю возврат на 250. Мне говорят: пункт приема, значит, ну, ПВЗ переполнен, такое количество вывести нельзя. Или пункт изменить, или количество товара уменьшите. Я сначала поменяла все пункты. Сколько вот у меня их там есть? 5 или 6? Все переполнены, якобы. Я снизила количество вывозимого товара до 1 единицы. 1 штуку вывести не дает. Вот попробуйте, ребят, оформите возврат. Получится у кого-то или нет? Короче, нам даже закрыли возможность забрать свои товары со склада. Понятно? А вы говорите уходить.
2: Главные новости дня.
0: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
21: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
0: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
21: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойной. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой, приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нет света, у нас нет воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Но в судьбе свои коррективы.
0: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки – с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
22: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
0: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
23: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали 100 людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
0: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
24: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
0: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» «Потеря дня».
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о скандальных заявлениях президента Азербайджана, который предложил Европе покупать энергоресурсы у его страны вместо России.
5: Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь, однако по причине хорошо известной европейской борьбы за климат банки Старого Света сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности как действующих трубопроводов в обход РФ, так и строить новые. А денег нет. Они предусмотрены на зеленые догмы. Логично. Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его клиенты в Старом Свете не особо надеялись бы на своего в недавнем прошлом основного контрагента. Далее цитата. «Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников». Конец цитаты. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете «Таймс» о секретных германо-российских переговорах по Украине, что прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля. Господин Алиев факт подтвердил. При этом особо отметил, что узнал об этом из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофала, а также экс-председатель СДПГ Матиос Плацтак. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии. Но в результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны. Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно в отношении действующего канцлера Федеративной Республики. Если же и последний знал, но молчал, тогда точно пахнет скандалом. Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок из России в Германию, как главный бонус улучшения отношений двух стран, на тайной встрече также обсуждался. И это не может понравиться Азербайджану, который, как получается нынче, конкурент Российской Федерации на европейском направлении. Возможно, в этом и причина не столь мягкой риторики, скажем так, главы официально дружественного государства в отношении Москвы.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Журналистка рассказала о методах давления на студентов, сдающих экзамены, склоняя их к подписанию контракта с Министерством обороны.
6: Недавно буквально мне студенты рассказывали, что ты когда садишься на пересдачу сейчас в одном из там очень больших вузов южных городов, то ты садишься на пересдачу, и в качестве психологического давления перед тобой еще кладут два листа. На одном твой приказ на отчисление, а на втором контракт уже, черновик контракта с Минобороны. И тебе говорят, ну слушай, ну вот если ты сейчас не сдашь, все, как бы завалишь, уйдешь, потеряешь вариант диплома, да, подпиши контракт, послужи год, Придешь, и вся сессия будет зачтена, сдавать не надо будет. Только деканат не говорит, что он не придет. В 80% случаев, по моей оценке, он не придет. И, разумеется, через год он вообще не придет, потому что официально у нас сейчас контракты бессрочные по указу, подписанному президентом.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
0: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
3: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
0: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
7: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
0: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
8: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
0: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
0: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
9: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
0: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
12: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. и обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
14: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
13: Да, и подпись.
14: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
13: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
14: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
13: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
14: То есть ремонт техники, работа по специальности.
13: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
14: Так быстро?
13: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
14: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
13: Логично.
14: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
13: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
14: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
13: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
14: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
15: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
14: Прямо забирают? Физически?
15: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
14: Личность просто стирается.
15: Остается только инвентарная единица.
14: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
15: Ну, попробуй не пойди.
14: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
15: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
14: Что ты имеешь в виду?
15: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
14: В смысле, в реальные ямы в земле?
15: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
14: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
15: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
14: Кошмар.
15: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
14: И чем это закончилось?
15: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
14: То есть просто сломали человека?
15: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
14: И как это оформили?
15: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
14: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
16: Ага.
14: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
15: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
14: В каком смысле?
15: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
14: Вымогательство за что?
15: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
14: То есть откупиться?
15: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
14: А если он откажется?
15: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
14: И проверки начнутся.
15: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
14: Так.
15: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
14: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
15: Да.
14: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
15: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
14: Из-за чего?
15: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
14: Классика жанра. И что было после жалобы?
15: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
14: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
15: Казалось бы.
14: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
15: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
14: Почему?
15: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
14: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
15: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
14: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
15: Да, начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
14: Это как?
15: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
14: Да ладно?
15: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
14: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
15: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
14: Ужас.
15: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
14: Но он же ходить нормально не может.
15: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
14: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
15: Они просто игнорируются.
14: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
15: Допустим.
14: Гражданская.

0: или выбит глаз, это же невозможно оспорить. Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
1: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
1: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
1: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
1: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
1: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
1: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
1: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
1: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перестанавливая,

0: Малого их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевало форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Крымский all-inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
4: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
3: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
4: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
3: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
5: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
3: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
6: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
3: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
7: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
3: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о размещении войск НАТО на территории Украины.
9: Ну, она, к сожалению, не странная. Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают в том числе в НАТО. И действительно речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится.
2: Главные новости дня.
10: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывные и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
10: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
12: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
10: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
13: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
14: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
10: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
15: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали остались, если бы они были бы на складах.
10: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о запрете мигрантам жениться на 80-летних россиянках и старше для получения гражданства.
16: Вести порядок, задать стандарты, о чем мы сейчас говорим при приеме в гражданство, уйти вот от этих оснований, которых огромное количество раньше было, фиктивных браков, когда приезжие оформляли союзы с женщинами в возрасте от 80 лет и старше. Это все было. Вот эти все лазейки сейчас искоренены.
2: На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
19: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
18: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
20: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы, То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Спецподразделение для бандитов. Госдума расширила круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы. Родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
22: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
21: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
23: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
21: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам, независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
1: Говорят военкоры.
18: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
4: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
18: Тысяча магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
5: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
18: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
6: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «дуг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
3: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
21: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
7: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
21: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
9: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
21: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
11: В Волгограде жители два года не могут добиться уборки двора жилого дома, потому что ответственная за уборку компания «Жилкомсервис» отказывается наводить порядок на придомовой территории и вывозит мусор только от подъездов.
12: Это видео сделано 21 июля 2026 года по адресу Волгоград, улица Невская, дом 18Б. Фиксирую территорию придомовую вокруг дома, которая уже около двух лет не убирается Жилкомсервисом, организацией, которая за это ответственна, несмотря на многочисленные обращения к ним в ЖКХ города, в администрацию центрального района, в администрацию города. Уже почти два года вокруг мусор и антисанитария. Смотрите внимательно, эта территория, прилегающая непосредственно к дому и которая обязана убираться регулярно Жилкомсервисом, который является обслуживающей компанией. Смотрите внимательно, что происходит. Вот эти горы мусора вокруг всей территории нашего дома. Они говорят, что будут убирать только небольшой участок, прилегающий к подъезду. Больше ничего убирать они не хотят, категорически отказываются, несмотря на многочисленные предписания. Все вокруг в окурках, мусоре. Это территория со стороны улицы Рокоссовского. Вот еще участок здесь же, который они обязаны убирать. Смотрите, кругом бутылки, грязь, трава не косится. Вот в таком виде практически вся территория вокруг дома 18А.
8: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
10: В мире немало тайн, которые будоражат умы конспирологов и рядовых любителей загадок. Одна из самых мрачных связана с американской историей и гибелью 35-го президента США Джона Кеннеди. Кто на самом деле стоял за убийством политика? Официальная версия гласит, что это человек по имени Ли Харви Освальд. Одинокий стрелок, коммунист и, вероятно, сумасшедший. Но многие ли верят в эту наивную сказку? Что если настоящие убийцы скрываются на самой вершине власти в США? Сначала вспомним, кто был Джон Кеннеди. Президент, бросивший вызов мощным корпорациям и теневым структурам, одиночка, решивший бороться с коррумпированными элементами в правительстве и тайными обществами, которые держат мир в своих цепких руках. Ему было суждено не просто войти в историю, но и стать жертвой своих убеждений, ведь на кону стояли интересы могущественных сил. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас. Кабриолет президента расстрелял коммунист Ли Харви Освальд, который был задержан через час после преступления. Однако он так и не успел признаться или доказать, что невиновен. Через сутки после президента его предполагаемый убийца сам был убит во время перевода из одной тюрьмы в другую. То, что сотни охранников и представителей спецслужб допустили появление человека с винтовкой в 30 метрах от автомобиля лидера страны, сразу вызвало сомнения в официальной версии. А загадочное убийство преступника только укрепило в обществе идею о том, что политика устранили другие, более влиятельные силы. Первой под подозрение попала сама ЦРУ. Не секрет, что Кеннеди был крайне недоволен деятельностью агентства, считая его слишком могущественным и неконтролируемым. Он грозился реформировать ЦРУ, лишить его значительной части полномочий и полностью изменить курс американской внешней политики. А что, если именно ЦРУ решила убрать непокорного лидера? Но это только вершина айсберга. Существует также версия, что убийство было ритуальным жертвоприношением, предназначенным для утверждения власти тайных правителей. Но она наименее популярна. Не стоит упускать из виду и участие военных. После Карибского кризиса и неудач во Вьетнаме многие генералы были недовольны политикой Кеннеди. Его решения подрывали военное превосходство США и вызывали раздражение у Пентагона. Быть может, высшее руководство армии, обеспокоенное стремлением Кеннеди к миру и разоружению, решило устранить его, чтобы сохранить статус-кво. Кто же на самом деле убил президента? Возможно, правды мы никогда не узнаем, но есть над чем задуматься. Если такая значимая фигура могла быть убита и следы заметают до сих пор, то что это говорит о нашем мире? Будьте внимательны, задавайте вопросы, ведь за каждой случайностью может стоять тщательно спланированная операция. А больше загадок и теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое,
2: колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Зимой 1959 года на глухом северном склоне горы Холочахль на Урале разыгралась трагедия, которая по сей день остается самой будоражащей тайной 20 века. 9 подготовленных советских туристов под руководством Игоря Дятлова внезапно разрезали свою палатку изнутри ножом и в панике выскочили на лютый мороз без обуви и теплой одежды. Их изуродованные тела с тяжелейшими внутренними травмами, вырванными языками и странными оранжевыми оттенком кожи были обнаружены спасателями на разном расстоянии от лагеря. Спустя десятилетия исследователи продолжают выдвигать все новые и новые версии, пытаясь понять, какая невидимая сила заставила молодых и опытных туристов пойти на верную смерть. Вопросы остаются даже спустя годы. Любители мистики и уфологии твердо убеждены, что дятловцы стали случайными свидетелями испытаний секретного советского оружия, ну или столкнулись с неопознанными летающими объектами, которые могли совершить зачистку свидетелей. Другая, популярная версия обвиняет во всем свирепого уральского Менква, местного снежного человека, который якобы защищал свои священные охотничьи угодья от незваных гостей. В 2020 году Генеральная прокуратура провела масштабную повторную экспертизу и вынесла официальный вердикт. Причиной гибели группы стала небольшая лавина пластового типа, так называемая «снежная доска». Согласно выводам ученых-физиков Александра Пузрина и Йохана Гауме, туристы неудачно подрезали склон при установке палатки, что вызвало сход тяжелого пласта снега посреди ночи, который нанес ребятам страшные переломы прямо во сне. В панике они выбрались наружу, попытались развести костер у леса, но из-за начавшейся сильнейшей снежной бури и ураганного ветра просто не смогли вернуться обратно к вещам и замерзли насмерть от жестокого переохлаждения. Научное объяснение выглядит логично, но оно до сих пор не может полностью успокоить независимых исследователей, указывающих на следы радиации на одежде погибших и странное, почти тотальное прекращение расследования в те далекие годы. Почему группа была лишена возможности спастись? Что на самом деле видели ребята в последние минуты своей жизни? Перевал Дятлова продолжает хранить свою мрачную тайну, притягивая искателей истин со всего мира. Мы анализируем каждый архивный снимок и сопоставляем дневниковые записи, понимая, что гора Холочахль не зря носит свое грозное имя. Возможно, правда гораздо проще и страшнее, чем любые теории о пришельцах или мифических чудовищах, ведь горы не терпят легкомыслия, а суровая природа Урала не прощает ошибок, совершенных в темноте ночи. Мы будем продолжать следить за результатами новых экспертиз, ведь эта история стала не просто детективным расследованием, а символом борьбы человека с непостижимыми силами стихии. Ну, а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: На радио «Лента» отвечают руны.
14: Руна дня на 24 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, выпала руна «Хагалас». Ну, это очень мощная руна разрушения и хаоса, и каких-то неизбежных перемен. И давайте вытянем все-таки дополнительную руну. Ага, это руна «Ансус». То есть Хагала, знаете, не спрашивает, готовы ли вы, и не дает времени на подготовку. Вот все, что было нестабильным или, может, держалось на честном слове, может в одночасье рухнуть. Но хаос – это не всегда плохо. Иногда он нужен, чтобы как бы расчистить дорогу для чего-то нового и лучшего для вас. А в сочетании с «Ансус» – это руна коммуникации, информации и знаний – указывает на то, что хаос будет связан с какими-то новостями, переговорами, каким-то общественным мнением, может быть, важными заявлениями. То есть будьте готовы к каким-то неожиданным событиям, связанным со словами. Возможно, разоблачение, может быть, скандалы, какие-то внезапные перемены в договоренностях или даже вот какие-то информационные перепалки и войны на работе. День может быть, конечно же, нервным, возможно, какие-то срочные задачи, сбои в документации, неожиданные правки в проектах, может, резкие высказывания со стороны коллеги или начальства. И если у вас намечались важные переговоры, готовьтесь к нестабильности. То есть собеседник может изменить свою позицию в последний момент, или появятся новые условия, или вскроется информация, которая меняет всю картину. Если работаете с документами, проверяйте каждую букву, а если с людьми, будьте осторожны в словах. То есть информационный шум будет мешать сосредоточиться, так что фильтруйте слухи и проверяйте источники. В отношениях тоже неспокойно, могут возникнуть споры на ровном месте, то есть обострятся старые конфликты или вскроется давно скрываемая правда. Особенно это касается личной жизни. Если есть тайны, то будьте готовы, что они могут выйти наружу. Также возможны какие-то резкие, импульсивные высказывания, о которых потом придется пожалеть. Вот прикусите свой язычок. Старайтесь не говорить сгоряча, но и не игнорируйте важные разговоры. В дружбе и семье день тоже не из легких. Возможны какие-то недопонимания и информационные разногласия. Так, а по здоровью тоже стоит быть внимательным. Хагалас несет стресс и нервное напряжение, а Ансус может указывать на проблемы с дыхательной системой, голосом или нервами. То есть, возможно, головные боли, может быть, проблемы со сном, усталость из-за какого-то эмоционального напряжения. Лучше избегайте перегрузок, ограничьтесь от потока новостей и не вступайте в излишние эмоциональные дискуссии. День подойдет для избавления от ненужного, как в делах, так и в мыслях. Вот так вот. Принимайте, благодарите, берегите себя. Разные дни бывают, но все это мы тоже сможем пережить. Главное, не поддавайтесь эмоциям и обязательно фильтруйте все, что говорите. Вот слово «не воробей» и делайте так, чтобы не пожалеть потом о том, что сказали в этот день.
0: Радиолента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Жителя Белгорода очень удивила актуальная цена на бензин и то, что ему не налили горючее в канистру для газонокосилки.
16: Я эффектом гречки никогда не страдал. Ну, закончился дизель. Думаю, надо, ну, заканчивается, надо, думаю, поехать заправить машину. Сумасшедшие очереди. Думаю, ладно, нашел заправку, дизель есть, 100 рублей. Вы охуели? 100 рублей дизель? Вы как это, искусственно поднимаете цены, специально создаете этот ажиотаж, поднятие искусственной цены, чтобы казну пополнить? Или что случилось? Или все-таки случилось то, о чем мы знаем? Тогда вам пора, наверное, властям уже отчитаться перед своим электоратом, почему это? так происходит. И в 21 веке мы остались без бензина и дизеля. 92-й взял маленькую канистру заправить, чтобы в газонокосилку. А мне сказали, мы канистры не заправляем. Я говорю, ничего, надо на газонокосилке приезжать вставать. Просто вопрос такой, где топливо? Куда вы его дели? У нас же его там на 3, 4, 5 поколений вперед должно хватить. Еще раз повторюсь, я не страдаю эффектом гречки, но вот это вот измывательство над народом, пора уже государству, наверное, перед народом держать ответ. А не как сейчас сделали, чтобы обычный человек, если чуть чего не то сказал, сразу же его сажают, сразу же на него штампы накладывают. Нет, ребятки, теперь вам надо уже скоро держать ответ, потому что именно вы и именно вы своими действиями должны отчитаться перед народом. Что происходит и почему именно так все получается. Хватит прятаться в норке и хватит избегать своего народа. Уже нужно ответить. А у меня еще вот, еще это маленький остался, маленький вопрос. А вы, слуги народа, тоже в очередях стоите, да, или ваши водители? Или вам все-таки, наверное, бензовозики-то подвозят бензинчик, да? Вам-то с простой челядью стоять в очереди-то не в аккурат.
17: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя, когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
20: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
19: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, в водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах.
21: Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
4: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской 20 уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
21: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
5: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
21: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровня советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
22: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
21: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор Беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
23: На радио «Лента».
3: Балтийский лоцман.
6: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность.

0: Сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета?

0: возможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
3: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
2: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
4: Я в шоке.
5: Пробка за бензином.
4: Ни одной заправки с сотым бензином в ЮПРСТ.
2: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
6: Все нормально.
7: Везде есть.
6: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
7: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
2: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
8: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
9: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
10: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
11: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
12: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
2: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
13: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
2: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая о том, что законы по борьбе с нелегальной миграцией уже работают и дают результат.
14: Противодействие нелегальной миграции – это задача, которую решает весь мир. И поиск умных, выверенных решений, которые гарантируют гражданам России безопасность – это именно та задача, которая была поставлена перед нами. И мы нашли эти решения, которые уже работают и дают результат. Решение, которое сегодня принимается, очень важно. И, собственно говоря, Государственная Дума, мы с вами изначально предлагали такой подход. Тогда, к сожалению, ведомства нас не услышали, но мы рады тому, что этот шаг сегодня делается. И правительство вышло на те решения, которые нами предлагались. Но что очень важно, для того, чтобы принимать решение о выдворении, о недопущении вступления в гражданство, важна достоверность информации. Потому что только достоверность информации дает гарантии противодействия нелегальной миграции. И именно такие решения, такие алгоритмы мы уже с вами создали. И на уровне закона они действуют. Правила законности пребывания проверки на территории Российской Федерации при зачислении в школу, его не было. Реестр контролируемых лиц, цифровой профиль, идентификация, биометрия. Все эти процедуры, они фактически созданы нами и дают совершенно новое понимание того, с какими субъектами мы взаимодействуем. И, конечно же, все процедуры, связанные с выдворением, с контролем за законностью пребывания, соблюдением законов, обмена информации, выведение обмена информации в электронную форму, а значит невозможность подделки документов. Вообще обеление всего того рынка, который, к сожалению, был очень теневым, и те серые доходы, которые получались посредниками. Все это пресечено благодаря тем решениям, которые мы с вами консолидированно приняли.
1: Главные новости дня.
2: СВО идет по плану. Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал миллиардером. По итогам прошлого года доход председателя Госдумы превысил 257 миллионов рублей, а на его банковских счетах оказался почти миллиард рублей. Это следует из данных о доходах и имуществе кандидатов федерального списка «Единой России», опубликованных ЦИКом. Доход Володина оказался в 3,5 раза выше его среднегодового дохода с 2016 по 2021 год, когда он последний раз публиковал декларацию о своих доходах. Причины такого скачка дохода Володин не объяснил. Журналисты называют его мастером по сокрытию роскошной недвижимости, общую стоимость которой невозможно посчитать.
15: Почти всю жизнь он занимается политикой, а втайне записывает на свою пожилую мать и молодую спутницу жизни многомиллиардный бизнес и роскошную недвижимость. Мать Володина, Лидия Барабанова, работала учителем начальных классов в сельской школе. Позже, уже на пенсии, у этой женщины проснулись бизнес-таланты. И благодаря поддержке сына, председателя Госдумы, она стала владелицей миллиардного бизнеса и роскошной недвижимости в Москве, Подмосковье, Саратовской и Смоленской областях.
2: 89-летняя мать спикера Госдумы действительно по документам очень успешна в бизнесе. Она занимается сельхозпроизводством, в том числе выращиванием зерна, фруктов, разведением крупного рогатого скота, торговлей и недвижимостью. Всего у женщины более десятка компаний в Смоленской области и в Москве. Ее компании получают сотни миллионов рублей господдержки в виде субсидий и грантов. Кроме матери депутата, в семейном бизнесе задействован тесть Юрий Полякин, отмечают журналисты.
15: На тесте спикера записана доля в инвест-холдинге, который управляет дорогой недвижимостью Володина. А еще он возглавляет правление в дачном некоммерческом партнерстве «Сосны» в Истринском районе Московской области, где у Володина есть дом стоимостью более 150 миллионов рублей.
2: По словам журналистов, в прошлом в бизнес-империи Володина работали и его гражданская супруга Яна Полякина, а также сестра Татьяна Лаврина и племянники Роман и Алексей Лаврины. Но сейчас все они из управления компаниями вышли. Пока Вячеслав Володин занимался политикой, его близкие родственники накопили активов на миллиарды рублей. Россияне в шоке, они не понимают, откуда у чиновников такие огромные деньги, тогда как обычные люди еле сводят концы с концами.
16: Как жила страна бедно, так она и живет.
17: Лично у меня зарплата не поднялась.
18: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, блин, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
19: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
2: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. Для более чем 30 миллионов человек это единственный источник дохода. Тех, кто зависит от пособий государства, с каждым днем становится все больше, отмечают эксперты. Что касается чиновников, то после начала специальной военной операции Владимир Путин разрешил госслужащим и лицам на выборных должностях не публиковать свои декларации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Глава Крыма Сергей Аксенов о принятии мер по субсидированию топлива на полуострове.
20: По мерам поддержки вчера, значит, мы проговорили по субсидированию топлива. Мараша Кирзянович делает доклад председателю правительства в четверг. Здесь задержки были связаны с тем, что много субъектов, которые будут получать меры поддержки, это касается транспортной логистики и так далее, сейчас все выверяют полностью расчет. В четверг, значит, вице-премьер докладывает председателю правительства, на этой неделе все меры будут приняты.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
21: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
21: Журналист Алексей Ярошенко про объективные причины отсутствия бензина.
22: Дефицит бензина, есть для этого совершенно объективные причины, мы знаем, это удары по нашим НПЗ, и так или иначе, они их не скрывают, о них говорят прямо, рассказывают, да, иногда со скрипом. Вспомните, как месяц назад пыталась, значит, московская мэрия отмолчаться про удар по НПЗ в Капотне. Действительно, информационное пространство не терпит вакуума. В информационной войне выигрывает тот, кто первый. Это железный закон. Если мы тянем и через три дня, то только рассказываем. Так можно уже не рассказывать. Да, были удары по НПЗ. Да, нарушена логистика. Это совершенно понятно. НПЗ обслуживали, да, по которым ударили, ближайшие к ним сети АЗС. Теперь, для того, чтобы люди в любой точке страны могли получить бензин, его надо везти издалека. Да, наши перевозчики не успевают за потреблением, потому что потребление не снижается по нескольким причинам. Сейчас идет уборка урожая, и, конечно, это требует большого количества топлива, безусловно. Но она идет своим ходом, своим чередом, никаких нарушений нет. И это первостепенная, конечно, категория машин и транспорта, которые должны получать бензин. Здесь вопросов никаких нет. Это первое. Второе. У дефицита во многом информационно-психологическое основание. То, что пугают, что бензина не будет вообще, ударят еще, и люди как сумасшедшие бегут скупать бензин, поэтому, конечно, не успевает наша топливная система за потребителями.
21: Экономический обозреватель Владимир Олейник о том, что из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам России уже некуда девать накопившуюся нефть.
23: Раньше так говорили, что, ой, посмотрите, по резервуару попали, да что там, в общем-то, взять несколько листов стали сварить и снова эту бочку поставить. Нет, вот каждый резервуар, если резервуар, как вот стандартный, на 50 тысяч тонн, так это где-то года два, его надо строить. Если резервуар на 20 тысяч тонн, где-то год, трудно уложиться, в сроки меньше года. Это серьезные инженерные сооружения. А в России, на европейской части, не так много вот этих резервуаров. Ну, может быть, где-то 2500, по-моему, всех резервуаров есть. И если из них значительная часть выйдет из строя, то это просто нефть будет некуда девать. Да, вот мощности нефтеперерабатывающих заводов закладывались в советское время с большим запасом. Тоже на случай войны и так далее. То есть все вывести из строя вот эту вот всю мощность заводов очень, очень сложно. А вот взять и лишить Россию места, куда сливать добытую нефть. Тем более, что мы видим, что экспортные терминалы они тоже подвергаются ударам, и подвергаются таким ударам, которые вот уже мы видели на примере Туапсе, что могут вообще вывести из строя навсегда и завод, который при этом терминале находится, и сам терминал. Я думаю, что будут удары дальше по Новороссийску. На Балтике Приморск, главный Приморск, ну, по Высоцку недавно ударили, там небольшой тоже терминал есть, по Усть-Луге. И, в принципе, я наблюдаю за тем, как впервые в апреле в результате вот этих ударов Украины по экспортным возможностям России сократилась добыча нефти. И сократилась серьезно, чуть ли не на 300-400 тысяч баррелей в сутки.
0: Радио Лента. Прямая речь.
19: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
3: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя. 24 на 7 опять-таки. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он и шачет на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати, и в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом, ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций, да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что там еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертвого, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не волк, Борис. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально – это хорошо. Финансово, личностно – для многих это трагедия. Но социально – для общества все происходящее в чистый плюс.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
8: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
7: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
24: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей. Никого. Почему так?
7: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
24: То есть у нас получается самая непострадавшая за все СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
7: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
10: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
9: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
11: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
9: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
12: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
9: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
13: Военкор канал «Два майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
25: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская Риконкрафт, производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
9: Охота на российский флот. Военкор Живов о задержании танкера «Саустар».
1: Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на теневой флот России. По словам главы евродипломатии, задержан танкер, который подозревается в участии в теневом флоте России. Она утверждает, что судно якобы шло под ложным флагом, нарушая международное морское право. Каллас также заявила, что в Евросоюзе расширили разрешение на инспекции судов, подозреваемых в участии в теневом флоте России. Теперь их могут проводить не только корабли в рамках миссии по мониторингу миграции «Иринии» в Средиземном море, но и корабли миссии «Аталанта» по борьбе с пиратством у побережья Сомали.
9: Популизм и не более. Военкор «Канал-2 Майора» об инициативе Вячеслава Володина.
25: Председатель Госдумы Володин выступил с предложением провести военные сборы для депутатов вместо отпусков. Цитата. «Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим». Конец цитаты. Слушаю и хочется спросить, а можно и без популизма взять и реально провести такие сборы? Без показухи, даже не на линии боевого соприкосновения, а в прифронтовых регионах. Вы же в Белгородскую область ссыте приехать хоть на день. А так народные избранники только злят население своими оторванными от жизни заявлениями и инициативами.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Дроновый апокалипсис. Беспилотники атаковали склад Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и нефтестанцию в Башкортостане.
15: Пипец горит. Это не канистры. Это их не на база горит. Это где у них там все вот сидят.
9: Беспилотники одновременно ударили по складу Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и ключевой нефтестанции Транснефти.
16: Пылает он, и лес горит там, наверное. И...
17: Что у нас? Новоспасская.
9: На объектах вспыхнули масштабные пожары. Одна из проблем в том, что через станцию Субханкулова шла нефть на все уфимские заводы. О масштабе этого удара говорит военный аналитик Илья Золотухин.
18: Мы видим расширение географии и точности ударов. Субханкулова в Башкортостане – это важнейшая артерия транснефти, через которую качают сырье из Западной Сибири. Поражение такого узла вместе с НПЗ в Ульяновской области напрямую режет снабжение российской армии горючим. А повторные удары по логистике маркетплейсов окончательно добивают гражданскую экономику и снабжение регионов.
9: В Воронеже удар пришелся по складу Wildberries. Ночную смену там отменили в последний момент, а утром комплекс просто не открылся. При этом из-за работы ПВО прямо на жилые дома рухнули обломки дронов. В частном секторе вспыхнул пожар. Погиб трехлетний ребенок.
26: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Я уже не могу сдерживать слезы.
9: Пока чиновники пытаются замалчивать масштаб разрушений на НПЗ и нефтебазах, экономисты предупреждают, что веерное уничтожение складов и топливных узлов ведет к неизбежному коллапсу. О последствиях атаки рассказывает экономический эксперт Максим Блант.
27: Удары по системе транснефти в Башкортостане и НПЗ – это прямая угроза всей топливной цепочки на Урале. В сочетании с параличом крупных логистических хабов маркетплейсов это вызывает двойной шок. Дорожает и исчезает не только бензин, но и банальные товары первой необходимости. Российская инфраструктура просто не выдерживает такого системного давления.
9: По словам экспертов, после серии атак паралич топливной системы и крупнейших логистических узлов в регионах становится системным и неуправляемым, а его последствия страна еще будет ощущать долго. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
13: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
2: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
13: Тысяча магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
3: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
13: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
19: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Жительница Невинномысска рассказала, как несколько дней тому назад ее муж нехотя отвез коробки с товаром на склад Wildberries, который вчера сгорел, и теперь она себя считает нищей.
22: Всем привет. Сегодня официально нищая, безработная. Сегодня сгорел Невинномысск, Краснодар. Муж буквально пару дней назад туда на эвакуаторе отвозил коробки. Еще говорит мне, может, не будем пока везти. Говорю, да вези, что они типа дома будут стоять без дела. Смысл от них. Вот, отвез. Все сгорело дотла. Там была вторая часть. В целом весь мой почти товар лежал на Котовске и на Невинномысске.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
4: Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
6: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
4: Да, и подпись.
6: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
4: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
6: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
4: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
6: То есть ремонт техники, работа по специальности.
4: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
6: Так быстро?
4: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
6: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
4: Логично.
6: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
4: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
6: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
4: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
6: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
4: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
6: Прямо забирают? Физически?
4: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье. Ну, легально передвигаться по стране.
6: Личность просто стирается.
4: Остается только инвентарная единица.
6: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
4: Ну, попробуй не пойди.
6: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным. Что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
4: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
6: Что ты имеешь в виду?
4: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
6: В смысле, в реальные ямы в земле?
4: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
6: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
4: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
6: Кошмар.
4: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
6: И чем это закончилось?
4: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
6: То есть просто сломали человека?
4: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
6: И как это оформили?
4: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
6: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
5: Ага.
6: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
4: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
6: В каком смысле?
4: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
6: Вымогательство за что?
4: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
6: То есть откупиться?
4: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
6: А если он откажется?
4: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
6: И проверки начнутся.
4: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
6: Так.
4: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
6: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
4: Да.
6: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
4: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
6: Из-за чего?
4: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
6: Классика жанра. И что было после жалобы?
4: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
6: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
4: Казалось бы.
6: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
4: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
6: Почему?
4: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
6: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
4: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
6: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
4: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
6: Это как?
4: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
6: Да ладно?
4: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
6: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
4: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
6: Ужас.
4: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
6: Но он же ходить нормально не может.
4: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
6: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
4: Они просто игнорируются.
6: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
5: Допустим.
6: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
5: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
6: Опять бумаги.
5: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
6: Теряют справки.
5: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
6: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
5: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидов.

0: на которой невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Дневник.
3: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя, когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
4: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, 2 холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
3: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстие для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской.

0: Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
1: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской, 20, уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
0: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
2: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
0: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровня советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
3: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
0: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор Беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Краснодара, который работал на складах Wildberries, рассказал об обстреле маркетплейса и как проходила эвакуация персонала.
8: Что могу сказать по эвакуации? Во-первых, мне очень повезло, я вышел за 10 минут до начала бомбежки. В 3:20 началась бомбежка. В 3:24 я уже встретил первые толпы людей в Плодородном. То есть за 4 минуты люди спустились, вышли из здания, прошли всю территорию, перешли железную дорогу, перешли лесополосу и вышли в поселок Плодородный. А как бы это ни странно звучало, это благодаря пожару в Питере, который был пару лет назад. Мы очень много тренировались, и это помогло избежать жертв, потому что у нас по нормативам, я не помню, то ли 2, то ли 3 минуты мы должны были эвакуировать склад. Мы раньше по несколько раз в неделю это проходили, все это делали. Дальше по бомбежке. В 3:20 началась бомбежка. Бомбили, я не знаю, скорее всего, были реактивные звуки, то есть не дроны, то ли ракеты, то ли фламинго, не знаю, что это такое было. Они, как я понял, были зажигательные. Взрывы были не сильные, огонь был слабый. В 3:44 начались звуки дронов, именно как будто такие мопеды летали над складом. Они именно кружили. Не просто били, кружили над складом. И взрывы были, по ощущениям, раз в 20-30 крупнее. Что ракеты, что дроны били не только по складу, но там все рядышком. Попадало и по земле, и по гаражам. Вот многоквартирные дома тоже попали. То есть разбомблено вообще абсолютно все. То есть там самое главное, то есть я надеюсь, то, что там минимальное количество пострадавших и без жертв.
5: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя 2 дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
9: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
11: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
9: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
12: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
13: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
9: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
14: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
9: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что компания начала начислять выплаты продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали.
14: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. И очень рада, что буквально сегодня самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы, конечно же, почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы, и, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
15: Криминальные новости.
2: Пьяный житель Электростали расстрелял из пневматики подростка, убиравшего двор. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Чернышевского. 35-летний мужчина, будучи пьяным, с балкона квартиры на четвертом этаже выстрелил из пневматического ружья в 14-летнего подростка, который убирал территорию двора. Мальчик получил травмы. Стрелка задержали, доставили в отдел полиции. Оружие изъяли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. И другого любителя махать пистолетом задержали столичные росгвардейцы в Отрадном. Им оказался ветеран СВО. 56-летний мужчина принял на грудь, и в нем вспыхнула ярость. Вспомнил про травмат. Открыв окно, начал палить в воздух. В этот раз под пули никто не попал, но соседи перепугались, вызвали полицию. Наряд приехал вместе с Росгвардией. Опасного жильца задержали и доставили в отдел. На 16 лет осужден 39-летний житель Ленинградской области, который заживо сжег знакомого. Преступление произошло в декабре прошлого года. Фигурант и его знакомые устроили застолье в бытовке в карельском поселке Новая Вилга. В какой-то момент один мужчина уснул, а второй решил его ограбить. Он забрал телефон приятеля, наушники, рюкзак и музыкальную колонку. Уходя, решил избавиться от спящего знакомого и поджег куртку на вешалке. В результате мужчина погиб в огне. По данным телеграм-канала 78.ru, осужденный должен отбывать наказание в колонии строгого режима, однако он уже изъявил желание подписать контракт и отправиться на фронт воевать. Госдума приняла во всех трех чтениях законопроект, который расширяет круг осужденных, которым разрешено заключать контракт с Минобороны в период мобилизации и в военное время. Права на службу по контракту получат люди с судимостью по следующим статьям: бандитизм и участие в преступном сообществе, контрабанда наличных, наркотиков, оружия, ядерных материалов и взрывчатых веществ, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрата документов с гостайной, организация незаконной миграции. При обсуждении законопроекта замглавы Минобороны Виктор Горемыкин пообещал, что подписавшие контракт осужденные будут служить в специальных подразделениях под усиленным контролем. Ранее на СВО отправляли убийц и насильников. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
15: Радиолента. Прямая речь.
7: Продавцы Wildberries утверждают, что пытались вывезти товары из Краснодара и Невинномысска после атаки на склад в Электростали, но не смогли этого сделать, потому что компания ограничила вывоз товаров со складов.
16: Покупателям, может, не до конца будет понятен вот этот прикол, про который я сейчас расскажу, а селлеры поймут. Вот там говорят: а чего вы там сидите? Давайте, уходите с ВБ. Я думаю, фиг с ним. Сколько бы мне денег ни стоило, начну-ка я вывозить товары. А то какой следующий склад ожидать? Что вы думаете? Ну, к возврату у нас можно вывести со одновременно 250 единиц. Оформляю возврат на 250. Мне говорят, пункт приема, значит, ну, ПВЗ переполнен, такое количество вывести нельзя. Или пункт изменить, или количество товара уменьшите. Я сначала поменяла все пункты. Сколько вот у меня их там есть? 5 или 6? Все переполнены, якобы. Я снизила количество вывозимого товара до 1 единицы. 1 штуку вывести не дает. Вот попробуйте, ребят, оформите возврат. Получится у кого-то или нет? Короче, нам даже закрыли возможность забрать свои товары со склада. Понятно? А вы говорите уходить.
15: Главные новости дня.
17: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
18: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
17: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
18: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойной. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси, просто над моим домом просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще, короче, у нас нет света, у нас нет воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
0: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
19: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
0: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
20: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
0: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
21: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
0: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
15: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о скандальных заявлениях президента Азербайджана, который предложил Европе покупать энергоресурсы у его страны вместо России.
3: Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь. Однако по причине хорошо известной европейской борьбы за климат, банки Старого Света сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности как действующих трубопроводов в обход РФ, так и строить новые. А денег нет. Они предусмотрены на зеленые догмы. Логично. Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его клиенты в Старом Свете не особо надеялись бы на своего в недавнем прошлом основного контрагента. Далее цитата. «Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников». Конец цитаты. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете «Таймс» о секретных германо-российских переговорах по Украине, что прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля. Господин Алиев факт подтвердил. При этом особо отметил, что узнал об этом из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофала, а также экс-председатель СДПГ Матиос Плацтак. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии. Но в результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны. Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно в отношении действующего канцлера Федеративной Республики. Если же и последний знал, но молчал, тогда точно пахнет скандалом. Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок из России в Германию, как главный бонус улучшения отношений двух стран, на тайной встрече также обсуждался. И это не может понравиться Азербайджану, который, как получается нынче, конкурент Российской Федерации на европейском направлении. Возможно, в этом и причина не столь мягкой риторики, скажем так, главы официально дружественного государства в отношении Москвы.
15: Радио Лента. Прямая речь.
7: Журналистка рассказала о методах давления на студентов, сдающих экзамены, склоняя их к подписанию контракта с Министерством обороны.
22: Недавно буквально мне студенты рассказывали, что ты когда садишься на пересдачу сейчас в одном из там очень больших вузов южных городов, то ты садишься на пересдачу, и в качестве психологического давления перед тобой еще кладут два листа. На одном твой приказ на отчисление, а на втором контракт уже, черновик контракта с Минобороны. И тебе говорят, ну слушай, ну вот если ты сейчас не сдашь, все, как бы завалишь, уйдешь, потеряешь вариант диплома, да, подпиши контракт, послужи год, придешь, и вся сессия будет зачтена, сдавать не надо будет. Только деканат не говорит, что он не придет. В 80% случаев, по моей оценке, он не придет. И, разумеется, через год он вообще не придет, потому что официально у нас сейчас контракты бессрочные по указу, подписанному президентом.
15: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
23: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
4: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
23: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
5: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
23: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
8: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
23: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
10: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
24: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
10: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
25: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО. формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
2: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
2: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
2: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
2: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
2: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
2: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
2: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
2: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
2: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают? Физически?
2: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
2: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
2: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
2: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
2: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
2: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
2: Хуже. это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на трое суток.
9: Кошмар.
2: Первые два дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
2: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
2: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали два ребра.
9: И как это оформили?
2: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
11: Ага.
9: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
2: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
9: В каком смысле?
2: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
9: Вымогательство за что?
2: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
9: То есть откупиться?
2: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
9: А если он откажется?
2: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
9: И проверки начнутся.
2: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
9: Так.
2: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
9: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
2: Да.
9: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
2: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
9: Из-за чего?
2: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
9: Классика жанра. И что было после жалобы?
2: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
9: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
2: Казалось бы.
9: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
2: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
9: Почему?
2: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
9: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
2: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
9: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
2: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
9: Это как?
2: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
9: Да ладно?
2: Ему говорят. Сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
9: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
2: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
9: Ужас.
2: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение, а потом пришел приказ — людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
9: Но он же ходить нормально не может.
2: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
9: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
2: Они просто игнорируются.
9: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
2: Допустим.
9: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
2: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
9: Опять бумаги.
2: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
9: Теряют справки.
2: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
9: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
2: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
9: Зачем?
2: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
9: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
2: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
9: Так.
2: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
9: Третью.
2: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
9: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
2: Выходит, что так.
9: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
2: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
9: Из-за чего отказывают?
2: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
9: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
2: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
9: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
2: Какое?
9: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть, а что делать с внутренним разрушением?
2: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
9: Да, к психологам ходить не принято.
2: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
9: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
2: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
9: И все.
2: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
9: Алкоголь и наркотики.
2: Да. которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
9: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
2: Конечно, нет.
9: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
9: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками.

0: настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевала форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Крымский all-inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
4: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
3: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
4: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой, приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще, короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Но в судьбе свои коррективы.
3: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
5: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
3: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
6: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
3: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
7: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
3: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова

0: острова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о размещении войск НАТО на территории Украины.
3: Ну, она, к сожалению, не странная. Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают в том числе в НАТО. И действительно речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантий безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится.
1: Главные новости дня.
4: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
5: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
4: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
6: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
4: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
7: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
8: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
4: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
9: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
4: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о запрете мигрантам жениться на 80-летних россиянках и старше для получения гражданства.
10: Вести порядок, задать стандарты, о чем мы сейчас говорим при приеме в гражданство, уйти вот от этих оснований, которых огромное количество раньше было, фиктивных браков, когда приезжие оформляли союзы с женщинами в возрасте от 80 лет и старше. Это все было. Вот эти все лазейки сейчас искоренены.
1: На радио «Лента» шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
13: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
12: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
14: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: Спецподразделение для бандитов. Госдума расширила круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
15: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
12: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
16: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
12: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
1: Говорят военкоры.
12: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
18: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
12: Тысяча магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
19: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
12: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
20: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
0: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
12: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
21: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
12: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
22: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
12: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
2: В Волгограде жители два года не могут добиться уборки двора жилого дома, потому что ответственная за уборку компания «Жилкомсервис» отказывается наводить порядок на придомовой территории и вывозит мусор только от подъездов.
23: Это видео сделано 21 июля 2026 года по адресу Волгоград, улица Невская, дом 18Б. Фиксирую территорию придомовую вокруг дома, которая уже около двух лет не убирается Жилкомсервисом, организацией, которая за это ответственна, несмотря на многочисленные обращения к ним в ЖКХ города, в администрацию центрального района, в администрацию города. Уже почти два года вокруг мусор и антисанитария. Смотрите внимательно, эта территория, прилегающая непосредственно к дому и которая обязана убираться регулярно Жилкомсервисом, который является обслуживающей компанией. Смотрите внимательно, что происходит. Вот эти горы мусора вокруг всей территории нашего дома. Они говорят, что будут убирать только небольшой участок, прилегающий к подъездам. Больше ничего убирать они не хотят. Категорически отказываются, несмотря на многочисленные предписания. Все вокруг в окурках, мусоре. Это территория со стороны улицы Рокоссовского. Вот еще участок здесь же, который они обязаны убирать. Смотрите, кругом бутылки, грязь, трава не косится. Вот в таком виде практически вся территория вокруг дома 18А.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
6: В мире немало тайн, которые будоражат умы конспирологов и рядовых любителей загадок. Одна из самых мрачных связана с американской историей и гибелью 35-го президента США Джона Кеннеди. Кто на самом деле стоял за убийством политика? Официальная версия гласит, что это человек по имени Ли Харви Освальд. Одинокий стрелок, коммунист и, вероятно, сумасшедший. Но многие ли верят в эту наивную сказку? Что если настоящие убийцы скрываются на самой вершине власти в США? Сначала вспомним, кто был Джон Кеннеди. Президент, бросивший вызов мощным корпорациям и теневым структурам, одиночка, решивший бороться с коррумпированными элементами в правительстве и тайными обществами, которые держат мир в своих цепких руках. Ему было суждено не просто войти в историю, но и стать жертвой своих убеждений, ведь на кону стояли интересы могущественных сил. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас. Кабриолет президента расстрелял коммунист Ли Харви Освальд, который был задержан через час после преступления. Однако он так и не успел признаться или доказать, что невиновен. Через сутки после президента его предположили, предполагаемый убийца сам был убит во время перевода из одной тюрьмы в другую. То, что сотни охранников и представителей спецслужб допустили появление человека с винтовкой в 30 метрах от автомобиля лидера страны, сразу вызвало сомнения в официальной версии. А загадочное убийство преступника только укрепило в обществе идею о том, что политика устранили другие, более влиятельные силы. Первой под подозрение попала сама ЦРУ. Не секрет, что Кеннеди был крайне недоволен деятельностью агентства, считая его слишком могущественным и неконтролируемым. Он грозился реформировать ЦРУ, лишить его значительной части полномочий и полностью изменить курс американской внешней политики. А что, если именно ЦРУ решила убрать непокорного лидера? Но это только вершина айсберга. Существует также версия, что убийство было ритуальным жертвоприношением, предназначенным для утверждения власти тайных правителей. Но она наименее популярна. Не стоит упускать из виду и участие военных. После Карибского кризиса и неудач во Вьетнаме многие генералы были недовольны политикой Кеннеди. Его решения подрывали военное превосходство США и вызывали раздражение у Пентагона. Быть может, высшее руководство армии, обеспокоенное стремлением Кеннеди к миру и разоружению, решило устранить его, чтобы сохранить статус-кво. Кто же на самом деле убил президента? Возможно, правды мы никогда не узнаем, но есть над чем задуматься. Если такая значимая фигура могла быть убита и следы заметают до сих пор, то что это говорит о нашем мире? Будьте внимательны. Задавайте вопросы, ведь за каждой случайностью может стоять тщательно спланированная операция. А больше загадок и теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Зимой 1959 года на глухом северном склоне горы Холочахль на Урале разыгралась трагедия, которая по сей день остается самой будоражащей тайной 20 века. 9 подготовленных советских туристов под руководством Игоря Дятлова внезапно разрезали свою палатку изнутри ножом и в панике выскочили на лютый мороз без обуви и теплой одежды. Их изуродованные тела с тяжелейшими внутренними травмами, вырванными языками и странными оранжевыми оттенком кожи были обнаружены спасателями на разном расстоянии от лагеря. Спустя десятилетия исследователи продолжают выдвигать все новые и новые версии, пытаясь понять, какая невидимая сила заставила молодых и опытных туристов пойти на верную смерть. Вопросы остаются даже спустя годы. Любители мистики и уфологии твердо убеждены, что дятловцы стали случайными свидетелями испытаний секретного советского оружия, ну или столкнулись с неопознанными летающими объектами, которые могли совершить зачистку свидетелей. Другая, популярная версия обвиняет во всем свирепого уральского Менква, местного снежного человека, который якобы защищал свои священные охотничьи угодья от незваных гостей. В 2020 году Генеральная прокуратура провела масштабную повторную экспертизу и вынесла официальный вердикт. Причиной гибели группы стала небольшая лавина пластового типа, так называемая «снежная доска». Согласно выводам ученых-физиков Александра Пузрина и Йохана Гауме, туристы неудачно подрезали склон при установке палатки, что вызвало сход тяжелого пласта снега посреди ночи, который нанес ребятам страшные переломы прямо во сне. В панике они выбрались наружу, попытались развести костер у леса, но из-за начавшейся сильнейшей снежной бури и ураганного ветра просто не смогли вернуться обратно к вещам и замерзли насмерть от жестокого переохлаждения. Научное объяснение выглядит логично, но оно до сих пор не может полностью успокоить независимых исследователей, указывающих на следы радиации на одежде погибших и странное, почти тотальное прекращение расследования в те далекие годы. Почему группа была лишена возможности спастись? Что на самом деле видели ребята в последние минуты своей жизни? Перевал Дятлова продолжает хранить свою мрачную тайну, притягивая искателей истин со всего мира. Мы анализируем каждый архивный снимок и сопоставляем дневниковые записи, понимая, что гора Холочахль не зря носит свое грозное имя. Возможно, правда гораздо проще и страшнее, чем любые теории о пришельцах или мифических чудовищах, ведь горы не терпят легкомыслия, а суровая природа Урала не прощает ошибок, совершенных в темноте ночи. Мы будем продолжать следить за результатами новых экспертиз, ведь эта история стала не просто детективным расследованием, а символом борьбы человека с непостижимыми силами стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57.
7: 15:57 АМ.
8: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 24 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, это очень мощная руна разрушения и хаоса, и каких-то неизбежных перемен. И давайте вытянем все-таки дополнительную руну. Ага, это руна Ансус. То есть Хагала, знаете, не спрашивает, готовы ли вы, и не дает времени на подготовку. Вот все, что было нестабильным или, может, держалось на честном слове, может в одночасье рухнуть. Но хаос – это не всегда плохо. Иногда он нужен, чтобы как бы расчистить дорогу для чего-то нового и лучшего для вас. А в сочетании с Ансус, это руна коммуникации, информации и знаний, указывает на то, что хаос будет связан с какими-то новостями, переговорами, каким-то общественным мнением, может быть, важными заявлениями. То есть будьте готовы к каким-то неожиданным событиям, связанным со словами. Возможно, разоблачение, может быть, скандалы, какие-то внезапные перемены в договоренностях или даже вот какие-то информационные перепалки и войны на работе. День может быть, конечно же, нервным, возможно, какие-то срочные задачи, сбои в документации, неожиданные правки в проектах, может, резкие высказывания со стороны коллег или начальства. И если у вас намечались важные переговоры, готовьтесь к нестабильности. То есть собеседник может изменить свою позицию в последний момент, или появятся новые условия, или вскроется информация, которая меняет всю картину. Если работаете с документами, проверяйте каждую букву, а если с людьми, будьте осторожны в словах. То есть информационный шум будет мешать сосредоточиться, так что фильтруйте слухи и проверяйте источники. В отношениях тоже неспокойно, могут возникнуть споры на ровном месте, то есть обострятся старые конфликты или вскроется давно скрываемая правда. Особенно это касается личной жизни. Если есть тайны, то будьте готовы, что они могут выйти наружу. Также возможны какие-то резкие, импульсивные высказывания, о которых потом придется пожалеть. Вот прикусите свой язычок. Старайтесь не говорить сгоряча, но и не игнорируйте важные разговоры. В дружбе и семье день тоже не из легких, возможны какие-то недопонимания и информационные разногласия. Так, а по здоровью тоже стоит быть внимательным. Хагалас несет стресс и нервное напряжение, а Ансус может указывать на проблемы с дыхательной системой, голосом или нервами. То есть, возможно, головные боли, может быть, проблемы со сном, усталость из-за какого-то эмоционального напряжения. Лучше избегайте перегрузок, ограничьтесь от потока новостей и не вступайте без лишней эмоциональной дискуссии. День подойдет для избавления от ненужного, как в делах, так и в мыслях. Вот так вот. Принимайте, благодарите, берегите себя. Разные дни бывают, но все это мы тоже сможем пережить. Главное, не поддавайтесь эмоциям и обязательно фильтруйте все, что говорите. Вот слово «не воробей» и делайте так, чтобы не пожалеть потом о том, что сказали в этот день.
7: Радиолента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
7: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Жителя Белгорода очень удивила актуальная цена на бензин и то, что ему не налили горючее в канистру для газонокосилки.
10: Я эффектом гречки никогда не страдал. Ну, закончился дизель. Думаю, надо, ну, заканчивается, надо, думаю, поехать заправить машину. Сумасшедшие очереди. Думаю, ладно, нашел. Заправку, дизель есть, 100 рублей. Вы охуели? 100 рублей дизель? Вы как это, искусственно поднимаете цены, специально создаете этот ажиотаж, поднятие искусственной цены, чтобы казну пополнить? Или что случилось? Или все-таки случилось то, о чем мы знаем? Тогда вам пора, наверное, властям уже отчитаться перед своим электоратом, почему это так происходит. И в 21 веке мы остались без бензина и дизеля. 92-й взял маленькую канистру заправить, чтобы в газонокосилку. А мне сказали, мы канистры не заправляем. Я говорю, ничего, куда на газонокосилку приезжать вставать. Просто вопрос такой, где топливо? Куда вы его дели? У нас же его там на 3-4-5 поколений вперед должно хватить. Еще раз повторюсь, я не страдаю эффектом гречки, но вот это вот измывательство над народом, пора уже государству, наверное, перед народом держать ответ. А не как сейчас сделали, чтобы обычный человек, если чуть чего не то сказал, сразу же его сажают, сразу же на него штампы накладывают. Нет, ребятки, теперь вам надо уже скоро держать ответ, потому что Именно вы своими действиями должны отчитаться перед народом, что происходит и почему именно так все получается. Хватит прятаться в норке и хватит избегать своего народа. Уже нужно ответить. А у меня еще вот, еще это маленький вопрос. А вы, слуги народа, тоже в очередях стоите, да, или ваши водители? Или вам все-таки, наверное, бензовозики-то подвозят бензинчик, да? Вам-то с простой челядью стоять в очереди-то не в аккурат.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя. Когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством Стены Смерти вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
15: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
14: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстие для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
16: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской, 20, уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
14: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
17: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
14: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровни советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
18: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
14: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор Беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг, или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад.
12: Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты,

0: фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
3: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
2: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
4: Я в шоке.
5: Пробка за бензином.
6: Ни одной заправки с сотым бензином в ЮПРСТ.
2: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
7: Все нормально. Везде есть.
8: Везде есть все.
7: Да. Не надо вот этих истерик.
8: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
2: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
9: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
10: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
11: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
12: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
13: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
2: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
14: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
2: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая о том, что законы по борьбе с нелегальной миграцией уже работают и дают результат.
2: Противодействие нелегальной миграции – это задача, которую решает весь мир. И поиск умных, выверенных решений, которые гарантируют гражданам России безопасность – это именно та задача, которая была поставлена перед нами. И мы нашли эти решения, которые уже работают и дают результат. Решение, которое сегодня принимается, очень важно. И, собственно говоря, Государственная Дума, мы с вами изначально предлагали такой подход. Тогда, к сожалению, ведомства нас не услышали, но мы рады тому, что этот шаг сегодня делается. И правительство вышло на те решения, которые нами предлагались. Но что очень важно, для того, чтобы принимать решение о выдворении, о недопущении вступления в гражданство, важна достоверность информации. Потому что только достоверность информации дает гарантии противодействия нелегальной миграции. И именно такие решения, такие алгоритмы мы уже с вами создали. И на уровне закона они действуют. Правила законности пребывания проверки на территории Российской Федерации при зачислении в школу его не было. Реестры контролируемых лиц, цифровой профиль, идентификация, биометрия. Все эти процедуры, они фактически созданы нами и дают совершенно новое понимание того, с какими субъектами мы взаимодействуем. И, конечно же, все процедуры, связанные с выдворением, с контролем за законностью пребывания, соблюдением законов, обмена информацией, выведение обмена информации в электронную форму, а значит невозможность подделки документов. Вообще обеление всего того рынка, который, к сожалению, был очень теневым, и те серые доходы, которые получались посредниками. Все это пресечено благодаря тем решениям, которые мы с вами консолидированно приняли.
0: Главные новости дня.
3: СВО идет по плану. Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал миллиардером. По итогам прошлого года доход председателя Госдумы превысил 257 миллионов рублей, а на его банковских счетах оказался почти миллиард рублей. Это следует из данных о доходах и имуществе кандидатов федерального списка «Единой России», опубликованных ЦИКом. Доход Володина оказался в 3,5 раза выше его среднегодового дохода с 2016 по 2021 год, когда он последний раз публиковал декларацию о своих доходах. Причины такого скачка дохода Володин не объяснил. Журналисты называют его мастером по сокрытию роскошной недвижимости, общую стоимость которой невозможно посчитать.
4: Почти всю жизнь он занимается политикой, а втайне записывает на свою пожилую мать и молодую спутницу жизни многомиллиардный бизнес и роскошную недвижимость. Мать Володина, Лидия Барабанова, работала учителем начальных классов в сельской школе. Позже, уже на пенсии, у этой женщины проснулись бизнес-таланты. И благодаря поддержке сына, председателя Госдумы, она стала владелицей миллиардного бизнеса и роскошной недвижимости в Москве, Подмосковье, Саратовской и Смоленской областях.
3: 89-летняя мать спикера Госдумы действительно по документам очень успешна в бизнесе. Она занимается сельхозпроизводством, в том числе выращиванием зерна, фруктов, разведением крупного рогатого скота, торговлей и недвижимостью. Всего у женщины более десятка компаний в Смоленской области и в Москве. Ее компании получают сотни миллионов рублей господдержки в виде субсидий и грантов. Кроме матери депутата, в семейном бизнесе задействован тесть Юрий Полякин, отмечают журналисты.
4: На тесте спикера записана доля в инвест-холдинге, который управляет дорогой недвижимостью Володина. А еще он возглавляет правление в дачном некоммерческом партнерстве «Сосны» в Истринском районе Московской области, где у Володина есть дом стоимостью более 150 миллионов рублей.
3: По словам журналистов, в прошлом в бизнес-империи Володина работали и его гражданская супруга Яна Полякина, а также сестра Татьяна Лаврина и племянники Роман и Алексей Лаврины. Но сейчас все они из управления компаниями вышли. Пока Вячеслав Володин занимался политикой, его близкие родственники накопили активов на миллиарды рублей. Россияне в шоке, они не понимают, откуда у чиновников такие огромные деньги, тогда как обычные люди еле сводят концы с концами.
5: Как жила страна бедно, так она и живет.
6: Лично у меня зарплата не поднялась.
7: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
8: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
3: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. Для более чем 30 миллионов человек это единственный источник дохода. Тех, кто зависит от пособий государства, с каждым днем становится все больше, отмечают эксперты. Что касается чиновников, то после начала специальной военной операции Владимир Путин разрешил госслужащим и лицам на выборных должностях не публиковать свои декларации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Глава Крыма Сергей Аксенов о принятии мер по субсидированию топлива на полуострове.
8: По мерам поддержки вчера, значит, мы проговорили по субсидированию топлива. Мараша Кирзянович делает доклад председателю правительства в четверг. Здесь задержки были связаны с тем, что много субъектов, которые будут получать меры поддержки. Это касается транспортной логистики и так далее. Сейчас все выверяют полностью расчет. В четверг, значит, вице-премьер докладывает председателю правительства. На этой неделе все меры будут приняты.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Журналист Алексей Ярошенко про объективные причины отсутствия бензина.
10: Дефицит бензина, есть для этого совершенно объективные причины, мы знаем, это удары по нашим НПЗ, и так или иначе, их не скрывают, о них говорят прямо, рассказывают, да, иногда со скрипом. Вспомните, как месяц назад пыталась, значит, московская мэрия отмолчаться про удар по НПЗ в Капотне. Действительно, информационное пространство не терпит вакуума. В информационной войне выигрывает тот, кто первый. Это железный закон. Если мы тянем и через 3 дня, только рассказываем, так можно уже не рассказывать. Да, были удары по НПЗ, да, нарушена логистика, это совершенно понятно. НПЗ обслуживали, да, по которым ударили, ближайшие к ним сети АЗС. Теперь, для того, чтобы люди в любой точке страны могли получить бензин, его надо везти издалека. Да, наши перевозчики не успевают за потреблением, потому что потребление не снижается по нескольким причинам. Сейчас идет уборка урожая, и, конечно, это требует большого количества топлива, безусловно. Но она идет своим ходом, своим чередом, никаких нарушений нет. Это первостепенная, конечно, категория машин и транспорта, которые должны получать бензин. Здесь вопросов никаких нет. Это первое. Второе. У дефицита во многом информационно-психологическая основания. То, что пугают, что бензина не будет вообще, ударят еще, и люди как сумасшедшие бегут скупать бензин, поэтому, конечно, не успевает наша топливная система за потребителями.
9: Экономический обозреватель Владимир Олейник о том, что из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам России уже некуда девать накопившуюся нефть.
11: Раньше так говорили, что, ой, посмотрите, по резервуару попали, да что там, в общем-то, взять несколько листов стали сварить и снова эту бочку поставить. Нет, вот каждый резервуар, если резервуар, как вот стандартный, на 50 тысяч тонн, так это где-то года два, его надо строить. Если резервуар на 20 тысяч тонн, ну, где-то год, трудно уложиться, в сроки меньше года. Это серьезные инженерные сооружения. А в России, на европейской части, не так много вот этих резервуаров. Ну, может быть, где-то 2500, по-моему, всех резервуаров есть. И если из них значительная часть выйдет из строя, то это просто нефть будет некуда девать. Да, вот мощности нефтеперерабатывающих заводов закладывались в советское время с большим запасом. Тоже на случай войны и так далее. То есть все вывести из строя вот эту вот всю мощность заводов очень, очень сложно. А вот взять и лишить Россию места, куда сливать добытую нефть. Тем более, что мы видим, что экспортные терминалы они тоже подвергаются ударам, и подвергаются таким ударам, которые вот уже мы видели на примере Туапсе, что могут вообще вывести из строя навсегда и завод, который при этом терминале находится, и сам терминал. Я думаю, что будут удары дальше по Новороссийску. На Балтике Приморск, главный Приморск, ну, по Высоцку недавно ударили, там небольшой тоже терминал есть, по Усть-Луге. И, в принципе, я наблюдаю за тем, как впервые в апреле в результате вот этих ударов Украины по экспортным возможностям России сократилась добыча нефти. И сократилась серьезно, чуть ли не на 300-400 тысяч баррелей в сутки.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
12: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя 24 на 7 опять-таки. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати. И в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом, ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому, что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертвую, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не волк, Берис. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально – это хорошо. Финансово, личностно – для многих это трагедия. Но социально – для общества все происходящее в чистый плюс.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
15: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
16: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
17: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочку. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
16: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
18: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей. Никого. Почему так?
16: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
18: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
16: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
20: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
19: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
21: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
19: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
22: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
19: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
23: Военкор «Канал 2 Майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
24: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская Reconcraft, производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
23: Охота на российский флот. Военкор Живов о задержании танкера «Сау Стар».
2: Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на теневой флот России. По словам главы евродипломатии, задержан танкер, который подозревается в участии в теневом флоте России. Она утверждает, что судно якобы шло под ложным флагом, нарушая международное морское право. Каллас также заявила, что в Евросоюзе расширили разрешение на инспекции судов, подозреваемых в участии в теневом флоте России. Теперь их могут проводить не только корабли в рамках миссии по мониторингу миграции «Ирини» в Средиземном море, но и корабли миссии «Аталанта» по борьбе с пиратством у побережья Сомали.
23: Популизм и не более. Военкор «Канал 2 Майора» об инициативе Вячеслава Володина.
24: Председатель Госдумы Володин выступил с предложением провести военные сборы для депутатов вместо отпусков. Цитата. «Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим». Конец цитаты. Слушаю и хочется спросить, а можно и без популизма взять и реально провести такие сборы? Без показухи, даже не на линии боевого соприкосновения, а в прифронтовых регионах. Вы же в Белгородскую область ссыте приехать хоть на день. А так народные избранники только злят население своими оторванными от жизни заявлениями и инициативами.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Дроновый апокалипсис. Беспилотники атаковали склад Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и нефтестанцию в Башкортостане.
5: Пипец горит. Это не канистры. Это их не на базе горит. Это где у них там все вот сидят.
23: Беспилотники одновременно ударили по складу Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и ключевой нефтестанции Транснефти.
6: Пылает он, лес горит там, наверное.
7: Что у нас? Новоспасская.
23: На объектах вспыхнули масштабные пожары. Одна из проблем в том, что через станцию Субханкулова шла нефть на все уфимские заводы. О масштабе этого удара говорит военный аналитик Илья Золотухин.
25: Мы видим расширение географии и точности ударов. Субханкулова в Башкортостане – это важнейшая артерия транснефти, через которую качают сырье из Западной Сибири. Поражение такого узла вместе с НПЗ в Ульяновской области напрямую режет снабжение российской армии горючим. А повторные удары по логистике маркетплейсов окончательно добивают гражданскую экономику и снабжение регионов.
23: В Воронеже удар пришелся по складу Wildberries. Ночную смену там отменили в последний момент, а утром комплекс просто не открылся. При этом из-за работы ПВО прямо на жилые дома рухнули обломки дронов. В частном секторе вспыхнул пожар. Погиб трехлетний ребенок.
26: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Я уже не могу сдерживать слезы.
23: Пока чиновники пытаются замалчивать масштаб разрушений на НПЗ и нефтебазах, экономисты предупреждают, что веерное уничтожение складов и топливных узлов ведет к неизбежному коллапсу. О последствиях атаки рассказывает экономический эксперт Максим Блант.
27: Удары по системе транснефти в Башкортостане и НПЗ – это прямая угроза всей топливной цепочки на Урале. В сочетании с параличом крупных логистических хабов маркетплейсов это вызывает двойной шок. Дорожает и исчезает не только бензин, но и банальные товары первой необходимости. Российская инфраструктура просто не выдерживает такого системного давления.
23: По словам экспертов, после серии атак паралич топливной системы и крупнейших логистических узлов в регионах становится системным и неуправляемым, а его последствия страна еще будет ощущать долго.
19: Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
23: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
0: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
23: 1000 магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
1: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
23: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
2: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «дуг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Невинномысска рассказала, как несколько дней тому назад ее муж нехотя отвез коробки с товаром на склад Wildberries, который вчера сгорел, и теперь она себя считает нищей.
9: Всем привет. Сегодня официально нищая, безработная. Сегодня сгорел Невинномысск, Краснодар. Муж буквально пару дней назад туда на эвакуаторе отвозил коробки. Еще говорит мне, может, не будем пока везти? Говорю, да вези, что они типа дома будут стоять без дела. Смысл от них? Вот, отвез. Все сгорело дотла. Там была вторая часть. В целом весь мой почти товар лежал на Котовске и на Невинномысске.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
2: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно.
10: Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
11: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
10: Да, и подпись.
11: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
10: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
11: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
10: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
11: То есть ремонт техники, работа по специальности.
10: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
11: Так быстро?
10: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
11: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
10: Логично.
11: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
10: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
11: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
10: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
11: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
10: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
11: Прямо забирают. Физически.
10: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
11: Личность просто стирается.
10: Остается только инвентарная единица.
11: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
10: Ну, попробуй не пойди.
11: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
10: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
11: Что ты имеешь в виду?
10: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
11: В смысле, в реальные ямы в земле?
10: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
11: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
10: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
11: Кошмар.
10: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
11: И чем это закончилось?
10: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
11: То есть просто сломали человека?
10: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
11: И как это оформили?
10: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
11: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
12: Ага.
11: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
10: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебникам. панику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
11: В каком смысле?
10: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
11: Вымогательство за что?
10: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
11: То есть откупиться?
10: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
11: А если он откажется?
10: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
11: И проверки начнутся.
10: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
11: Так.
10: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
11: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
10: Да.
11: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
10: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
11: Из-за чего?
10: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
11: Классика жанра. И что было после жалобы?
10: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
11: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
10: Казалось бы.
11: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
10: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
11: Почему?
10: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
11: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
10: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
11: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
10: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
11: Это как?
10: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
11: Да ладно?
10: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
11: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
10: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
11: Ужас.
10: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
11: Но он же ходить нормально не может.
10: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
11: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
10: Они просто игнорируются.
11: Слушай, давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
10: Допустим.
11: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
10: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
12: Опять бумаги.
10: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
12: Теряют справки.
10: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
12: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
10: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
12: Зачем?
10: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
12: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
10: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
12: Так.
10: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
12: Третью.
10: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
12: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
10: Выходит, что так.
12: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
10: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
12: Из-за чего отказывают?
10: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
12: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
10: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
12: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
10: Какое?
12: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
10: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
12: Да, к психологам ходить не принято.
10: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
12: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
10: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
12: И все.
10: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
12: Алкоголь и наркотики.
10: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
12: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
10: Конечно, нет.
12: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
10: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
12: Психика сломана.
10: Человек может просыпаться среди ночи с криками – искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
12: А общество при этом живет в другой реальности.
10: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
12: Героический образ.
10: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
12: И замыкается в себе.
10: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
12: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
10: Какой?
12: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы

0: Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
1: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя, когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
2: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
1: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, в водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
3: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской, Комсомольской 20 уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
1: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году.

0: Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. «Туристы экономят и предпочитают частный сектор», заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
1: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
0: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровня советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
2: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
0: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор Беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают 2 основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Краснодара, который работал на складах Wildberries, рассказал об обстреле маркетплейса и как проходила эвакуация персонала.
6: Что могу сказать по эвакуации? Во-первых, мне очень повезло, я вышел за 10 минут до начала бомбежки. В 3.20 началась бомбежка, в 3.24 я уже встретил первые толпы людей в Плодородном. То есть за 4 минуты люди спустились, вышли из здания, прошли всю территорию, перешли железную дорогу, перешли лесополосу и вышли в поселок Плодородный. А как бы это ни странно звучало, это благодаря пожару в Питере, который был пару лет назад. Мы очень много тренировались, и это помогло избежать жертв, потому что у нас по нормативам, я не помню, то ли 2, то ли 3 минуты мы должны были эвакуировать склад. Мы раньше по несколько раз в неделю это проходили, все это делали. Дальше по бомбежке. В 3.20 началась бомбежка, бомбили, я не знаю, скорее всего, были реактивные звуки, то есть не дроны, то ли ракеты, то ли фламинго, не знаю, что это такое было. Они, как я понял, были зажигательные. Взрывы были не сильные, огонь был слабый. В 3.44 начались звуки дронов, именно как будто такие мопеды летали над складом, они именно кружили. Не просто били, кружили над складом. И взрывы были, по ощущениям, раз в 20-30 крупнее. Что ракеты, что дроны били не только по складу, там все рядышком. Попадало и по земле, и по гаражам. Вот многоквартирные дома тоже попали. То есть разбомблено вообще абсолютно все. То есть, там, самое главное, то есть я надеюсь, то, что там минимальное количество пострадавших и без жертв.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя 2 дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывные и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
7: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
9: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
7: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
10: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
11: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
7: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
12: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
7: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что компания начала начислять выплаты продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали.
12: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. И очень рада, что буквально сегодня самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы, конечно же, почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы, и, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
3: Криминальные новости.
13: Пьяный житель Электростали расстрелял из пневматики подростка, убиравшего двор. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Чернышевского. 35-летний мужчина, будучи пьяным, с балкона квартиры на четвертом этаже выстрелил из пневматического ружья в 14-летнего подростка, который убирал территорию двора. Мальчик получил травмы. Стрелка задержали, доставили в отдел полиции. Оружие изъяли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. И другого любителя помахать пистолетом задержали столичные росгвардейцы в Отрадном. Им оказался ветеран СВО. 56-летний мужчина принял на грудь, и в нем вспыхнула ярость. Вспомнил про травмат. Открыв окно, начал палить в воздух. В этот раз под пули никто не попал, но соседи перепугались, вызвали полицию. Наряд приехал вместе с Росгвардией. Опасного жильца задержали и доставили в отдел. На 16 лет осужден 39-летний житель Ленинградской области, который заживо сжег знакомого. Преступление произошло в декабре прошлого года. Фигурант и его знакомые устроили застолье в бытовке в карельском поселке Новая Вилга. В какой-то момент один мужчина уснул, а второй решил его ограбить. Он забрал телефон приятеля, наушники, рюкзак и музыкальную колонку. Уходя, решил избавиться от спящего знакомого и поджег куртку на вешалке. В результате мужчина погиб в огне. По данным телеграм-канала 78.ru, осужденный должен отбывать наказание в колонии строгого режима, однако он уже изъявил желание подписать контракт и отправиться на фронт воевать. Госдума приняла во всех трех чтениях законопроект, который расширяет круг осужденных, которым разрешено заключать контракт с Минобороны в период мобилизации и в военное время. Права на службу по контракту получат люди с судимостью по следующим статьям: бандитизм и участие в преступном сообществе, контрабанда наличных, наркотиков, оружия, ядерных материалов и взрывчатых веществ, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрата документов с гостайной, организация незаконной миграции. При обсуждении законопроекта замглавы Минобороны Виктор Горемыкин пообещал, что подписавшие контракт осужденные будут служить в специальных подразделениях под усиленным контролем. Ранее на СВО отправляли убийц и насильников. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Продавцы Wildberries утверждают, что пытались вывести товары из Краснодара и Невинномысска после атаки на склад в Электростали, но не смогли этого сделать, потому что компания ограничила вывоз товаров со складов.
14: Покупателям, может, не до конца будет понятен вот этот прикол, про который я сейчас расскажу, а селлеры поймут. Вот там говорят: а чего вы там сидите? Давайте, уходите с ВБ. Я думаю, фиг с ним. Сколько бы мне денег ни стоило, начну-ка я вывозить товары. А то какой следующий склад ожидать? Что вы думаете? Ну, к возврату у нас можно вывести одновременно 250 единиц. Оформляю возврат на 250. Мне говорят, пункт приема, значит, ну, ПВЗ переполнен. Такое количество вывести нельзя. Или пункт изменить, или количество товара уменьшите. Я сначала поменяла все пункты. Сколько вот у меня их там есть? 5 или 6? Все переполнены, якобы. Я снизила количество вывозимого товара до 1 единицы. 1 штуку вывести не дает. Вот попробуйте, ребят, оформите возврат. Получится у кого-то или нет? Короче, нам даже закрыли возможность забрать свои товары со склада. Понятно? А вы говорите, уходите.
3: Главные новости дня.
15: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
16: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
15: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
16: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА-атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
15: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
17: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
15: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
18: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
15: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
19: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
15: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента» 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
20: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о скандальных заявлениях президента Азербайджана, который предложил Европе покупать энергоресурсы у его страны вместо России.
21: Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь, однако по причине хорошо известной европейской борьбы за климат банки Старого Света сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности как действующих трубопроводов в обход РФ, так и строить новые. А денег нет. Они предусмотрены на зеленые догмы. Логично. Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его клиенты в Старом Свете не особо надеялись бы на своего в недавнем прошлом основного контрагента. Далее цитата. Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом. из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников. Конец цитаты. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете «Таймс» о секретных германо-российских переговорах по Украине, что прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля. Господин Алиев факт подтвердил. При этом особо отметил, что узнал об этом из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофала, а также экс-председатель СДПГ Матиос Плацтак. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии. Но в результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны. Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно в отношении действующего канцлера Федеративной Республики. Если же и последний знал, но молчал, тогда точно пахнет скандалом. Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок из России в Германию, как главный бонус улучшения отношений двух стран, на тайной встрече также обсуждался. И это не может понравиться Азербайджану, который, как получается нынче, конкурент Российской Федерации на европейском направлении. Возможно, в этом и причина не столь мягкой риторики, скажем так, главы официально дружественного государства в отношении Москвы.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Журналистка рассказала о методах давления на студентов, сдающих экзамены, склоняя их к подписанию контракта с Министерством обороны.
2: Недавно буквально мне студенты рассказывали, что ты когда садишься на пересдачу сейчас в одном из там очень больших вузов южных городов, то ты садишься на пересдачу, и в качестве психологического давления перед тобой еще кладут два листа. На одном твой приказ на отчисление, а на втором контракт уже, черновик контракта с Минобороны. И тебе говорят, ну слушай, ну вот если ты сейчас не сдашь, все, как бы завалишь, уйдешь, потеряешь вариант диплома, да, подпиши контракт, послужи год, придешь, и вся сессия будет зачтена, сдавать не надо будет. Только деканат не говорит, что он не придет. В 80% случаев, по моей оценке, он не придет. И, разумеется, через год он вообще не придет, потому что официально у нас сейчас контракты бессрочные по указу, подписанному президентом.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
15: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
22: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
15: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
23: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
15: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
0: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев. Но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
15: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
4: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
6: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
4: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
8: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
7: Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
7: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
7: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
7: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
7: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
7: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
7: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
7: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
7: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
7: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают. Физически.
7: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
7: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
7: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
7: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
7: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
7: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
7: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
9: Кошмар.
7: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
7: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
7: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
9: И как это оформили?
7: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
10: Ага.
9: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
10: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
9: В каком смысле?
10: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
9: Вымогательство за что?
10: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
9: То есть откупиться?
10: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
9: А если он откажется?
10: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
9: И проверки начнутся.
10: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
9: Так.
10: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
9: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
10: Да.
9: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
10: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
9: Из-за чего?
10: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
9: Классика жанра. И что было после жалобы?
10: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
9: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
10: Казалось бы.
9: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
10: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
9: Почему?
10: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
9: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
10: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
9: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
10: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
9: Это как?
10: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
9: Да ладно?
10: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
9: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
10: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
9: Ужас.
10: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
9: Но он же ходить нормально не может.
10: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
9: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
10: Они просто игнорируются.
9: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
10: Допустим.
9: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
10: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
9: Опять бумаги.
10: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
9: Теряют справки.
10: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
9: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
10: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
9: Зачем?
10: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
9: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
10: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
9: Так.
10: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
9: Третью.
10: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
9: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
10: Выходит, что так.
9: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
10: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
9: Из-за чего отказывают?
10: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
9: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
10: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
9: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
10: Какое?
9: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
10: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
9: Да, к психологам ходить не принято.
10: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
9: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
10: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
9: И все.
10: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
9: Алкоголь и наркотики.
10: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
9: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
10: Конечно, нет.
9: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
10: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
9: Психика сломана.
10: Человек может просыпаться среди ночи с криками.
7: искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
11: А общество при этом живет в другой реальности.
7: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
11: Героический образ.
7: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
11: И замыкается в себе.
7: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
11: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
7: Какой?
11: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
7: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав.

0: 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине, заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
2: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
1: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
3: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
1: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
4: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
1: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в БПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия БПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин о том, что трудности на топливном рынке имеют временный характер и не влияют на экономику страны.
6: Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
0: Главные новости дня.
7: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей и кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам.

0: что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
1: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
0: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
2: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
0: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
3: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
0: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что переговоры в Анкоридже провалились.
6: Что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Англии были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
4: На радио «Лента» шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
9: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
8: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
10: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжают переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Наталья.
12: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
11: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
12: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
11: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
13: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
11: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Thank you. Военный адвокат.
14: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
8: Пятый год войны. Военкор Котинок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
15: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
8: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
16: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия. Но Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также Авод заявил, что позиция штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
8: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
17: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
11: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
18: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
11: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
19: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
11: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
20: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
11: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
21: Фермер из Крыма рассказал о трудностях с топливом и работой в поле и предупредил,
5: что проблемы с сельским хозяйством могут отразиться на наличии продуктов в будущем.
1: Смотрите, товарищи, удалось разжиться бензином, но за ним я отстоял 3 часа очереди. Дорога туда, дорога назад. Еще 2 часа. Теперь пошел дождь. Сбор урожая невозможен. Как работать в таких условиях? Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках. Попомните мои слова.
21: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
22: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
23: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты паливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Синг. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу-дочь деревенского старосты. После чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Кульдхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Кульдхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдия засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Культхара — это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руны дня на 25 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать. Я решила сегодня вытянуть не одну, а сразу две руны. Итак, посмотрим. Первая руна у нас руна Эйвас. Это символ защиты, это внутренняя сила и преодоление препятствий. То есть это точно знак того, что день может принести определенные испытания, но вы точно можете их преодолеть. Эйвас всегда помогает находить какие-то верные решения, даже если ситуация кажется тупиковой. То есть напоминает, главное, не сдавайтесь, двигайтесь вперед, даже если путь сложный и внешние сложности, может, внутренние сомнения не смогут вас сломить, если будете действовать осознанно и терпеливо. Итак, а вторая руна у нас? Руна Соло. Ну, это руна победы, энергии и исполнения желаний. Она показывает, что вы не только столкнетесь с вызовами, но и сможете выйти из них настоящим победителем. То есть это день, когда стоит быть уверенным в себе, не бояться брать на себя ответственность. Соло всегда дает силу, которая поможет продвинуться к цели. Но важно не перегореть и не допустить чрезмерного давления на себя или на других. В работе день с этими рунами обещает быть очень насыщенным. Препятствия, конечно же, возможны, но они, скорее всего, будут проверять вашу стойкость и профессионализм. Если у вас есть какие-то амбициозные планы, не отступайте. Есть шанс совершить настоящий прорыв. Возможно, придется проявить решительность, может преодолеть какие-то внутренние страхи или отстоять свою позицию перед руководством, например. Главное, не идите напролом, а используйте стратегии и продуманные шаги. Результат будет зависеть только от вашей уверенности и способности находить какие-то нестандартные решения. В отношениях день потребует честности, осознанности. Если в паре есть недомолвки или, может, старые обиды, самое время их разрешить. Потому что Соулу говорит о возможном прорыве, но для этого потребуется усилие. Может возникнуть необходимость защитить свои границы или поддержать близкого человека в трудный момент. А вот для одиноких людей этот день может принести осознание своих истинных желаний в любви. Возможно, пора все-таки решиться на серьезные перемены. По здоровью здесь стоит уделить внимание балансу между активностью и отдыхом. Эйвас дает мощную внутреннюю силу, но если перегибать палку, можно быстро перегореть. А энергии будет много, но важно не злоупотреблять ею, чтобы не допустить переутомления или стресса. Это хороший день для умеренных физических нагрузок, для укрепления иммунитета и работы над своими привычками. В целом, Вот день преодоления побед. Знаете, важно сохранить уверенность, не бояться сложностей и помнить, что ваша сила в умении адаптироваться и идти вперед, вот несмотря ни на какие препятствия. Классный, решающий день. Принимайте, благодарите, берегите себя, не отступайте, и вас на таком пути точно ждет успех.
21: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
21: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Донецка решила, что попала в гигантскую пробку, которая оказалась очередью на автозаправочную станцию за бензином, стоимость которого в городе 200 рублей за литр.
6: Стою в линии, думаю, что за херня, на аварийке все стоят. Думаю, что-то линия едет, это не херня. А это, походу, за бензин очередь, аж заворачивается нам за Макдональдс. Пипец. Это тема бензина, я просто уже сил нет. Я думаю, что это у всех уже башню срывает насчет бензина. Что даже очередь там, где он по 200. То есть ты еще должен до полдня постоять, чтобы за 200 рублей литр заправиться. И твои поездки просто стоят, ну, просто столько не зарабатываешь, сколько ты катаешь бензина. Вот я езжу за товаром, вчера поехала за товаром, сегодня поехала за товаром. И ты в пересчете, ну, просто, ну, как бы, ну, смысл. Ты прокатался на бензине, ну, правильно, да, правильно. Это очередь идет на заправку. Кругляется. И та заправка, которая по ходу. Интересно, почем там хоть бензин? Посмотрите. Мне осталось на одну поездку. Ну ладно, на две еще. Съезжу по делам на субботу. И потом не знаю. Не знаю, что делать. Тупо не знаю.
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального ЗАГС-собрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
9: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
7: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтии Молл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
9: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
7: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то согласно декларации у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит, как минимум, вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
10: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов Wildberries в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов Wildberries, поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блэкауте в Грузии и успехах российских ученых.
7: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
12: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
7: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по Европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Устилуги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров. Перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фракт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать стопроцентное перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бизнес парализован. ВСУ за неделю выбили почти 10% мощностей крупного маркетплейса Wildberries. Утром 24 июля были атакованы склады Wildberries, обслуживающие Санкт-Петербург. Пресс-служба компании официально подтвердила, что временно остановлена работа двух логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил атаку.

0: считает руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев.
1: При этом наиболее быстрым решением может быть восстановление поврежденных центров, а не строительство с нуля аналогичных объектов.
0: В ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
2: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
0: Из-за угрозы новых атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения процентной ставки, если это потребуется.
5: Но вот это предполагает совершенно иной сценарий, нежели наш базовый сейчас, с дополнительными длящимися шоками на стороне предложений, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают наши производственные возможности. И, соответственно, это потребует, если наши возможности снижаются на постоянной основе, это потребует более сдержанного спроса в экономике и в этом году, и в следующем году. Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно закладываться вот на такой ход развития ситуации и превентивно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если он реализуется, такой сценарий, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности.
3: Главные новости дня.
0: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
6: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
0: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
7: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что на горе деньги заработать.
8: Брата охраняют. Да? Мне столько нащелкали, слушайте, где их возьму? Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
9: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
0: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов. В их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились конкуренты.

0: Тракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
1: Представьте себе, если только 500 000 людей находятся на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
0: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
4: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но, обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи, своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Матери военнослужащих срочной службы 69-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказали о том, как их сыновей обманом заставили подписать контракт.
6: Я Шашукова Екатерина Артуровна, мама солдата-срочника. Обращаюсь к представителю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Мой сын Печаткин Никита Александрович, 2006 года рождения, призван на срочную службу 29 мая 2026 года. Мой сын прибыл в воинскую часть 02511, Ленинградская область, поселок Каменка. Присяга моего сына должна была быть 25 июля, но ее перенесли на 11 июля. Незадолго до этого я узнала, что мой сын 18 июня подписал контракт сроком на 1 год. Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю». Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
7: Я Мельничук Наталья Александровна, обращаюсь к председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Хочу попросить помощи разобраться в своей ситуации с сыном. Мой сын Круглов Владислав Андреевич, 2006 года рождения, был призван на срочную военную службу. В настоящее время проходит службу в войсковой части 02-511. Поселок Каменка. 16 июня он подписал контракт о прохождении военной службы. Через день, 18 июня, он осознал, что был введен в заблуждение, позвонил мне и сказал, что был подписан контракт, что все произошло так быстро, что даже опомниться не успел, что было им подписано. Тут же были собраны все документы и реквизиты банковской карты. Во время подписания контракта он находился в болезненном состоянии, была температура, сильный кашель, а также мешало, что также мешало принятию правильного решения. В этот же день, 18 числа, попытался подать рапорт на расторжение контракта, но, однако, командование части категорически отказалось принимать и регистрировать рапорт.
8: Я Васильева Наталья Алексеевна. Мой сын шел в армию исполнить конституционный долг, отдать с честью и достоинством дань уважения Родине. Я искренне верила, что командиры станут для моего сына примером мужества, чести и отцовской поддержки на этапе становления солдатом. Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примеров и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Отслужив в армии, он собирался закончить учебу, поступить в институт. Дома его ждет беременная жена, которая находится на 9-м месяце беременности. Никаких намерений подписывать контракт у него не было и не могло быть. Однако уже на 4-й день пребывания в части 8 июня 2026 года мой сын подписал контракт. Не имея никакого опыта службы и находясь в состоянии сильнейшего стресса от новой обстановки, расставания с женой, со слов моего сына, он подвергся массированному давлению со стороны должностных лиц части.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Реселлер с Wildberries рассказала, почему ей не жалко свой сгоревший товар, и сравнила условия работы россиян и китайцев, которые захватывают российский рынок без разных поборов и налогов.
9: Сейчас вам тут быстренько расскажу, почему у меня поезд сгоревший товар. Вот так вот выглядит рабочий день в моем личном кабинете Wildberries. Уже давно сложилась такая ситуация, что товар, отгруженный на склады ВБ, это уже давно не ваш товар. Потому что вернуть его возможности нет, продать его без рекламы тоже достаточно сложно. И выручка с него, ну, сами видели какая. Я неимоверно сочувствую семьям погибших и пострадавших в результате взрыва. Но почему-то мне сдается, что Украина здесь ни при чем. Удивительным образом вышедшая оферта после прилета по электростали. Невозможность вывести товар оттуда, потому что когда месяц назад была эта история с садоводом и прилетом по электростали, я попыталась распределить эти товары с электростали. И у меня это не получилось. На протяжении 3 недель я пыталась распределить их по другим складам. Эта функция работала на всех других складах, кроме электростали. Что-то мне подсказывает, что слишком много совпадений. Совпадение с офертой, совпадение... Сейчас говорят, что нам что-то компенсирует. Но я живу в Петербурге, и я прекрасно помню, как горели шушары, и знаю, как это компенсировали, как долго и в каком объеме. Поэтому, конечно, расчета и надежды на это нет. Сочувствую ли я Wildberries? Нет, им пускай сочувствуют китайцы. У китайцев 15% комиссия. Для них построены хабы на Дальнем Востоке. Они не платят за честный знак, они не платят за эти сертификаты. Им с Алика подтянули все их рейтинги и отзывы. Пускай они им сочувствуют. Наши российские селлеры, они уже настолько нагнутые, что уже просто никакого сочувствия. Эта ситуация подтвердила то, что и так уже было очевидно. А сейчас еще новая фишка от ВБ – вывести те остатки, которые остались. Не представляется никакой возможности, потому что сама с этим столкнулась, сама проверила, когда ты выводишь товары, ни один ПВЗ не может их принять, они все перегружены. Тем не попадалась масса рельсов, где люди пытались вывести их на свой ПВЗ, и тоже это не получалось. То есть сейчас мы просто оказались заложниками этой ситуации.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес, и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что Wildberries сейчас нужны будут деньги, огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
12: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
11: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
12: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
11: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
13: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
11: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
15: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы, и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
14: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
16: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
14: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
17: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
14: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
14: Четыре склада и миллиарды ущерба. Военкор Живов о последствиях атак на Wildberries.
18: Атаки всего за неделю затронули ряд складов. Ущерб от пожаров оценивается примерно в десятки, а то и сотни миллиардов рублей. При этом строительство аналогичного объема новых складов может обойтись еще дороже. По оценке эксперта Алексея Молодых, потеря складов в Краснодаре и Невинномысске фактически отрезает юг России от ключевых поставок в период высокого спроса. В свою очередь, вывод из строя подмосковных мегахабов, через которые проходят импортные и магистральные грузопотоки, критичен для центрального региона, на который приходится до половины потребительского спроса. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Ранее основательница компании Татьяна Ким сообщила, что Marketplace начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников. Как реально заплатить всем и остаться на плаву, я вообще не понимаю.
14: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
19: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
20: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
21: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Пятый год войны. Военкор «Котенок» о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
22: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
20: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
18: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». То Трамп ясно дал понять – Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция Штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
20: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
23: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Житель Ялты провел небольшую экскурсию по местному магазину «Яблоко», обратив внимание на пустые полки и отсутствие готовой еды в связи с недостатком электрической энергии.
1: Ялта, Крым, 22 июля 2026 года. После ночных ударов Ялта совсем обесточена, но, в общем, кое-где, конечно, есть генераторы. Но вот если посмотреть в Яблоке, практически нет готовой еды. Все такое вот, что портится, оно в таких термо-одеялах, да, укутано максимально. Вот, смотрите, колбаска там лежит, все остальное. Что еще интересного показать? Очереди довольно большие, но сейчас вечер, 7 вечера, а где-то пустые полки, там где-то вот яиц нет, где-то еще чего-то нет. Вода, в принципе, не разобрана, воды тоже нет в Ялте, но вот намечается, да, что его, короче говоря, разберут. Если посмотреть, что у нас с очередями, ну, в общем, так, средненько.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
5: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
4: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
5: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
4: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
5: Подожди, расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
4: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельно и импорт. Какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
5: Ага, и новые способы расчетов.
4: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
5: Звучит красиво, но как это работает на практике?
4: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
5: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
4: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
5: Слушай, ну я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций. Тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
4: Физически? Никак.
5: Ну вот. Всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
4: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
5: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
4: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
5: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
4: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
5: Подожди, то есть...
4: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
5: Окей, я банк в Центральной Азии.
4: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
5: Ну, видимо, вторичными санкциями.
4: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
5: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
4: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
5: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISN, криптосервисы всякие.
4: Были. Сеть ASM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
5: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
4: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
5: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
4: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
5: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
4: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
5: ага.
4: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
5: И они превентивно замораживают операции.
4: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
5: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
4: Копейки, по сути.
5: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
4: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
5: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
4: Деньги ушли, но не пришли.
5: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
4: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
5: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
4: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
5: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
4: Буквально. К Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
5: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
4: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
5: Как они их вычислили?
4: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
5: И что теперь? Ну, попали они в список.
4: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
5: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
4: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
5: А если нефть разольется?
4: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
5: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
4: Совершит уголовное преступление, да.
5: Жесть. И как рынок на это реагирует?
4: Ну как, закладывает риски в цену. Риск-премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
5: Ничего себе.
4: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
5: Да, и дисконт на нефть марки «Юралс» к Brent вырос до $22-25.
4: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
5: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
4: И что в итоге остается российскему бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктика-СПГ-2».
5: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
4: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
5: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
4: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
5: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
4: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
5: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
4: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
5: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
4: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
5: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
4: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
5: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
4: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
5: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
4: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы – все это сливается в единую картину.
5: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
4: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
5: И вынуждены везти все в Азию.
4: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
5: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
4: Инфляция, о да.
5: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
4: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
5: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
4: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
5: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
4: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катальпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
5: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
4: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
5: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
4: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
5: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
4: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
5: Глобальный риск для самого Запада.
4: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
5: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
4: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
5: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
4: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от Яблока и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетонные укрытия?
7: укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от Яблока Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
8: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
7: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год.

0: этом декларации кандидатов единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то согласно декларации у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход Беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит как минимум вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
1: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов Wildberries в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов Wildberries, поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блэкауте в Грузии и успехах российских ученых.
0: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
2: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
0: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается.

0: повторяется. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Усть-Луги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров. Перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фракт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать стопроцентное перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: У коммерсанта, работающего с Wildberries, назрело несколько насущных вопросов по поводу действий маркетплейса, коими он и поделился на своей странице в соцсетях.
5: Как у разумного человека назрели вопросы. Я думаю, они есть у всех людей, кто как минимум пострадал в этой ситуации. Значит, как так? 7 июля, если я не ошибаюсь, Wildberries заставляет коммерсантов подписать оферту. Если в случае атаки БПЛА пострадают склады, их товар пострадает, то они за это ответственность не несут. И через 10 дней происходит налет на эти склады. Не кажется ли странным? Вот лично мое мнение, что это опять же какой-то очередной грандиозный. То есть они вывезли просто ваши товары, люди, кто пострадал, а там суммы десятки, сотни миллиардов рублей, я думаю. И все. И просто-напросто толкнут этот товар куда-то налево. А для вас он просто сгорел, этот товар. Это первый момент. И второй момент. Есть такой Z-пропагандон, Подоляка у него фамилия. Даже фамилия говорит сама за себя. Подлюка. В общем, что он говорит? Что он видит плюсы в этом во всем. Он нашел плюсы в том, что у людей пострадал бизнес. А знаете какой? Типа то, что люди сейчас, так как потеряли свое дело, да, свой бизнес, пойдут подписывать контракты. И это только и будет являться огромным плюсом для страны, для войны и так далее. Вот что думаете по этому поводу? Я лично думаю, что это просто постанова. Народ кинули на товар. Им же сейчас не привыкать кидать народ, поднимать цены, налоги, штрафы там, и так далее. Ну и вот еще и вот так решили просто об колено взять всем, хребет поломать, блин.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
7: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ, 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
6: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
8: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
6: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
9: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
6: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радиолента. Прямая речь.
11: Советник президента Елена Ямпольская включилась в дискуссию по внесению слова «махаю» в литературные нормы русского языка.
12: Если вы спрашиваете мой взгляд, я считаю, что в нормативные, то есть государственные словари не надо включать те языковые явления, которые не устоялись и не стали общепринятой нормой. Это вызывает слишком большой общественный резонанс. Для абсолютного большинства наших граждан это не естественный переход нормы, да, как говорят некоторые лингвисты, а фактически легализация невежества. И поэтому всякий раз появление таких якобы новостей в публичном пространстве, в общем, действительно вызывает такое общественное противостояние и отторжение. Но точно так же, я думаю, что нет необходимости на академическом уровне нормативно закреплять и многие англицизмы, которые в основном засоряют современный русский язык, и, конечно, сленговые выражения, которые просто очень быстротечны, как и любая норма. Поэтому вот я дала вам полный отчет по поводу «машу» и махаю, трудно произнести это слово. Уверена, что специалисты, лингвисты разберутся и приведут все нормативные словари к единообразию. Очень надеюсь, что когда приведут, окажется, что такой нормы в наших нормативных словарях русского языка как государственного не существует.
10: Криминальные новости.
13: Резня в поселке Нижний Куранах в Якутии. Мужчина напал на четверых, один человек погиб. СК Республики установил, пьяный подозреваемый поссорился с приятелями во время застолья и схватил нож на кухне. Он набросился на 35-летнего Антона, ударил его в живот, тот в тяжелом состоянии. 43-летней Наталье отрезал палец. И еще одного товарища ранил в руку. Четвертый пострадавший, 26-летний Владислав, получил ранение шеи и истек кровью. Погиб. Убийцу зовут Иван Рот. Он задержан сотрудниками уголовного розыска. В скором времени мужчину арестуют. 63-летнего жителя Липецкой области приговорили к 20 годам заключения по делу об убийстве сотрудника военной полиции, который приехал задерживать его сына-дезертира. Жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева признали виновным в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов, угрозе применения насилия к представителю власти и посягательстве на жизнь силовика. Первые 3 года заключения он должен провести в тюрьме, а остальной срок в колонии строго режима. 19 марта сотрудники военной полиции приехали к дому Зайцева, чтобы задержать его сына, который сбежал из части. Первым из дома вышел сын мужчины с оружием в руках. Позднее он передал ружье отцу, и Зайцев стал угрожать полицейским, сообщили в суде. Силовики начали отступать к машине, и мужчина выстрелил в спину одного из них. Полицейский умер на месте. Бывший сосед мужчины рассказал журналистам, что Зайцев стал нелюбимым и перестал выезжать из глухой деревни после смерти жены. Сын у Зайцева единственный. При аресте мужчина успел сказать корреспонденту «Город-48», что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту, вернулся домой, но его преследовали, угрожали и заставляли вернуться на службу. В конце июня сына Зайцева приговорили к 8 годам колонии по обвинениям в сопротивлении начальнику в период мобилизации и дезертирстве. В Калининграде пьяный ветеран СВО пытался сжечь заживо сожительницу. Следком расследует уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. 37-летний мужчина в одной из квартир на улице Невского облил 29-летнюю сожительницу жидкостью для зажигалок и поджег. Женщина выжила случайно. Общий знакомый, находившийся в момент конфликта, там же сбил пламя. По данным пресс-службы ОМВД, пострадавшая даже не стала после этого обращаться за медпомощью, так как полагала, что суженый будет ее добивать. Факт покушения на убийство выявили участковые во время проведения профилактической беседы. На шее и других частях тела женщины были следы ожогов. Они же экстренно доставили пострадавшую в больницу, а потом поймали подавшегося в бега поджигателя. Его отправили в СИЗО на 2 месяца. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Радиолента. Прямая речь.
4: Предприниматель, работающий с маркетплейсом Wildberries, о безвыходной ситуации, в которую он попал, и бездействии властей.
14: И утро начинается с того, что мы с селлером очередной раз горим. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут. Сейчас даже я не знаю, как это пройти этот путь. Что сделать нужно? Потому что это все бессмысленно. Закупить товар, что-то еще. Чтобы что? Отправить снова на склад, чтобы завтра он сгорел? Например, в пятницу надо налоги платить. А с каких денег нужно платить, если у нас нету ни активов, которые как раз-таки потом превращаются в денежные средства, и, соответственно, с них платятся налоги. Что в этой ситуации? Государство сказало, например, тоже бы хотя бы, я не знаю, ребят там, мы вам перенесем срок, мы вам делаем скидку на налоги. Да нет, конечно. У меня, честно, слов нету. Это просто тупик вообще для малого и среднего бизнеса, просто тупик. Да, в принципе, у крупного тоже самое, такое же тупик.
10: Главные новости дня.
15: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине, заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
16: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
15: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
17: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
15: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
18: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
15: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в БПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия БПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радиолента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Военно-политический аналитик Андрей Сухоруков о том, что Киев меняет стратегию ударов по России.
19: Удары по тыловой инфраструктуре выходят на качественно новый уровень. Если раньше основное внимание уделялось нефтеперерабатывающим заводам, топливным хранилищам, логистическим узлам и энергетике, то сейчас мы наблюдаем четкое смещение акцентов в сторону предприятия российского ВПК. Яркий тому пример – утренний прилет по Вятскому машиностроительному заводу «Авитек» в Кирове. по предприятию, входящему в концерн «Алмаз-Антей», отработала ракета «ФП-5 «Фламинго». Итог – крупный пожар, повреждение сразу нескольких производственных корпусов и пострадавшие. Чтобы понимать масштаб, «Авитек» – это критически важный узел оборонки. Здесь производят зенитные управляемые ракеты и элементы для комплексов ТОР. Комплектующие для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59, а также изготавливают и ремонтируют катапультные кресла К-36ДМ для Су-34 и Су-57. Стратегия очевидна. Противник пытается не просто создать дефицит топлива на фронте, а методично выбивать производственные и ремонтные мощности. Задача таких атак – системно снизить способности российской оборонной промышленности по выпуску и восстановлению сложной военной техники.
20: Вячеслав Володин предложил отправить депутатов Госдумы на военные сборы вместо летних каникул.
21: Проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпуску. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения, ждем от вас предложения.
20: Политичка. О том, что предложение председателя Госдумы – это политический цирк.
22: Все по законам политического театра. Сначала громкие заявления о готовности защищать родину, затем дружные аплодисменты, а в зале – нервный смех. Осталось только дождаться самого сложного этапа – отмены депутатских каникул. Но почему-то есть почти 100% уверенность, что именно этого не произойдет. Потому что одно дело героически позировать перед камерами, рассказывая о своей боевой готовности, и совсем другое – действительно отказаться от привычного отдыха ради тех самых сборов. В России уже давно сложилась традиция. Воевать на словах готовы практически все депутаты. А вот когда дело доходит до личного участия, героизм удивительным образом заканчивается где-то на пороге служебного кабинета. Зато показательный патриотизм, как всегда, без отпусков и выходных.
23: Радио Лента. Прямая речь.
24: Семейная пара из Калининграда пережила шок в польском супермаркете, когда увидели, что стоимость продуктов на все товары ниже, чем в России.
25: Пошли в магазин в Польше и чувствуем себя просто дикарями. Юля набирает просто какие-то...
26: Чувствую себя обманутой. Ну, то есть, в другом смысле, здесь типа...
25: Ну, 400 грамм голубики тут стоит сколько?
26: 240
25: рублей. Просто в предыдущих странах это было какие-то сумасшедшие. Смотрите, что это кружовник. Кружовник просто в магазине продается. Ну, и мы, короче, ходим и просто... Ну, и в шоке. Ну, во-первых, ассортимент просто сумасшедший. А во-вторых, что все есть, и это все доступно. Сейчас вечер, уже магазин закрывается, все равно вот овощи, фрукты, все есть. И все это стоит, ну, просто, я не знаю, типа, бери, не хочу. Вот половина ананаса стоит 160 рублей, половинка ананаса. Яблоки по 80 рублей, я вот смотрю, яблоки по 80 рублей. Груша. Не знаю, когда мы возвращаться теперь. После того, что я сейчас все вижу, что... В супермаркете овощи, фрукты.
26: Знаете,
25: вот эти очень вкусные пудинги. Я их всегда всю жизнь любил, пока мы в Польшу катались.
26: Вот это.
25: Короче, тут все есть. Вон, малина, пожалуйста, голубика, кукуруза. Все. Да. Пожалуйста, откройте границы. Пожалуйста, уже пора. Срочно. Срочно пора открыть границы. Я хочу взять машину, зеленую карту, как в прошлой жизни уже. Я хочу сказать. Зеленую карту купил, на границу приехал и потом просто в Лидл, в ведронку заезжаешь, просто весь багажник вот этими всеми кефирчиками, молочкой, и всем-всем-всем затариваешься, едешь домой и чувствуешь себя самым счастливым человеком.
23: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
27: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
0: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы, и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
27: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
1: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
27: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
2: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
27: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
6: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
7: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
6: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
8: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
27: Под Питером огненный ад. Склады Wildberries горят в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе. Фламинго ударили по заводу ракет в Кирове.
9: Город Киров.
4: где делают беспилотники, начали походило бомбить. Время 7 утра, уже бомбят Киров.
27: Ночь на 24 июля превратилась в настоящий системный коллапс. География ударов растянулась от Крыма до Авиатских лесов на 1500 километров.
9: Вон, смотри, так там куски какие-то валяются. Вот так вот.
11: По-любому дрон.
9: А?
27: Беспилотники и ракеты «Фламинго» одновременно ударили по заводу компонентов для баллистических ракет в Кирово-Чепецке, а также по ключевым хабам «Wildberries» и «Озон» в Санкт-Петербурге и Симферополе. Логистика маркетплейсов, завязанная в том числе и на нужды ВПК, горит по всей стране.
12: Раз, два, три.
11: Кошмар.
27: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области под удар попали комплексы в Шушарах и логистический парк «Уткинозавод». Черный дым полностью затянул небо над мегаполисом, а продавцы уже заявляют о миллиардных убытках.
11: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие, кто мне на меня подписан, не подписан, сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам. Знаете, вот уже даже мужчины говорят, не плачут. Но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств, как предприниматель. Понимаете, как это сложно? Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно я думал, на 3 складах закончится, но это не закончится.
27: Пока чиновники молчат или отчитываются об успешных перехватах, экономисты фиксируют уничтожение уже 10-й части всей складской инфраструктуры страны, говорит экономический эксперт Максим Блант.
0: За 6 дней системных атак уничтожено более 10% всех мощностей крупнейшего маркетплейса страны. В сочетании с ударами по ВПК это создает катастрофический эффект. Рушится не только военное производство, но и розничная торговля. Бизнес несет невосполнимые убытки, а застраховать эти объекты в условиях войны уже невозможно. Экономику ждет масштабный товарный дефицит.
27: Удары по оборонным заводам и полная ликвидация логистических узлов окончательно показали, что защитить глубокий тыл, похоже, армия уже не может. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
14: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
13: Ага, типа ураган прошел.
14: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
13: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
14: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
3: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
14: Круглосуточно.
3: Круглосуточно, да.
14: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
3: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
14: То есть они забирают все первыми?
3: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
14: А вторая?
3: Вторая — это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
14: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
3: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
14: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
3: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
14: Угу.
3: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
14: То есть их делают под заказ?
3: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
14: А параллельный импорт?
3: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
14: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
3: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
14: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
3: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
14: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
3: Страшная логика.
14: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества и сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
3: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
14: В каком смысле?
3: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
14: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
3: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
14: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
3: Абсолютно.
14: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах. Танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы. А гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках. Типа 20 литров в одни роки.
3: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
14: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
3: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
14: Пропан.
3: из-за рисков.
14: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах, прямо во дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
3: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
14: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
3: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
14: Давай.
3: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
14: Ну понятно, там же флот базируется.
3: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
14: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
3: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
14: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
3: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
14: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
3: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
14: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
3: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
14: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
3: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
14: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
3: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
14: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
3: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
14: Ну да, вода — это базовая.
3: Городское водоснабжение в 21 веке — это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
14: То есть вода просто не доходит до квартир?
3: Именно. Через 24, максимум 48 часов, в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
14: А больницы?
3: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
14: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
3: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
14: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
3: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
14: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
3: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
14: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
3: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета, нельзя вызвать скорую помощь.
14: И банковские карты не работают, они превращаются просто в бесполезный пластик.
3: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
14: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
3: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
14: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
3: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
14: Мешок картошки за канистру бензина.
3: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
14: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
3: Инженеры, врачи, учителя.
14: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
3: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
14: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
3: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
14: Да, звучит безнадежно.
3: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
23: Главные новости дня.
27: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине, заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
12: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
27: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
15: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были, Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
27: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях?

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Президент Владимир Путин о том, что трудности на топливном рынке имеют временный характер и не влияют на экономику страны.
2: Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
0: Главные новости дня.
3: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
4: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
3: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
5: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
3: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
6: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
3: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что переговоры в Анкоридже провалились.
7: Что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное,

0: понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
1: На радио Лента. Шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Говорят военкоры.
3: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
4: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
3: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
5: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжают переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Наталья.
7: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
6: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
7: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
6: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
8: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
6: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения, а правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Пятый год войны. Военкор Котинок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
10: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
3: Дух Анкориджа – все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
11: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». Но Трамп ясно дал понять – Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция Штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
3: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
12: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
13: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
6: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
14: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы. И прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
6: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
15: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
6: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном – люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
16: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
6: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
17: Фермер из Крыма рассказал о трудностях с топливом и работой в поле и предупредил, что проблемы с сельским хозяйством могут отразиться на наличии продуктов в будущем.
18: Смотрите, товарищи, удалось разжиться бензином, но за ним я отстоял 3 часа очереди. Дорога туда, дорога назад. Еще 2 часа. Теперь пошел дождь. Сбор урожая невозможен. Как работать в таких условиях? Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках. Попомните мои слова.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
19: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты паливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Синг. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу дочь деревенского старосты. После чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Культхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Культхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдья засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Культхара — это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
20: Руны дня на 25 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать. Я решила сегодня вытянуть не одну, а сразу две руны. Итак, посмотрим. Первая руна у нас руна Эйвас. Это символ защиты, это внутренняя сила и преодоление препятствий. То есть это точно знак того, что день может принести определенные испытания, но вы точно можете их преодолеть. Эйвас всегда помогает находить какие-то верные решения, даже если ситуация кажется тупиковой. То есть напоминает, главное, не сдавайтесь, двигайтесь вперед, даже если путь сложный и внешние сложности, может, внутренние сомнения не смогут вас сломить, если будете действовать осознанно и терпеливо. Итак, а вторая руна у нас Руна Соло. Ну, это руна победы, энергии и исполнения желаний. Она показывает, что вы не только столкнетесь с вызовами, но и сможете выйти из них настоящим победителем. То есть это день, когда стоит быть уверенным в себе, не бояться брать на себя ответственность. Соло всегда дает силу, которая поможет продвинуться к цели. Но важно не перегореть и не допустить чрезмерного давления на себя или на других. В работе день с этими рунами обещает быть очень насыщенным. Препятствия, конечно же, возможны, но они, скорее всего, будут проверять вашу стойкость и профессионализм. Если у вас есть какие-то амбициозные планы, не отступайте. Есть шанс совершить настоящий прорыв. Возможно, придется проявить решительность, может преодолеть какие-то внутренние страхи или отстоять свою позицию перед руководством, например. Главное, не идите напролом, а используйте стратегии и продуманные шаги. Результат будет зависеть только от вашей уверенности и способности находить какие-то нестандартные решения. В отношениях день потребует честности, осознанности. Если в паре есть недомолвки или, может, старые обиды, самое время их разрешить. Потому что Соло говорит о возможном прорыве, но для этого потребуется усилие. Может возникнуть необходимость защитить свои границы или поддержать близкого человека в трудный момент. А вот для одиноких людей этот день может принести осознание своих истинных желаний в любви. Возможно, пора все-таки решиться на серьезные перемены. По здоровью здесь стоит уделить внимание балансу между активностью и отдыхом. И вас дает мощную внутреннюю силу, но если перегибать палку, можно быстро перегореть. А энергии будет много, но важно не злоупотреблять ею, чтобы не допустить переутомления или стресса. Это хороший день для умеренных физических нагрузок, для укрепления иммунитета и работы над своими привычками. В целом, вот день преодоления побед. Знаете, важно сохранить уверенность, не бояться сложностей и помнить, что ваша сила в умении адаптироваться и идти вперед, вот несмотря ни на какие препятствия. Классный, решающий день. Принимайте, благодарите, берегите себя, не отступайте, и вас на таком пути точно ждет успех.
0: На радио Лента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
17: Жительница Донецка решила, что попала в гигантскую пробку, которая оказалась очередью на автозаправочную станцию за бензином, стоимость которого в городе 200 рублей за литр.
21: Стою в линии, думаю, что за херня, на аварийке все стоят. Думаю, что-то линия едет, это не херня. А это, походу, за бензин очередь, аж заворачивается на за Макдональдс. Пипец. Это тема бензина, я просто уже сил нет. Я думаю, что-то у всех уже башню срывает насчет бензина. Что даже очередь там, где он по 200. То есть ты еще должен до полдня постоять, чтобы за 200 рублей литр заправиться. И твои поездки просто стоят, ну, Просто столько не зарабатываешь, сколько ты катаешь бензином. Вот я езжу за товаром, вчера поехала за товаром, сегодня поехала за товаром. И ты в пересчете, ну просто, ну как бы, ну, смысл. Ты прокатался на бензине. Ну правильно, да, правильно. Это очередь идет на заправку. Округляется. И та заправка, которая по ход зырки. Интересно, почем там хоть бензин? Посмотрите. Мне осталось на одну поездку. Ну ладно, на две еще съезжу по делам в субботу. И потом не знаю. Не знаю, что делать. Тупо не знаю.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от Яблока и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от Яблока Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии Яблоко.
5: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В Яблоке ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
4: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
5: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
4: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход Беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит, как минимум, вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
7: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блокауте в Грузии и успехах российских ученых.
4: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
8: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
4: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе «Чкаловск» в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Усть-Луги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров. Перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей.
1: Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фракт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать 100% перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бизнес парализован. ВСУ за неделю выбили почти 10% мощностей крупного маркетплейса Wildberries. Утром 24 июля были атакованы склады Wildberries, обслуживающие Санкт-Петербург. Пресс-служба компании официально подтвердила, что временно остановлена работа 2 логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил атаку беспилотников на город и сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Работники склада Wildberries в Шушарах сообщили, что весь персонал был эвакуирован. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об ударе по складу Wildberries в Новосаратовке. По его словам, пострадали 3 человека.
11: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
10: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал Коммерсант на основе открытых данных. Под удары попали комплексы в подмосковной Электростали, Котовске, Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Представитель Wildberries сообщил, что полное восстановление может понадобиться всем объектам. Строительство того же объема складов без учета оборудования может обойтись в 35,5 миллиардов рублей, считает руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев.
3: При этом наиболее быстрым решением может быть восстановление поврежденных центров, а не строительство с нуля аналогичных объектов.
10: В ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
12: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
10: Из-за угрозы новых атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: активно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если он реализуется, такой сценарий, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности.
1: Главные новости дня.
2: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
3: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
2: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
4: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что на горе деньги заработать.
5: Брата охраняют. Да? Мне столько нащелкали. Слушайте, где я их возьму? Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
6: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
2: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов. В их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
7: Представьте себе, если только 500 000 людей находятся на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
2: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
9: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы с вами в состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи и своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим.

0: лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
1: На радио «Лента» потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Матери военнослужащих срочной службы 69-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказали о том, как их сыновей обманом заставили подписать контракт.
3: Я Шашукова Екатерина Артуровна, мама солдата-срочника. Обращаюсь к представителю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Мой сын Печаткин Никита Александрович, 2006 года рождения, призван на срочную службу 29 мая 2026 года. Мой сын прибыл в воинскую часть 02511 Ленинградская область, поселок Каменка. Присяга моего сына должна была быть 25 июля, но ее перенесли на 11 июля. Незадолго до этого я узнала, что мой сын 18 июня подписал контракт сроком на 1 год. Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю». Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
4: Я Мельничук Наталья Александровна, обращаюсь к председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Хочу попросить помощи разобраться в своей ситуации с сыном. Мой сын Круглов Владислав Андреевич, 2006 года рождения, был призван на срочную военную службу. В настоящее время проходит службу в войсковой части 02511, поселок Каменка. 16 июня он подписал контракт о прохождении военной службы. Через день, 18 июня, он осознал, что был введен в заблуждение, позвонил мне и сказал, что был подписан контракт, что все произошло так быстро, что даже опомниться не успел, что было им подписано. Тут же были собраны все документы и реквизиты банковской карты. Во время подписания контракта он находился в болезненном состоянии, была температура, сильный кашель, а также мешало, что также мешало принятию правильного решения. В этот же день, 18 числа, попытался подать рапорт на расторжение контракта, но однако командование части категорически отказалось принимать и регистрировать рапорт.
5: Я Васильева Наталья Алексеевна. Мой сын шел в армию исполнить конституционный долг, отдать с честью и достоинством дань уважения Родине. Я искренне верила, что командиры станут для моего сына примером мужества, чести и отцовской поддержки на этапе становления солдатом. Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примеров и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Отслужив в армии, он собирался закончить учебу, поступить в институт. Дома его ждет беременная жена, которая находится на 9-м месяце беременности. Никаких намерений подписывать контракт у него не было и не могло быть. Однако уже на 4-й день пребывания в части 8 июня 2026 года мой сын подписал контракт. Не имея никакого опыта службы и находясь в состоянии сильнейшего стресса от новой обстановки, расставания с женой, со слов моего сына, он подвергся массированному давлению со стороны должностных лиц части.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Ресейлерс Wildberries рассказала, почему ей не жалко свой сгоревший товар, и сравнила условия работы россиян и китайцев, которые захватывают российский рынок без разных поборов и налогов.
7: Сейчас вам тут быстренько расскажу, почему у меня поезд сгоревший товар. Вот так вот выглядит рабочий день в моем личном кабинете Wildberries. Уже давно сложилась такая ситуация, что товар, отгруженный на склады ВБ, это уже давно не ваш товар. Потому что вернуть его возможности нет, продать его без рекламы тоже достаточно сложно, и выручка с него, ну, сами видели какая. Я неимоверно сочувствую семьям погибших и пострадавших в результате взрыва, но почему-то мне сдается, что Украина здесь ни при чем. Удивительным образом вышедшая оферта после прилета по электростали, невозможность вывести товар оттуда, потому что когда месяц назад была эта история с садоводом и прилетом по электростали, я попыталась распределить эти товары с электростали, и у меня это не получилось. На протяжении 3 недель я пыталась распределить их по другим складам. Эта функция работала на всех других складах, кроме электростали. Что-то мне подсказывает, что слишком много совпадений. Совпадение с офертой, совпадение. Сейчас говорят, что нам что-то компенсируют. Но я живу в Петербурге, и я прекрасно помню, как горели шушары, и знаю, как это компенсировали, как долго и в каком объеме. Поэтому, конечно, расчета и надежды на это нет. Сочувствую ли я Wildberries? Нет, им пускай сочувствуют китайцы. У китайцев 15% комиссия. Для них построены хабы на Дальнем Востоке. Они не платят за честный знак, они не платят за эти сертификаты. Им с Салика подтянули все их рейтинги и отзывы. Пускай они им сочувствуют. Наши российские селлеры, они уже настолько нагнутые, что уже просто никакого сочувствия. Эта ситуация подтвердила то, что и так уже было очевидно. А сейчас еще новая фишка от ВБ – вывести те остатки, которые остались. Не представляется никакой возможности, потому что сама с этим столкнулась, сама проверила, когда ты выводишь товары, ни один ПВЗ не может их принять, они все перегружены. Тем не попадалась масса рилсов, где люди пытались вывести их на свой ПВЗ, и тоже это не получалось. То есть сейчас мы просто оказались заложниками этой ситуации.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать? Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги, огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошем, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Вайлдберрис именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Вайлдберрис сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не волк, Борис. Уже его так сильно зайцам может и не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
10: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
12: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
11: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
12: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
11: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
13: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
11: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
15: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
14: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
16: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
14: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
17: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
14: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
18: Четыре склада и миллиарды ущерба. Военкор Живов о последствиях атак на Wildberries.
19: Атаки всего за неделю затронули ряд складов. Ущерб от пожаров оценивается примерно в десятки, а то и сотни миллиардов рублей. При этом строительство аналогичного объема новых складов может обойтись еще дороже. По оценке эксперта Алексея Молодых, потеря складов в Краснодаре и Невинномысске фактически отрезает юг России от ключевых поставок в период высокого спроса. В свою очередь, вывод из строя подмосковных мегахабов, через которые проходят импортные и магистральные грузопотоки, критичен для центрального региона, на который приходится до половины потребительского спроса. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Ранее основательница компании Татьяна Ким сообщила, что Marketplace начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников. Как реально заплатить всем и остаться на плаву, я вообще не понимаю.
18: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
20: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
18: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
21: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ.
23: Говорят военкоры.
18: Пятый год войны. Военкор «Котенок» о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
24: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует ФОД? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
18: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
19: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». То Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
18: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
0: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Ялты провел небольшую экскурсию по местному магазину «Яблоко», обратив внимание на пустые полки и отсутствие готовой еды в связи с недостатком электрической энергии.
3: Ялта, Крым, 22 июля 2026 года. После ночных ударов Ялта совсем обесточена, но, в общем, кое-где, конечно, есть генераторы. Но вот если посмотреть в Яблоке, практически нет готовой еды. Все такое вот, что портится, оно в таких термо, как бы, одеялах, да, укутано максимально. Вот, смотрите, колбаска там лежит, все остальное. Что еще интересного показать? Очереди довольно большие, но сейчас вечер, 7 вечера, а где-то пустые полки, там где-то вот яиц нет, где-то еще чего-то нет. Вода, в принципе, не разобрана, воды тоже нет в Ялте, но вот намечается, да, что его, короче говоря, разберут. Если посмотреть, что у нас с очередями, ну, в общем, так, средненько.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
5: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
4: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
5: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
4: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
5: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
4: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
5: Ага, и новые способы расчетов.
4: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
5: Звучит красиво, но как это работает на практике?
4: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
5: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
4: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
5: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
4: Физически? Никак.
5: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
4: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
5: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
4: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
5: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
4: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
5: Подожди, то есть...
4: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
5: Окей, я банк в Центральной Азии.
4: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
5: Ну, видимо, вторичными санкциями.
4: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
5: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
4: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
5: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
4: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
5: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
4: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
5: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
4: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
5: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
4: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
5: ага.
4: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
5: И они превентивно замораживают операции.
4: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
5: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
4: Копейки, по сути.
5: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
4: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
5: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
4: Деньги ушли, но не пришли.
5: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
4: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
5: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
4: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
5: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
4: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
5: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
4: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
5: Как они их вычислили?
4: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
5: И что теперь? Ну, попали они в список.
4: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
5: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
4: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
5: А если нефть разольется?
4: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
5: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
4: Совершит уголовное преступление, да.
5: Жесть. И как рынок на это реагирует?
4: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
5: Ничего себе.
4: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
5: Да, и дисконт на нефть марки «Юралс» к Brent вырос до $22-25.
4: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
5: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
4: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
5: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
4: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
5: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
4: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
5: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
4: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
5: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
4: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
5: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
4: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
5: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
4: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
5: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
4: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
5: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
4: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
5: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
4: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
5: И вынуждены везти все в Азию.
4: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
5: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
4: Инфляция, о да.
5: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
4: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
5: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
4: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
5: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
4: Или тяжелая техника, экскаваторы. Карьерные самосвалы, катальпиллер, камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
5: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
4: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
5: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
4: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
5: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
4: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
5: Глобальный риск для самого Запада.
4: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
5: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
4: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
5: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
4: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального ЗАГС-собрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
8: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
7: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозили грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
8: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
7: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то согласно декларации у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще

0: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блэкауте в Грузии и успехах российских ученых.
1: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
2: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
1: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И

0: Причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Усть-Луги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров – перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фрахт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать 100-процентное перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: У коммерсанта, работающего с Wildberries, назрело несколько насущных вопросов по поводу действий маркетплейса, коими он и поделился на своей странице в соцсетях.
4: Как у разумного человека назрели вопросы. Я думаю, они есть у всех людей, кто как минимум пострадал в этой ситуации. Значит, как так? 7 июля, если я не ошибаюсь, Wildberries заставляет коммерсантов подписать оферту. Если в случае атаки БПЛА пострадают склады и их товар пострадает, то они за это ответственность не несут. И через 10 дней происходит налет на эти склады. Не кажется ли странным? Вот лично мое мнение, что это опять же какой-то очередной грандиозный. То есть они вывезли просто ваши товары, люди, кто пострадал, а там суммы десятки, сотни миллиардов рублей, я думаю. И все. И просто-напросто толкнут этот товар куда-то налево. А для вас он просто сгорел, этот товар. Это первый момент. И второй момент. Есть такой Z-пропагандон, Подоляка у него фамилия. Даже фамилия говорит сама за себя. Подлюка. В общем, что он говорит? Что он видит плюсы в этом во всем. Он нашел плюсы в том, что у людей пострадал бизнес. А знаете какой? Типа то, что люди сейчас, так как потеряли свое дело, да, свой бизнес, пойдут подписывать контракты. И это только и будет являться огромным плюсом для страны, для войны и так далее. Вот что думаете по этому поводу? Я лично думаю, что это просто постанова. Народ кинули на товар. Им же сейчас не привыкать кидать народ, поднимать цены, налоги, штрафы там, и так далее. Ну и вот еще и вот так решили просто об колено взять всем, хребет поломать, блин.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты 3 политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
6: У кандидатов от 3 партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
5: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
7: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
5: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
8: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
5: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радиолента. Прямая речь.
10: Советник президента Елена Ямпольская включилась в дискуссию по внесению слова «махаю» в литературные нормы русского языка.
11: Если вы спрашиваете мой взгляд, я считаю, что в нормативные, то есть государственные словари не надо включать те языковые явления, которые не устоялись и не стали общепринятой нормой. Это вызывает слишком большой общественный резонанс. Для абсолютного большинства наших граждан это не естественный переход нормы, да, как говорят некоторые лингвисты, а фактически легализация невежества. И поэтому всякий раз появление таких якобы новостей в публичном пространстве, в общем, действительно вызывает такое общественное противостояние и отторжение. Но точно так же, я думаю, что нет необходимости на академическом уровне нормативно закреплять и многие англицизмы, которые в основном засоряют современный русский язык, и, конечно, сленговые выражения, которые просто очень быстротечны, как и любая норма. Поэтому вот я дала вам полный отчет по поводу «машу» и «махаю», трудно произнести это слово. Уверена, что специалисты, лингвисты разберутся и приведут все нормативные словари к единообразию. Очень надеюсь, что когда приведут, окажется, что такой нормы в наших нормативных словарях русского языка как государственного не существует.
9: Криминальные новости.
12: Резня в поселке Нижние Куранах в Якутии. Мужчина напал на четверых, один человек погиб. СК Республики установил, пьяный подозреваемый поссорился с приятелями во время застолья и схватил нож на кухне. Он набросился на 35-летнего Антона, ударил его в живот, тот в тяжелом состоянии. 43-летней Наталье отрезал палец и еще одного товарища ранил в руку. Четвертый пострадавший, 26-летний Владислав, получил ранение шеи и истек кровью. Погиб. Убийцу зовут Иван Рот. Он задержан сотрудниками уголовного розыска. В скором времени мужчину арестуют. 63-летнего жителя Липецкой области приговорили к 20 годам заключения по делу об убийстве сотрудника военной полиции, который приехал задерживать его сына-дезертира. Жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева признали виновным в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов, угрозе применения насилия к представителю власти и посягательстве на жизнь силовика. Первые 3 года заключения он должен провести в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. 19 марта сотрудники военной полиции приехали к дому Зайцева, чтобы задержать его сына, который сбежал из части. Первым из дома вышел сын мужчины с оружием в руках. Позднее он передал ружье отцу, и Зайцев стал угрожать полицейским, сообщили в суде. Силовики начали отступать к машине, и мужчина выстрелил в спину одного из них. Полицейский умер на месте. Бывший сосед мужчины рассказал журналистам, что Зайцев стал нелюдимым и перестал выезжать из глухой деревни после смерти жены. Сыну Зайцева единственный. При аресте мужчина успел сказать корреспонденту «Город-48», что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту, вернулся домой, но его преследовали, угрожали и заставляли вернуться на службу. В конце июня сына Зайцева приговорили к 8 годам колонии по обвинениям в сопротивлении начальнику в период мобилизации и дезертирстве. В Калининграде пьяный ветеран СВО пытался сжечь заживо сожительницу. Следком расследует уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. 37-летний мужчина в одной из квартир на улице Невского облил 29-летнюю сожительницу жидкостью для зажигалок и поджег. Женщина выжила случайно. Общий знакомый, находившийся в момент конфликта там же, сбил пламя. По данным пресс-службы ОМВД, пострадавшая даже не стала после этого обращаться за медпомощью, так как полагала, что суженый будет ее добивать. Факт покушения на убийство выявили участковые во время проведения профилактической беседы. На шее и других частях тела женщины были следы ожогов. Они же экстренно доставили пострадавшую в больницу, а потом поймали подавшегося в бега поджигателя. Его отправили в СИЗО на 2 месяца. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радио Лента. Прямая речь.
10: Предприниматель, работающий с маркетплейсом Wildberries, о безвыходной ситуации, в которую он попал, и бездействии властей.
13: И утро начинается с того, что мы с селлером очередной раз горим. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут. Сейчас даже я не знаю, как это пройти этот путь. Что сделать нужно? Потому что это все бессмысленно. Закупить товар, что-то еще. Чтобы что? Отправить снова на склад, чтобы завтра он сгорел? Например, в пятницу нам налоги платить. А с каких денег нужно платить, если у нас нету ни активов, которые как раз-таки потом превращаются в денежные средства, и, соответственно, с них платятся налоги. Что в этой ситуации? Государство сказало, например, тоже бы хотя бы, я не знаю, ребят там, мы вам перенесем срок, мы вам делаем скидку на налоги. Да нет, конечно. У меня, честно, слов нету. Это просто тупик вообще для малого и среднего бизнеса, просто тупик. Да, в принципе, и у крупного тоже самое, такой же тупик.
9: Главные новости дня.
14: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. «Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине», заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
15: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
14: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
16: То, что анкарические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
14: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
17: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
14: Зет-военкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в БПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия БПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Военно-политический аналитик Андрей Сухоруков о том, что Киев меняет стратегию ударов по России.
18: Удары по тыловой инфраструктуре выходят на качественно новый уровень. Если раньше основное внимание уделялось нефтеперерабатывающим заводам, топливным хранилищам, логистическим узлам и энергетике, то сейчас мы наблюдаем четкое смещение акцентов в сторону предприятия российского ВПК. Яркий тому пример – утренний прилет по Вятскому машиностроительному заводу «Авитек» в Кирове. По предприятию, входящему в концерн «Алмаз-Антей», отработала ракета «ФП-5 «Фламинго». Итог – крупный пожар, повреждение сразу нескольких производственных корпусов и пострадавшие. Чтобы понимать масштаб, «Авитек» – это критически важный узел оборонки. Здесь производят зенитные управляемые ракеты и элементы для комплексов «ТОР», комплектующие для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59, а также изготавливают и ремонтируют катапультные кресла К-36ДМ для Су-34 и Су-57. Стратегия очевидна. Противник пытается не просто создать дефицит топлива на фронте, а методично выбивать производственные и ремонтные мощности. Задача таких атак – системно снизить способности российской оборонной промышленности по выпуску и восстановлению сложной военной техники.
19: Вячеслав Володин предложил отправить депутатов Госдумы на военные сборы вместо летних каникул.
20: Проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения.
19: Политичка. О том, что предложение председателя Госдумы – это политический цирк.
21: Все по законам политического театра. Сначала громкие заявления о готовности защищать родину, затем дружные аплодисменты, а в зале – нервный смех. Осталось только дождаться самого сложного этапа – отмены депутатских каникул. Но почему-то есть почти стопроцентная уверенность, что именно этого не произойдет. Потому что одно дело героически позировать перед камерами, рассказывая о своей боевой готовности, и совсем другое – действительно отказаться от привычного отдыха ради тех самых сборов. В России уже давно сложилась традиция. Воевать на словах готовы практически все депутаты. А вот когда дело доходит до личного участия, героизм удивительным образом заканчивается где-то на пороге служебного кабинета. Зато показательный патриотизм, как всегда, без отпусков и выходных.
22: Радио Лента. Прямая речь.
23: Семейная пара из Калининграда пережила шок в польском супермаркете, когда увидели, что стоимость продуктов на все товары ниже, чем в России.
24: Пошли в магазин в Польше и чувствуем себя просто дикарями. Юля набирает просто какие-то...
25: Я чувствую себя обманутой. Ну, то есть, не в другом смысле, здесь типа...
24: Ну, 400 грамм голубики тут стоит сколько?
25: 240
24: рублей. Просто в предыдущих странах это было какие-то сумасшедшие. Смотрите, что это кружовник. Кружовник просто в магазине продается. Ну, и мы, короче, ходим и просто... Ну, и в шоке. Ну, во-первых, ассортимент просто сумасшедший. А во-вторых, что все есть, и это все доступно. Сейчас вечер, уже магазин закрывается, все равно вот овощи, фрукты, все есть. И все это стоит, ну, просто, я не знаю, в Бери не хочу, вот половина ананаса стоит 160 рублей, половинка ананаса. Яблоки по 80 рублей, я вот смотрю, яблоки 80 рублей. Груша. Не знаю, когда мы возвращаться теперь, после того, что я сейчас все вижу, что... В супермаркете овощи, фрукты.
25: Знаете,
24: о, вот эти очень вкусные пудинги. Я их всегда всю жизнь любил, пока мы в Польше катались.
25: Вот это.
24: Короче, тут все есть. Вон, малина, пожалуйста, голубика, кукуруза. Все. Да. Пожалуйста, откройте границы. Пожалуйста, уже пора. Срочно. Срочно пора открыть границы. Я хочу взять машину, зеленую карту, как в прошлый, ну, как в прошлый раз, как в прошлой жизни уже, я хочу сказать. Зеленую карту купил, на границу приехал, и потом просто в Лидл, в ведронку заезжаешь, просто весь багажник вот этими всеми кефирчиками, молочкой, и всем-всем-всем затариваешься, едешь домой и чувствуешь себя самым счастливым человеком.
22: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
26: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
27: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
26: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают безвиз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
0: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
26: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
1: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
26: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
5: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
4: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
6: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Под Питером огненный ад. Склады Wildberries горят в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе. Фламинго ударили по заводу ракет в Кирове.
7: Город Киров. Где делают беспилотники. Начали, походу, его бомбить. Время 7 утра, уже бомбят Киров.
26: Ночь на 24 июля превратилась в настоящий системный коллапс. География ударов растянулась от Крыма до Вятских лесов на 1500 километров.
8: Вон, смотри, летать, там куски какие-то валяются. Вот так вот.
7: По-любому дрон.
8: А?
26: Беспилотники и ракеты «Фламинго» одновременно ударили по заводу компонентов для баллистических ракет в Кирово-Чепецке, а также по ключевым хабам «Wildberries» и «Озон» в Санкт-Петербурге и Симферополе. Логистика маркетплейсов, завязанная в том числе и на нужды ВПК, горит по всей стране.
28: Раз, два, три.
29: Ой, кошмар.
26: Санкт-Петербурге и Ленинградской области под удар попали комплексы в Шушарах и логистический парк «Уткинозавод». Черный дым полностью затянул небо над мегаполисом, а продавцы уже заявляют о миллиардных убытках.
10: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие... Кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам. Знаете, вот уже даже мужчины, говорят, не плачут. Но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств, как предприниматель. Понимаете, как это сложно? Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно я думал, на трех складах закончится, но это не закончилось.
26: Пока чиновники молчат или отчитываются об успешных перехватах, экономисты фиксируют уничтожение уже десятой части всей складской инфраструктуры страны, говорит экономический эксперт Максим Блант.
27: За 6 дней системных атак уничтожено более 10% всех мощностей крупнейшего маркетплейса страны. В сочетании с ударами по ВПК это создает катастрофический эффект. Рушится не только военное производство, но и розничная торговля. Бизнес несет невосполнимые убытки, а застраховать эти объекты в условиях войны уже невозможно. Экономику ждет масштабный товарный дефицит.
26: Удары по оборонным заводам и полная ликвидация логистических узлов окончательно показали, что защитить глубокий тыл, похоже, армия уже не может. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
13: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
12: Ага, типа ураган прошел.
13: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
12: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
13: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
12: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
13: Круглосуточно.
12: Круглосуточно, да.
13: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что целым городам не хватает энергии?
12: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
13: То есть они забирают все первыми?
12: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
13: А вторая?
2: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
13: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
2: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
13: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
2: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
13: Угу.
2: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
13: То есть их делают под заказ?
2: И именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
13: А параллельный импорт?
2: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
13: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
2: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
13: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
2: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
13: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
2: Страшная логика.
13: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества и сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
2: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
13: В каком смысле?
2: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8. Пока бригады чинят оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
13: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
2: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
13: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
2: Абсолютно.
13: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах. Танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы. А гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках. Типа 20 литров в одни роки.
2: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
13: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
2: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
13: Пропан.
2: Из-за рисков?
13: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо во дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
2: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
13: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
2: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
13: Давай.
2: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
13: Ну, понятно, там же флот базируется.
2: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
13: А на севере? в степной зоне, типа Джанкоя.
2: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
13: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
2: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
13: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
2: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
13: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
2: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
13: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
2: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
13: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
2: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
13: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
2: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
13: Ну да, вода — это базовая.
2: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
13: То есть вода просто не доходит до квартир?
2: Именно. Через 24, максимум 48 часов, в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
13: А больницы?
2: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
13: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
2: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
13: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
2: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
13: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
2: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
13: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
2: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
13: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
2: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
13: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
2: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
13: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
2: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
13: Мешок картошки за канистру бензина?
2: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
13: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
2: Инженеры, врачи, учителя.
13: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
2: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
13: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
2: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
13: Да, звучит безнадежно.
2: Ну что ж, Пора подвести итог. Крем оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
9: Главные новости дня.
15: Бизнес парализован. ВСУ за неделю выбили почти 10% мощностей крупного маркетплейса Wildberries. Утром 24 июля были атакованы склады Wildberries, обслуживающие Санкт-Петербург. Пресс-служба компании официально подтвердила, что временно остановлена работа двух логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил атаку беспилотников на город и сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Работники склада Wildberries в Шушарах сообщили, что весь персонал был эвакуирован. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об ударе по складу Wildberries в Новосаратовке. По его словам, пострадали 3 человека.
16: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
15: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал «Коммерсант» на основе открытых данных. Под удары попали комплексы в подмосковной Электростали, Котовске, Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Представитель Wildberries сообщил, что полное восстановление может понадобиться всем объектам. Строительство того же объема складов без учета оборудования может обойтись в 35,5 миллиардов рублей, считает руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев.
17: При этом наиболее быстрым решением может быть восстановление поврежденных центров, а не строительство с нуля аналогичных объектов.
15: В ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
15: Из-за угрозы новых атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
19: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения процентной ставки, если это потребуется.
20: Но вот это предполагает совершенно иной сценарий, нежели наш базовый сейчас, с дополнительными длящимися шоками на стороне предложений, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают наши производственные возможности. И, соответственно, это потребует, если наши возможности снижаются на постоянной основе, это потребует более сдержанного спроса в экономике и в этом году, и в следующем году. Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно

0: процентов год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентства, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
1: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
0: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
2: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что на горе деньги заработать.
3: Брата охраняют. Да? Мне столько нащелкали, слушайте, где их возьму? Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
4: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
0: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов. В их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
5: Представьте себе, если только 500 000 людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
0: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
8: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи и своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
6: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня.

0: высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Матери военнослужащих срочной службы 69-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказали о том, как их сыновей обманом заставили подписать контракт.
2: Я Шашукова Екатерина Артуровна, мама солдата-срочника. Обращаюсь к представителю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Мой сын Печаткин Никита Александрович, 2006 года рождения, призван на срочную службу 29 мая 2026 года. Мой сын прибыл в воинскую часть 02-511, Ленинградская область, поселок Каменка. Присяга моего сына должна была быть 25 июля, но ее перенесли на 11 июля. Незадолго до этого я узнала, что мой сын 18 июня подписал контракт сроком на 1 год. Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю». Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
3: Я Мельничук Наталья Александровна, обращаюсь к председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Хочу попросить помощи разобраться в своей ситуации с сыном. Мой сын Круглов Владислав Андреевич, 2006 года рождения, был призван на срочную военную службу. В настоящее время проходит службу в войсковой части 02-511. Поселок Каменка. 16 июня он подписал контракт о прохождении военной службы. Через день, 18 июня, он осознал, что был введен в заблуждение, позвонил мне и сказал, что был подписан контракт, что все произошло так быстро, что даже опомниться не успел, что было им подписано. Тут же были собраны все документы и реквизиты банковской карты. Во время подписания контракта он находился в болезненном состоянии, была температура, сильный кашель, а также мешало, что также мешало принятию правильного решения. В этот же день, 18 числа, попытался подать рапорт на расторжение контракта, но, однако, командование части категорически отказалось принимать и регистрировать рапорт.
4: Я Васильева Наталья Алексеевна. Мой сын шел в армию исполнить конституционный долг, отдать с честью и достоинством дань уважения Родине. Я искренне верила, что командиры станут для моего сына примером мужества, чести и отцовской поддержки на этапе становления солдатом. Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примеров и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Отслужив в армии, он собирался закончить учебу, поступить в институт. Дома его ждет беременная жена, которая находится на 9-м месяце беременности. Никаких намерений подписывать контракт у него не было и не могло быть. Однако уже на 4-й день пребывания в части 8 июня 2026 года мой сын подписал контракт. Не имея никакого опыта службы и находясь в состоянии сильнейшего стресса от новой обстановки, расставания с женой, со слов моего сына, он подвергся массированному давлению со стороны должностных лиц части.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Реселлер с Wildberries рассказала, почему ей не жалко свой сгоревший товар, и сравнила условия работы россиян и китайцев, которые захватывают российский рынок без разных поборов и налогов.
6: Сейчас вам тут быстренько расскажу, почему у меня поезд сгоревший товар. Вот так вот выглядит рабочий день в моем личном кабинете Wildberries. Уже давно сложилась такая ситуация, что товар, отгруженный на склады ВБ, это уже давно не ваш товар. Потому что вернуть его возможности нет. Продать его без рекламы тоже достаточно сложно. И выручка с него, ну, сами видели какая. Я неимоверно сочувствую семьям погибших и пострадавших в результате взрыва. Но почему-то мне сдается, что Украина здесь ни при чем. Удивительным образом вышедшая оферта после прилета по электростали. Невозможность вывести товар оттуда, потому что когда месяц назад была эта история с садоводом и прилетом по электростали, я попыталась распределить эти товары с электростали. И у меня это не получилось. На протяжении 3 недель я пыталась распределить их по другим складам. Эта функция работала на всех других складах, кроме электростали. Что-то мне подсказывает, что слишком много совпадений. Совпадение с офертой, совпадение... Сейчас говорят, что нам что-то компенсирует. Но я живу в Петербурге, и я прекрасно помню, как горели шушары, и знаю, как это компенсировали, как долго и в каком объеме. Поэтому, конечно, расчета и надежды на это нет. Сочувствую ли я Wildberries? Нет, им пускай сочувствуют китайцы. У китайцев 15% комиссия. Для них построены хабы на Дальнем Востоке. Они не платят за честный знак, они не платят за эти сертификаты. Им с Салика подтянули все их рейтинги и отзывы. Пускай они им сочувствуют. Наши российские селлеры, они уже настолько нагнутые, что уже просто никакого сочувствия. Эта ситуация подтвердила то, что и так уже было очевидно. А сейчас еще новая фишка от ВБ – вывести те остатки, которые остались. Не представляется никакой возможности, потому что сама с этим столкнулась, сама проверила, когда ты выводишь товары, ни один ПВЗ не может их принять. Они все перегружены. Тем мне попадалась масса рельсов, где люди пытались вывести их на свой ПВЗ, и тоже это не получалось. То есть сейчас мы просто оказались заложниками этой ситуации.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать? Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошем, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то. Или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернуться в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все. все происходящее в чистый плюс.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
10: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
9: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
10: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
9: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
11: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
9: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм.
12: Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
14: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
13: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
15: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
13: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
16: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
13: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
17: Четыре склада и миллиарды ущерба. Военкор Живов о последствиях атак на Wildberries.
18: Атаки всего за неделю затронули ряд складов. Ущерб от пожаров оценивается примерно в десятки, а то и сотни миллиардов рублей. При этом строительство аналогичного объема новых складов может обойтись еще дороже. По оценке эксперта Алексея Молодых, потеря складов в Краснодаре и Невинномысске фактически отрезает юг России от ключевых поставок в период высокого спроса. В свою очередь, вывод из строя подмосковных мегахабов, через которые проходят импортные и магистральные грузопотоки, критичен для центрального региона, на который приходится до половины потребительского спроса. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Ранее основательница компании Татьяна Ким сообщила, что Marketplace начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников. Как реально заплатить всем и остаться на плаву, я вообще не понимаю.
17: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
19: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сгорел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
20: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьякова об ударах по российскому тылу.
21: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ.
23: Говорят военкоры.
17: Пятый год войны. Военкор «Котенок» о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
24: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
17: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
25: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». То Трамп ясно дал понять – Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция Штатов по продаже вооружения Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
17: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
26: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Ялты провел небольшую экскурсию по местному магазину «Яблоко», обратив внимание на пустые полки и отсутствие готовой еды в связи с недостатком электрической энергии.
4: Ялта, Крым, 22 июля 2026 года. После ночных ударов Ялта совсем обесточена, но, в общем, кое-где, конечно, есть генераторы. Но вот если посмотреть в Яблоке, практически нет готовой еды. Все такое вот, что портится, оно в таких термо, как бы, одеялах, да, укутано максимально. Вот, смотрите, колбаска там лежит, все остальное. Что еще интересного показать? Очереди довольно большие, но сейчас вечер, 7 вечера, а где-то пустые полки, там где-то вот яиц нет, где-то еще чего-то нет. Вода, в принципе, не разобрана, воды тоже нет в Ялте, но вот намечается, да, что его, короче говоря, разберут. Если посмотреть, что у нас с очередями, ну, в общем, так, средненько.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
6: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
5: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
6: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
5: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
6: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
5: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
6: Ага, и новые способы расчетов.
5: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
6: Звучит как красиво, но... Как это работает на практике?
5: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
6: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
5: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
6: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
5: Физически? Никак.
6: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
5: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
6: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
5: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
6: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
5: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жаское, с теми, кто ее использует.
6: Подожди, то есть...
5: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
6: Окей, я банк в Центральной Азии.
5: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
6: Ну, видимо, вторичными санкциями.
5: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
6: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
5: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
6: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
5: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
6: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
5: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
6: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
5: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
6: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
5: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
6: ага.
5: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
6: И они превентивно замораживают операции.
5: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
6: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
5: Копейки, по сути.
6: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
5: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
6: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
5: Деньги ушли, но не пришли.
6: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому, что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
5: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
6: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
5: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
6: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
5: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
6: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
5: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
6: Как они их вычислили?
5: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
6: И что теперь? Ну, попали они в список.
5: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
6: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
5: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
6: А если нефть разольется?
5: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
6: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
5: Совершит уголовное преступление, да.
6: Жесть. И как рынок на это реагирует?
5: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
6: Ничего себе.
5: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
6: Да, и дисконт на нефть марки «Юралс» к Brent вырос до $22-25.
5: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
6: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
5: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктика-СПГ-2».
6: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
5: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
6: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
5: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
6: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
5: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
6: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
5: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
6: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
5: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
6: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
5: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
6: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
5: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
6: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
5: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
6: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
5: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример — металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
6: И вынуждены везти все в Азию.
5: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
6: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
5: Инфляция, о да.
6: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
5: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
6: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
5: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
6: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
5: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
6: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
5: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
6: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
5: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
6: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
5: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
6: Глобальный риск для самого Запада.
5: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
6: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
5: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
6: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
5: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные депутаты?